Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами». Мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои».

Псалом 126. Песнь «Восхождение» Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Уже несколько дней Степа Крапилин приходил из школы с красными от слез глазами. Его родители, понимающе переглядывались, но пока ни о чем не спрашивали.

Однажды, войдя в дом, Степа швырнул свой портфель в угол и заплакал. «Все, больше в школу не пойду. Ну зачем мы сюда переехали?» «Что случилось, сынок?» Подошел

0: К нему Николай Борисович. Мальчик уткнулся в плечо отца и дал волю слезам. «Петька постоянно дразнится, и весь класс надо мной смеется!» Наконец поведал он о своем горе. «Как же он дразнится, Петька-то?» «Обидно! Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!» Вздрагивал всем телом Степа. Николай Борисович погладил рыжие волосы сына и, немного подумав, серьезно произнес: «В следующий раз, когда Петя будет обзывать тебя рыжим, ты скажи ему в ответ: „Таким меня создал Бог, а мой дедушка — настоящий христианин!“» Степа от удивления даже перестал плакать, поднял голову и несмело спросил: «И все?» «И все», — подтвердил отец. «А дальше Господь будет защищать тебя сам. Я даже наперед скажу, что скоро вы с Петькой станете друзьями. Ну а сейчас пойди умойся, да портфель подними с пола». Семья Крапилиных переехала из большого города в село Майское в начале лета. Николай Борисович с женой Надеждой Александровной воспитывали 6 сыновей. Старшему сыну Сергею уже исполнилось 22 года, а младшему Степе шел только 10. Городская квартира была тесной, но теперь семья жила в просторном доме с приусадебным участком. Сельчане настороженно приняли необычных жителей и пока мало с ними общались, хотя непрестанно следили за их жизнью. В Майском не было ни евангельских верующих, ни дома молитвы, и Крапилины ездили на богослужение в соседний поселок, где их с радостью приняли друзья по вере. Совсем рядом, через забор от дома Крапилиных, жил ровесник Степы, Петя. Он все лето гостил у бабушки в Белоруссии, и потому о новых соседях узнал перед самой школой. Уж очень смешным показался Пете рыжеволосый Степа, и он не переставал его дразнить. Степа сильно от этого страдал. Случалось, что и в городской школе его обзывали рыжим, но дедушку никогда не трогали. Но теперь мальчик знал, как отвечать обидчику. На следующий день, идя в школу, Степа искоса взглянул на соседский двор. Над забором тут же поднялась Петькина голова с язвительной ухмылкой на все лицо. «Ха! Рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой!» Степа остановился и спокойно ответил: «Таким рыжим меня создал Бог, а мой дедушка — настоящий христианин, и на Рождество он приедет к нам в гости». Петя замер с открытым ртом. «Создал Бог, христианин». Эти слова были для мальчика новыми, непонятными. Что они означают? Весь день в школе Петя посматривал на Степу, но дразнить его больше не решался. Вечером он задал вопрос отцу: «Пап, а разве человека создал Бог? В школе нас учат, что люди произошли от обезьян». Тот с удивлением взглянул на сына.
1: «Что за вопросы? Конечно, от обезьян».
0: «Лучше бы наоборот, обезьяны произошли бы от людей», — вздохнул Петя.
1: «Сомневаюсь, лучше ли».
0: «А кто такой христианин?» — не унимался мальчик.
1: «Ты где нахватался этих слов? Не от соседей ли?» — повысил голос отец.
0: «А то вон, смотри, ремень висит!» Петя перехватил взгляд отца и понял, что больше ни о чем спрашивать нельзя. Но эти вопросы не давали ему покоя, и тогда он вспомнил о бабушке Лукерье. Уж она-то про Бога знает, не зря же на Рождество и Пасху в церковь ходит. На следующий день после школьных занятий Петя зашел к бабушке Лукерье. Открыв дверь, она с удивлением взглянула на мальчика.
2: «Тебе чего?»
0: «Скажите, баба Луша, к
1: «Кто такие христиане?» — сразу перешел к делу Петя.
0: «Свят, свят!» — перекрестилась старушка. «Ты имеешь в виду своих соседей? Это сектанты, страшные люди. Они детей в жертву приносят».
1: «Чьих?» — ужаснулся мальчик.
0: «И своих, и чужих!»
1: — бабушка Лукерья перешла на шепот.
0: «Сначала они их садят в бочку с рассолом, а потом...»
1: Старушка посмотрела по сторонам, махнула рукой и захлопнула дверь перед самым Петькиным носом. Мальчик потоптался перед закрытой дверью и отправился домой. С некоторой опаской прошел он мимо соседского двора, поглядывая на окна с белыми занавесками. Ночью Петя долго не мог заснуть. Его ошеломила внезапная догадка. Степкин дедушка приедет не иначе, как для того, чтобы принести своего внука в жертву. Петино воображение рисовало картину одну ужаснее другой.
0: «Нет, этого нельзя допустить», — решил мальчик. «Надо спасти Степку во что бы то ни стало».
1: Теперь Петя представлял себя важным героем, ведь он непременно разоблачит жестокого деда. Он, простой школьник Петя, остановит этого страшного человека и не даст ему совершить преступление. Правда, как он это сделает, он еще не придумал. А время шло. Вскоре выпал первый снег. Потом пришли морозы. Закружились метели. Взрослые дети все чаще говорили о том, что скоро Рождество и Новый год. Петя, ожидая Степкиного деда, каждый день заглядывал через забор в соседский двор. Однажды он увидел там немолодого крепкого мужчину. Из-под шапки, сдвинутой почти на затылок, виднелись такие же рыжие волосы, как у Степы, только с проседью.
0: «Точно, это дед! Приехал, наконец-то!» — догадался мальчик.
1: Петя затаился у небольшой щели в заборе и стал следить за незнакомцем. Дедушка колол дрова, складывал их в сарай и что-то напевал. Покончив с кучей поленьев, он открыл погреб и спустился туда. Петька замер. Сегодня утром он видел, что Степкины родители и старшие братья уехали в город. А тем временем дедушка снова появился во дворе, оглянулся и направился к дому.
0: «Вот и началось! Ведь Степка совсем один! Какое удобное время для преступления!» — присвистнул Петя.
1: Он мигом перемахнул через забор и чуть ли не кубарем скатился по ступенькам в погреб.
0: Мальчик осмотрелся и спрятался в угол за большую бочку. Он не знал, что будет делать дальше, только слышал, как гулко стучит сердце.
1: Пете не пришлось долго ждать. Послышались неспешные шаги. Мальчик сжался в комок и замер.
0: Во рту у него пересохло.
1: Дедушка подошел к этой самой бочке, сдвинул немного в сторону деревянную крышку кружок. Сильно и вкусно запахло укропом, чесноком и соленьями. Дедушка неторопливо достал из бочки соленые огурчики и складывал их в миску.
0: Петя затаил дыхание. «Вот она, где бочка с рассолом!»
1: Тут крышка покачнулась, соскочила с бочки и ребром угодила прямо Пете в голову.
0: «Ой-ой-ой!» — заголосил мальчик, но тут же прикрыл ладошкой рот.
1: «Кто здесь?» — в свою очередь воскликнул дедушка. Он заглянул в темный угол и удивился. «Ты что здесь делаешь?»
0: Петя вскочил на ноги и, что было силы, закричал. «Спасите, люди добрые! Не надо меня приносить в жертву!»
1: «В какую жертву?» — еще больше удивился дедушка, пытаясь вытащить Петю из-за бочки. Мальчик хныкал и отбивался. И, наконец-таки, дедушка ухватил его за воротник куртки и вытянул из угла. Петя завопил не своим голосом и попытался вырваться. Но дедушка крепко взял его за руку и потащил в дом, чтобы разобраться. «Степа!» — позвал он внука и отпустил Петину руку.
0: Петя тут же залез под стол.
1: «Степушка, ты знаешь этого мальчика?»
2: «Так это же Петя, сосед!» — заглянул под стол Степа. «Ты зачем сюда забрался-то? Кого испугался?»
0: «Все, Степка, мы пропали. Теперь твой дед нас двоих в жертву принесет», — скороговоркой заговорил Петя. «А я так хотел тебя спасти!»
2: «Мой дедушка в жертву? Да ты что! Мой дедушка самый лучший и самый добрый! Он же настоящий христианин!»
1: «А кто такой христианин?» — перевел дыхание Петя.
2: «Ну, ты из-под стола-то вылезай, а то неудобно так разговаривать». Тем временем дедушка Борис Акимович, догадавшись обо всем, добродушно улыбался, глядя на возню мальчиков. Степа помог Пете снять перепачканную куртку и повел мыть руки. Вернувшись в гостиную, мальчики сели рядышком на диван.
0: «Дедушка, расскажи нам, кто такие христиане и что такое настоящая жертва?» — попросил Степа.
3: Голубые глаза Бориса Акимовича засияли теплом.
1: «Одним словом не скажешь, ребятушки», — начал он. «Христиане — это народ особый. Он избран Богом, чтобы творить добро людям и побеждать зло добром. Христианин ради блага другого способен отказаться от своих прав, готов всегда помочь, даже если это ему будет в ущерб. Это честные, благородные люди, принявшие небесное царство в свое сердце. Но чтобы они могли стать такими необыкновенными, Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он рассказал людям об этом царстве».
0: Мальчики притихли, а Петя даже открыл рот.
1: Вдруг за окнами послышались крики. «Пожар! Пожар! Лукерья горит!» Борис Акимович и ребята вскочили, схватили куртки и выбежали на улицу.
0: В самом деле горела крыша дома бабушки Лукерьи.
1: Накалившийся от пламени шифер жутко трещал. Его куски летели в разные стороны. В безоблачное морозное небо

Акимович посмотрел на опаленное стропило, покачал головой и обратился к бабушке Лукерье. «Не сетуй, милая женщина! Эка невидаль крыша! Мы ее вмиг починим!» «Спасибо на добром слове! Да только им крышу-то не накроешь! А другого материалу у меня нет!» «Так у нас есть! Сын к лету для сарая шифер заготовил! Вечером он с внуком приедет из города, и завтра с утра мы и приступим к делу!» В этот вечер во всех домах села только и разговору было, что о семье Крапилиных. Вот это верующие, наверное, настоящие. Петя долго не мог уснуть. Он вспоминал сегодняшние события, как ему было страшно. Ведь он всерьез думал, что Борис Акимович принесет его и Степку в жертву. А оказалось, что христиане открытые и добрые люди. Петя вспомнил разговор в доме Крапилиных и порадовался, что у него появился новый друг. «Только пусть попробует кто-нибудь обозвать Степу рыжим!» Сжал он кулаки, но тут же подумал. «Нет, христиане не дерутся. Они добром побеждают зло». На Петином лице появилась улыбка. Он представил себе, как завтра после школы пойдет к Степе домой, и как они будут пить чай и разговаривать обо всем на свете. «А что ж такое настоящая жертва?» — спохватился он. «Дедушка должен рассказать, пока не уехал. Скорее бы Рождество, ведь на этот праздник соседи пригласили к себе всю нашу семью. Хотелось бы, чтобы и папа узнал, какие они — настоящие христиане».

Песни были не какие-нибудь, как по неверующему радио. Песни были все про Бога. А после собрания к нам подошли люди и стали радоваться, что мы к ним в церковь пришли. И мы с ними тоже радовались. Ну так вот, обычно, если у мамы было плохое настроение, она открывала баночку с абрикосовым вареньем и ела его. Это был первый тайник маминой доброты. Если это не помогало, она доставала огромную папку со старыми папиными письмами. Эти письма он писал, когда был не как сейчас в чине капитана, а еще когда был просто жених. И если и письма маме не помогали, мы шли в гости. Знаете куда? К бабушке Вале. Она третий тайник маминой доброты. Живой. Бабушка Валя раньше была нам просто соседкой. А теперь, когда мы стали в церковь ходить и приняли Христа в свои сердца, превратилась в нашу родственницу. Теперь у нас одинаковые фамилии. Мы Христовы. Христос – наш Небесный Отец, а мы – Его дети. Бабушка Валя живет одна, но никогда не скучает. «Бог живет у меня внутри», – любит говорить бабушка Валя и добавляет: «Без Бога не до порога». От Бога и идет ее доброта ко всем, как по проводам. Поэтому и вокруг бабушки Вали все доброе. Даже в звонке у нее живет добрый петух. Мы звоним в дверь, а он кричит радостно: «Кукареку!» «Кто там?» – слышится из-за двери. «Это мы», – отвечает мама. «Дорогие мои, золотые ж вы мои, пришли!» – напевает бабушка Валя. Она открывает дверь и набрасывается на нас и целует от радости. Мы тоже целуем бабушку Валю, а потом все вместе проходим в комнату и садимся на диван. На диване у бабушки Вали живут 100 котов, и рыжие, и белые, и в полосочку, и даже в кружочек. Ну, конечно же, они не живые. Бабушка Валя вышила их своими умелыми руками. «Бабушка Валя, а почему ты сразу не открываешь дверь, а сначала спрашиваешь, кто там?» Спрашиваю я. «Если не свои, то надо фартук переодеть», говорит бабушка Валя. «А если свои, то и так можно». «Не понимаю», – говорит мама и смотрит на фартук бабушки Вали. Он надет наизнанку. «Руки-то у меня болят», – жалуется бабушка Валя. «Что прежде стирать, я ношу фартук наизнанку. А если кто придет, я его сразу переодеваю. Вот он у меня всегда и чистый». Мы, конечно, посмеялись. А потом мы молимся и садимся пить чай. Мы сидим у самовара и пьем чай с пирожками. Только из-за одних этих пирожков можно гостить у бабушки Вали всю жизнь. После чая она всегда берет Библию. Это значит, начинаются занятия домашней библейской школы. «Сегодня я вам прочитаю», – говорит бабушка и листает книгу. «Вот послание Галатам святого апостола Павла». Мы с мамой внимательно слушаем. А бабушка Валя читает умные слова апостола о том, что надо делать добро всем-всем –

0: пока мы живы, а больше всего своим поверим. Я сразу же срываюсь с места и бегу в ванную. «Ты куда?» – кричит мама. «Что случилось?» – кричит бабушка Валя. И они вдвоем мчатся за мной. «Бабушка, снимай скорее фартук!» – говорю я в ванной. «Мы сейчас срочно будем делать добро. Фартук твой стирать, поняла?» «Дорогая ж ты моя, золотая!» – смеется бабушка Валя и снимает фартук. Вот что значит Божье слово в боевом действии. Прямое попадание в цель. Мама стирала фартук. Я его полоскала. А бабушка Валя пела своим толстым голосом мою любимую песню. Мы с мамой подпевали ей изо всех сил. «Бог мой, храни меня! Бог мой, храни! Пусть проживу я краткие дни с книгой святой в руках, словом Твоим в устах. Бог мой, храни меня! Бог мой, храни!» Ой, да чего же я люблю ходить в гости к бабушке Вале!
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит первая часть этого рассказа. Пролог. Поздней ночью в старом доме, что стоял в центре большого села, тяжело уронив голову на руки, плакал старик. Эти слезы казались ему итогом всей жизни. Какими горькими они были! Ведь сегодня в тихий приют его души ворвалось горе. Такое, которого не могло вместить и принять даже большое сердце Марка. Сколько израненных сердец находили утешение в этом доме! Сколько людей приходили сюда со своими горестями и радостями. И для каждого у деда Марка находилось слово ободрения и утешения. Он умел радоваться с радующимися, плакать с плачущими, поддерживать уставших и отчаявшихся. А теперь сам пребывал в отчаянии. И рядом не было никого, кто способен помочь. Только слезы струились и струились по глубоким бороздам морщин, капали на руки, на стол. И тишина, гулкая, такая же, как и там, в большой комнате, прежде предназначавшейся для собраний. Прежде. Какое страшное слово для пожилого пастора, молодой, живой общины. Да, можно сказать, что теперь он пастор-пенсионер. Но разве существует понятие пенсии для того, кто всего себя отдал служению людям и самому прекрасному из когда-либо живших на земле Бога-человеку? В нем был и остался смысл жизни. Он – причина каждодневной радости и бодрости Марка. К нему и только к нему были направлены сейчас мысли и молитва. Старый пастор слышал безмолвные вопросы, на которые в душе не находилось ответов. Не сами прожитые годы, а перенесенные болезни и трудности состарили Марка. Взгляд серых глаз до сих пор оставался ясен и чист. Многие удивлялись этому контрасту. Молодые, живые глаза на старческом лице. Дед Марк, как все его называли, был душой молодежи. Он оставался оптимистом даже в самые трудные годы. Но сейчас, когда он стал пенсионером, казалось, будто земля ушла из-под ног. Перед мысленным взором вставали картины. Юность, неверующая семья, неукротимые юношеские желания, жажда славы, большие надежды.

0: Родителей радовали одаренность сына, его желание учиться, сделать карьеру, целеустремленность, умение не растрачивать понапрасну сил и здоровья. Все пророчествовали ему большое будущее. В институте Марк учился отлично. Друзья были исключительно хорошими. И даже когда он полюбил, это не стало источником огорчений. Девушка оказалась очень порядочной, из хорошей семьи. Словом, жизнь сына складывалась как нельзя лучше, и его будущее наполняло сердца родителей уверенностью и покоем. Ничто не предвещало грядущих бед. А времена были тяжелые. Надежды на светлое будущее, родившиеся весной 1917 года, когда власть в стране перешла в руки интеллигенции, и народ увидел реальные улучшения в жизни, полугодом позже сменились разочарованием, когда к власти пришли нищие и стали бегать с револьверами. Интеллигенция, свет нации, поспешила покинуть страну. Остались только немногие патриоты и отец Марка в их числе. Хотя в ряды большевиков он вступил не столько по убеждению, сколько из желания обезопасить семью. Однако, пропагандируя лозунги партии, отец и сам мало-помалу пропитывался ими, начинал верить в приближение светлого будущего. А тем временем в стране лились реки крови. Власть насаждала коммунизм. В эти неспокойные годы родителям приятно было сознавать, что сын не доставляет лишних тревог. Однако с некоторых пор он стал приходить домой странно задумчивым и удрученным. С ним явно что-то происходило. Причина была проста. Как-то вечером он повстречал в сквере странного проповедника. Будучи комсомольцем и никогда не посещая церкви, в душе юноша все-таки считал себя православным, хотя это было не верой, а скорее данью уважения к придерживающейся старых убеждений матери. И когда проповедник спросил, любит ли он Иисуса, Марк усмехнулся. В конце концов, Бог – это всего лишь пережиток прошлого. «Да кто он такой, чтобы любить его?» – небрежно бросил он. Однако на свой риторический вопрос юноша получил ответ, потрясший его до глубины души. Проповедник, которого звали Александр Ильич, не был ни красноречив, ни многословен, но сколько любви и силы было в его словах. И за каких-нибудь несколько минут образ Христа ясно нарисовался в душе Марка. Сколько раз юноша пытался впоследствии убедить себя, что проповедник все придумал, и нельзя быть столь наивным. Ни один образованный человек не поверит всем этим рассказням. Вопреки всем этим усилиям, образ Христа, любящего и страдающего, настолько врезался в память, что стереть его оказалось невозможно. Да и глаза проповедника не могли лгать. Какой любовью светились они! Для него Христос действительно был живым, любимым и прекрасным. Подаренный проповедником Новый Завет Марк читал по ночам, зная, что огорчит родителей, если сообщит о новом увлечении. Юноша слишком хорошо помнил, с какой жесткой непримиримостью отзывалась мать о тех, кто самостоятельно читает Библию и разводит всякую ересь. Помнил и окрики отца, когда мать пыталась научить сына молитвам. Будучи партийным, тот не мог допустить в собственном доме религиозной пропаганды, хотя и терпел увлечение жены. В душе юноши столкнулись два начала – атеистическое и псевдодуховное. И оба они боролись против одной живой личности, которую Марк теперь хотел узнать, против Иисуса из Назарета. Этот конфликт и наполнял смятением. Отступничество от атеизма грозило расправой, лишением возможности получить образование, а значит, и крахом честолюбивых мечтаний. Мамина духовность не потерпела бы в доме еретика. Из ночи в ночь все ярче представал перед мысленным взором юноши образ Спасителя, неодолимо маня чистотой, красотой и любовью. После занятий Марк стал подолгу гулять за городом, размышляя о том, что прочел в Новом Завете. Затем впервые помолился в ночной тишине, встретился с глазу на глаз с чистой олицетворенной любовью. Тяжесть вины за греховные склонности, самолюбие, эгоизм тяжким грузом легла на плечи. А бедная мама волновалась за сына. Видя его погрустневшие глаза, она поначалу предположила, что он поссорился со своей девушкой. Но, получив отрицательный ответ и узнав об успехах в учебе, так и оставалась в недоумении. Наступил день, когда Марк решил найти верующих, чей адрес оставил ему уличный проповедник. Встретившим его приветливым хозяевам, он объяснил причину своего прихода. Беседа затянулась. Хозяину пришлось ответить на множество вопросов. Но во время заключительной молитвы Марк обрел мир с Богом. Как на крыльях летел он этим вечером домой. Но едва войдя, понял, что-то случилось. Мать стояла, облокотясь на спинку стула, и что-то громко и возбужденно говорила. Папа угрюмо молчал, а у стола сидела Светлана. Родители давно уже приняли девушку как свою и всегда радовались ее приходу. «Ты где был так поздно?» Голос мамы был холоден и строг. «Я думала, вы гуляете со Светой, и не волновалась. Ну вот она приходит, и что же? Оказывается, вы уже давно не видитесь. Оказывается, ты ее избегаешь. Ты частенько уходил вечерами. Куда? Ты встречаешься с кем-то?» Света сидела, опустив глаза. Только ресницы вздрагивали. Каким грустным было ее лицо. Неужели она могла предположить, будто кто-то способен занять ее место в сердце Марка? «Чудачка, как же мало ты меня знаешь», — подумал Марк. «Сказать им обо всем не поймут ведь. Мама с папой взорвутся. А Света, наверное, очень удивится. Но потом, скорее всего, поймет. Ведь она такая добрая и хорошая. Так тянется ко всему прекрасному. А что и кто может сравниться с Иисусом и его любовью?» Из задумчивости Марка вывел голос матери. «Отвечай! Что ты стоишь и улыбаешься?» Только тут Марк осознал, что и впрямь глупо улыбается, глядя на Светлану. Улыбка мгновенно слетела с лица. Оно стало задумчивым, потом напряженным. Юноша знал, что нужно готовиться к неприятностям. Постепенно и мягко рассказать родителям и любимой девушке о том, что с ним произошло, видно, уже не удастся. «Ну что вы тут все понавыдумывали? Ни с кем другим я не встречаюсь. И люблю только тебя, Света. Просто моя жизнь изменилась. И теперь я хочу посвятить ее Богу. Я понял, что Христос любит нас, и мы не можем оставаться равнодушными. Он простил все мои грехи, и теперь я по-настоящему счастлив. Мама, папа, я очень хочу, чтобы вы поняли. Я не вступал ни в какую секту. Просто, читая Евангелие, осознал, что если уж посвящать жизнь чему-то или кому-то, то только Иисусу. И еще, я хочу всю свою жизнь сделать такой, чтобы ему не стыдно было за меня. Я был эгоистом по отношению к вам, видел только себя и собственное будущее, а от вас ждал, чтобы вы все делали лишь для меня. Но теперь все будет иначе. Пока Марк произносил эти пылкие слова, глаза его разгорались все ярче, тогда как взгляды остальных леденели. «Ты все сказал!» Грозно приподнялся со стула отец. Даже властная и бойкая мама боялась такого его тона. Сердце Марка ёкнуло. «Ты так решил? И это твое решение окончательное?»
1: «Да».
0: «Я давно замечал твой интерес к этой ереси. Ты спрятал свою книжонку не так хорошо, как предполагал. А теперь разворачивайся и уходи к своим баптистам. Пусть они слушают твои песни о новой жизни».
1: «За что, папа? Что я сделал такого страшного?»
0: «Я должен повторять?» Голос отца гремел. «Вон из моего дома!»
1: Несколько минут юноша стоял в нерешительности, поникший и потерянный. Подобного поворота он не мог предположить. Так Марк, едва успев найти Спасителя, потерял ради него свою семью. Развернувшись, он тихо пошел к двери. Хотелось, чтобы его окликнули, чтобы все это оказалось плохим сном. Но нет. Оглянувшись единственный раз, Марк увидел в глазах матери страх. Не перед отцом, а за сына. Во взгляде Светы удивление и участие. Позже, когда Марк немного успокоился, это обстоятельство подарило ему надежду, пусть и в неопределенном будущем, но увидеть такие лица самых близких людей без выражения холодного отчуждения. С тяжелым сердцем Марк вышел на улицу. Рождество. Вот тебе и праздник. Ирония судьбы. Ведь и Христа в этот день не впустили на ночлег. Как говорил Александр Ильич, ему негде было голову преклонить. Не успел я последовать за ним, и со мной произошло то же самое. Почему? Ведь я всю жизнь старался ничем не огорчать родителей, хотя и от них требовал такого же отношения. Но ведь они никогда не упрекали меня за это. Почему же за один поступок против их воли так просто папа мог прогнать меня, ясно осознавая, что идти мне некуда? Ведь я постесняюсь идти к друзьям проситься на ночлег. А родственников у нас здесь нет. Иисус, неужели так дорого стоит мне следование за Тобой? Чего хочешь Ты от меня? А может, я только внушаю себе, будто Он меня слышит? Да, Он был прекрасным человеком, но, может, только был? Где же Он сейчас, если в мире такое происходит? Но нет, это не внушение. Я знал, что Он рядом, когда молился. И по дороге домой. Марк горько улыбнулся. Да, Он дает людям свободу выбора. Только не слишком ли большую? Чересчур много зла они творят с этой своей пресловутой свободой. Не нравится мне эта свобода. Но если бы я делал что-то ошибочное, даже злое, наверное, хотелось бы, чтобы меня никто за руку не дергал, а ждал, пока я сам пойму свою ошибку. И все-таки Бог чудесен. Я бы не выдержал, вмешался и сделал все по-своему. А Он годами ждет, когда же люди придут к Нему за советом, когда попросят. «Се, стою у двери и стучу», — вспомнились слова. Насколько Он тактичен и не самолюбив. С Его-то возможностями и силой стоять у дверей и ждать, словно какой-то нищий. Ждать с целью не получить что-то, а дать весь мир и все счастье. Это выше понимания. Но люди делают так больно. Не могу больше. Я всегда был уверен, что родителям нужен любым, особенно отцу. Как часто он мне это говорил. Говорил, что будет всегда мною гордиться. А сейчас... В горле стоял ком. Мысли проносились одна за одной. Вопросы громоздились друг на друга. Но ни на один Марк не мог ответить. А как быстро и легко отвечал на все Александр Ильич. Может, пойти к нему? Рассказать все и попросить совета? Нет, уже поздно, а у него семья. Да и на работу ему рано уходить надо. Так что и утром не поговоришь. Пойду лучше на вокзал, пока еще транспорт ходит. А завтра, после занятий, посмотрим. Ночь прошла почти без сна. Утром Марк пришел в институт грустный. С трудом заставлял себя слушать лекции. Он попытался было поговорить со Светланой, но та сказала, что ей нужно время все осмыслить. И сегодня она говорить не в состоянии. Девушка чувствовала себя обиженной. Даже появись у Марка другая, она не испытывала бы такой боли. Ведь тогда можно было бы еще посоперничать. Девушка понимала, что ее место в душе любимого не занять никому. Слишком хорошо знала она цельную натуру Марка. Такие люди любят только раз. Но неужели какая-то отвлеченная идея могла заставить Марка забыть о ней так надолго? И еще, как светились у Марка глаза, когда он говорил о своем Христе? Почему он никогда не говорил так о ней? Не помышляя об этом, Марк нанес по самолюбию гордой девушки сильный удар. Светлане нравилось быть любимой, единственной. Нравилось, что все в ней восхищало Марка. Но сама любить столь беззаветно она была не в состоянии. Нет уж, пусть лучше любят ее. После занятий Марк долго блуждал по улицам, пытаясь собраться с мыслями и прийти к какому-нибудь решению. Но в конце концов отправился к проповеднику. Поговорив с юношей, Александр Ильич посоветовался с женой и предложил Марку пожить у них. Тот чувствовал себя очень неловко, но делать было нечего. Пришлось согласиться. В этой семье он встретил очень много тепла, заботы и любви. Даже дома нечасто бывала такая атмосфера. Марк помогал как мог. Подрабатывал после учебы, заботился о младших детях и всегда старался быть полезным. Некоторое время спустя он смог поговорить со Светой. Это был их последний разговор. Сухим тоном девушка заявила, что если его решение окончательно, им необходимо расстаться. Она не намерена делить Марка с кем бы то ни было. Юноша попытался рассказать о Христе, о его любви. Несколько минут Света молча слушала. Потом холодно поинтересовалась. «Если он жив и сейчас, если любит тебя так, как ты говоришь, почему же он позволил родителям выгнать тебя? И почему рушит нашу любовь?» «Моей любви он не рушит. Я люблю тебя еще больше, чем прежде. И очень хочу, чтобы мы были вместе. Я не считаю, что ты обязана любить Христа. Твои убеждения не мешают мне любить тебя. Это ты ставишь мою любовь к Богу препятствием для нашей любви. Почему?» «Я не понимаю и не хочу понимать этого фанатизма. Кроме того, ты ставишь под угрозу не только себя и свое будущее, но и меня. А я не собираюсь платить собственным будущим за твои идеи. Не хочу быть женой человека, которого отвергнут все, кто мне дорог. Человека, которого даже собственные родители изгнали из дома». «Так значит, ты любила не меня, а перспективного молодого человека, способного обеспечить тебе хорошее будущее. Скажи мне, что я ошибся». «Не совсем так, конечно, но и перспектива для меня очень важна». Марк понимал, что случись этот разговор несколькими месяцами раньше, он смог бы понять Свету, хотя и тогда ему было бы больно, ведь он-то любил бы девушку, окажись она даже самым последним изгоем. Но теперь что-то сжалось внутри нестерпимой болью. Слишком многое произошло сразу. Марк замолчал на несколько секунд. Сглотнул подступивший к горлу ком. Потом быстро, неуклюже попрощался и ушел.

Как-то вечером после молитвы Александр Ильич осторожно спросил: «Почему ты всегда стараешься сдержаться, если слезы подступают?» «Мужчине неприлично плакать». «В таком случае я не мужчина». «Вы? Ну кто же тогда вправе называться мужчиной?» «Я уверен, что Бог любит нас всякими, Марк. И Ему приятно, если мы, словно дети, плачем, когда нам больно. Ведь от слез сердце становится мягче. Мы нужны Богу естественными, а не вышколенными». «Согласен, людям слезы могут показаться слабостью, но не Богу». Молясь в одиночестве перед сном, Марк вспомнил эти слова Александра Ильича и дал волю слезам. С ними изливались все обиды и боль последних дней. Он плакал, как ребенок, даже не вполне осознавая, о чем. А потом почувствовал, как наполнил душу удивительный мир. Марк понял, что и перед Господом всегда старался соответствовать устоявшимся представлениям о том, как надлежит вести себя мужчине. Вот и не позволял пожалеть себя, даже Богу. А ведь так хотелось, чтобы кто-то любящий просто пожалел и утешил. После этой ночи общение Марка с Богом неуловимо изменилось, словно их сблизила некая общая тайна. Юноша, конечно же, понимал, что Бог и раньше относился к нему так же, как сейчас. Просто он сам этого не осознавал и не чувствовал. А сейчас, открыв самые потаенные и беззащитные уголки души, понял и ощутил его любовь во всей полноте. Это было только начало открытия. Но какое приятное!

Вскоре и в институте узнали о перемене убеждений Марка. Не иначе, как Света поделилась с подругами. Сокурсники задавали бесчисленные вопросы. Марк отвечал, еще не до конца разобравшись в себе. Не раз приходили мысли. Не слишком ли велики жертвы? Не отказаться ли от всего? Не вернуться ли к прежней жизни? Но по трезвом размышлении юноша понял. В нем самом произошли такие изменения, что прежним теперь уже не стать. Он увидел настоящую любовь, мудрую, но доверяющую, строгую, но неизменную. И забыть этого невозможно. Такая любовь стоила жертв. Он вспомнил, как однажды Александр Ильич прочитал место из Библии. И слово стало плотью и обитало с нами. «Божье слово стало плотью», — сказал он. «И если люди хотят убедить других, что слышали божественный голос, они говорят, как мусульмане. Магомету был дан знак. Слова Божьи начертаны на облаках. Это слово, которое стало словом, и не более того. Но не так Христос. Он сам стал знаком. Божий знак – младенец в яслях. Слово стало плотью. Человек, услышавший слово, которое стало плотью, теряет вкус к слову, ставшему просто словом, потому что он вкусил реальность. Христос творил дела в реальном мире, а не в мире идей и мечтаний. Через дела человека – открылось сердце Божье. Я не слишком сложно говорю? Нет, я все понял. Бог не желает, чтобы его последователи верили в нереальную мечту или учение. Он хочет, чтобы мы любили на деле, а не на словах, так? Да. Хотя Библия всякий раз открывается нам с разных сторон. И, думаю, впоследствии, читая эти же строки, ты поймешь и другие истины. Писание так многогранно. Александр Ильич задумался. Потом улыбнулся так светло, что Марку стало хорошо от этой улыбки. И продолжил. Бог любит нас всегда. И когда мы чувствуем это, и в том случае, если забываем о его любви и грустим. На его любовь мы можем положиться всегда, даже если он наказывает нас. Важно помнить об этом, и тогда ощущение счастья будет жить в нас даже в самые трудные минуты. Бог не перестал трудиться и по сей день. Научись наблюдать за тем, как он трудится в тебе и вокруг тебя, и увидишь его характер и отношение к тебе. Если хочешь, я расскажу тебе о том, чего человек сам сделать не способен. Человек не ищет подлинной правды. Часто она горька, хоть и очень полезна. Люди предпочитают ей более или менее правдоподобную иллюзию. А если человек все-таки говорит, что желает знать правду обо всем, значит, Бог начал в нем свою работу. И еще. Без Божьей помощи человек никогда не задумывается о смысле жизни и о Боге. Если ты увидел, что кто-то интересуется этим, значит, Бог уже начал в нем свою работу. Люди боятся жить в реальности, предпочитая ей свой, выдуманный мир. Если он напоминает реальный, значит, человек более или менее счастлив. Если разительно не схож, его обитатель чувствует себя несчастным,
и все больше погружается в собственные иллюзии. Никто из нас не обладает истиной и полной картиной мира. Но если человек захотел жить в реальности и знать правду обо всем, знай, это сделал в нем Бог. Одно в реальном мире прекрасно, другое – грустно. Но его преимущество в том, что законы этого мира устойчивы. На них можно опираться. Наши иллюзии имеют столько же недостатков и достоинств, но они изменчивы, и это больно. Больно, когда мы стараемся положиться на что-то или кого-то и разочаровываемся. Я знаю, что говорю очень путанно, но со временем тебе это станет понятнее. Первая иллюзия, которая ударила по тебе и причинила боль, это уверенность, будто отец никогда не скажет «не желаю тебя видеть». Вторая живет в тебе сейчас. Ты думаешь, что отец никогда на самом деле не любил тебя. Я прав? «Да», – тихо проговорил Марк, пряча глаза. «Это тоже неправда. Иллюзия, противоположная первой. Правда же в том, что он любит тебя, но в нем живет какой-то страх или боль, которую ты всколыхнул своим поступком и словами. И отец выгнал тебя, защищаясь от этой боли. Конечно, неправильно, но разве можно ожидать от человека осмысленных поступков, когда ему наступили на воспаленную гнойную рану? Думаю, он уже раскаялся, но позвать тебя не позволяет гордость. «Очень сомневаюсь», — подумал Марк. Он от всей души захотел научиться любить так же, как Иисус. Его поразила история о встрече Христа с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Сначала Марк возмутился, почему эти праведные люди взяли только ее? Почему не привели и любовника? Когда он спросил Александра Ильича, тот ответил, что никогда не задумывался об этом. Но в законе Ветхого Завета сказано, что надо побить камнями обоих. Марк долго думал над словами Христа. «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Ведь Иисус не только не осудил ее за явный грех, но и дал понять, что Он святой и чистый сердцевидец, знает, она может не грешить. А ведь никто из тех, кто привел эту женщину, не верил, что она способна измениться и не повторять греха. Им она представлялась падшей безвозвратно. Да, Христос видел ее грех, даже самый хорошо спрятанный, видел лучше, чем кто-либо. Он знал все, даже самые тайные грехи, но именно Он сказал: «Иди и впредь не греши». Христос видел в ней не только худшее, но и все самое лучшее. И, не акцентируя внимание на том, что есть в ней плохого, он дал женщине силы развивать лучшие стороны ее характера. То же он делал и с учениками. «Значит, я могу надеяться, что и со мной Иисус всегда будет поступать так же. Как здорово! Я хочу научиться у Христа поступать так, как Он!» Эти мысли явились для Марка откровением. Ему было больно и трудно простить Свету. Юноша не мог поверить, что она способна измениться и стать менее гордой и амбициозной. Но случай, описанный в Евангелии, показал, как нужно относиться к девушке. Марк много молился.
ему открывался океан прекрасных мыслей, чувств, поступков. Так хотелось иметь все это в собственном характере. Но как подобное осуществить? И все сильнее, все настойчивее Марк просил Бога о помощи, о поддержке и мудрости. Он чувствовал рядом того, кто обладал всеми этими качествами, отчего растерянность и неуверенность исчезали, а в душе поселялся мир. Иногда хотелось просто укрыться в его объятиях и остаться там навсегда, наслаждаясь покоем, любовью и радостью от того, что ему ты нужен всяким, хорошим и плохим, грустным и веселым, таким, какой есть. Это было маленькое и в то же время такое огромное чудо, которое со дня покаяния Марк ощущал в себе всегда. Юноша стремился никогда не огорчать Христа, и у него же просил силы для чистой жизни. Временами это казалось ему смешным, но иного выхода он не видел. Зависимость от Христа казалась Марку мизерной платой за то счастье, которое останется с ним на всю жизнь, ничтожной жертвы, чтобы никогда не видеть боли в глазах Христа, боли за его, Марка, грех. «Да, теперь я твой сын, и хочу, чтобы ты радовался, глядя на меня. Но только ты можешь это сделать. Я так испорчен, что у меня у самого ничего не получается», — молился Марк.

Вряд ли он сам захочет. Хотя я до сих пор не могу понять, что с ним произошло. Он, конечно, бывал со мной строг, но чтобы так быстро и неожиданно принимать решение, никогда такого не случалось. Обычно он подолгу думает и взвешивает все за и против. Маму иногда это даже раздражает. Но в тот раз... К счастью, трубку подняла мама. «Мама, это я!» «Сынок, где ты?» В ее голосе послышалась невольная дрожь. «У меня все в порядке, не волнуйся. Как ты? Как папа?» «Я очень ждала твоего звонка. Все произошло так стремительно. Я выбежала за тобой, но ты уже ушел. Хотела вернуть тебя. Ведь на улице было так холодно, а ты легко одет». «А что сказал бы папа, если бы я вернулся?» «Я и не думала об этом». «А что он сейчас говорит?» «Запретил мне даже разговаривать с тобой, если позвонишь». «Что у тебя было в комнате вместе с книгой, которую ты читал?» «Вместе с Евангелием?» «Да. Что лежало там еще?» «Отец был в ярости. Он говорил о какой-то брошюре». «Не помню. Кажется, действительно брошюра. Наше отношение к греху или что-то вроде этого. Я ее даже не прочитал». «Я хочу поговорить с тобой, но не могу позвать домой. Это просто невыносимо. Почему я должна выбирать между вами?» «Не знаю, мама. Я не узнаю отца. Что с ним?» «Сама не знаю. И боюсь потерять вас обоих». «Не переживай, мама. Я не в обиде. Я люблю тебя. Может, встретимся где-нибудь в городе?» «Завтра я работаю до обеда, а отец вернется домой только вечером. Так когда?» «Давай после занятий». «Так ты в институт все-таки ходишь? А то я переживала, что бросишь». «Я не собираюсь бросать, если они сами меня не выгонят». Они договорились о встрече, и Марк повесил трубку. Сердце пело от радости. Мама! Ее любовь оказалась выше всех предубеждений и страхов. Безмолвная молитва вознеслась к Богу, дающему утешение в любом испытании. На следующий день они встретились и проговорили несколько часов. Расстались незадолго до того, как должен был вернуться с работы отец. На сердце у Марка стало чуть теплее. Хоть мама во многом не согласна с ним, хоть и бунтует против его увлечения, все же любовь в ней победила. А вот папа... Что же с ним происходит? Слишком бурно он реагирует на евангельскую весть. Что-то сильно тревожит его совесть. Почему он так возненавидел именно эту маленькую, потертую брошюру? Из названия понятно, о чем она. Жаль, руки не дошли просмотреть. Может, стало бы понятнее отцовская ярость? А может и нет. Какой же грех так тревожит его? Ведь папа — человек слова, порядочный и честный. Марку вспомнилась вдруг картина. Фарисеи, праведники, учителя закона Божьего кричат неистово: «Распни!» Что-то сильно тревожило их совесть, и они боялись раскаяния и разоблачения. «Не хотел бы я думать,

0: церкви Марк познакомился со сверстниками и, даже не освоившись окончательно в их кругу, понял, что с этими людьми ему будет хорошо. Год близился к концу. Молодежь готовила праздничную программу. Стихи, песни. Приходилось много репетировать. Однажды, проведя часа три в доме одного из братьев, всей гурьбой вывалились на улицу и стали разбиваться по группам, кому в какую сторону, чтобы девушкам не пришлось идти в одиночку. И тут кто-то подставил Марку ножку. Подскользнувшись, юноша мягко упал. «Чьи это шуточки?» Не зная, обижаться или смеяться, спросил он, лежа в сугробе на краю тротуара. «Не знаем», — ответил слаженный хор. Марк принял игру и, чтобы не остаться в долгу, ловко подсек двоих, стоявших поближе.
1: Вы прослушали первую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Савл по дороге в Дамаск. Еще будучи мальчиком, Савл покинул отчий дом в Тарсе и пришел в Иерусалим, чтобы изучать законы иудейской религии. Возмужав, он стал очень ревностным фарисеем. Савл очень строго подчинялся предписаниям закона и искренне верил в него. Ему казалось, что Иисус и его последователи отходят от закона. Из-за любви к закону Савл возненавидел всех, кто, по его мнению, не выполнял закона, вплоть до мельчайших деталей. Особенно ненавистны были ему все верующие в Иисуса Христа. Савл жестоко гнал последователей Иисуса в Иерусалиме. Он сделал их жизнь настолько невыносимой, что многие верующие были вынуждены бежать в другие города, спасая свою жизнь. До Иерусалима стали доходить вести, что учение Иисуса распространяется по всей стране. Чем больше иудейская знать стремилась искоренить молодые ростки нового учения, тем с большей силой оно разрасталось. Это привело Савла в негодование. «Я непременно покончу с этой безумной религией», — говорил он. Обратившись к первосвященнику, Савл и спросил у него полномочия поехать в Дамаск, чтобы разыскивать и вылавливать последователей Иисуса. Савл собирался расправляться с ними на месте или, связав, приводить в Иерусалим. Первосвященник написал письма в синагоге Дамаска, сообщая о прибытии Савла и повелевая содействовать ему в поисках и гонениях на верующих в Иисуса. Савл отправился с письмом в Дамаск в сопровождении нескольких друзей. Туда же поспешили и посланцы последователей Христа, чтобы предупредить верующих о том, что Савл едет, дабы учинить над ними расправу. Савл и сопровождавшие его люди двинулись на север от Иерусалима, проходя через многие города и селения. Наконец они приблизились к Дамаску. Был полдень. Савл и его друзья уже видели впереди великую Дамасскую стену. Внезапно их остановило яркое сияние, сходившее с небес. Савл упал на землю. Его спутникам показалось, что прогремел гром. Но Савл услышал голос с неба. «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Трепеща от страха, пораженный Савл воскликнул: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против меня». Савл сразу же вспомнил, как жестоко он обходился с людьми, которые верили в Иисуса. «Что же мне теперь повелишь делать, Господи?» «Встань и иди в Дамаск», — сказал ему Иисус. «Там тебе будет сказано, что следует делать». Савл поднялся с земли, глаза его были открыты, но он ничего не видел, ибо яркое небесное сияние ослепило его. Сопровождавшие его были сильно напуганы. Они повели дрожащего от страха Савла в город Дамаск, где остановились в доме Иуды.

Савл становится последователем Иисуса. 3 дня миновало, но зрение не возвращалось к Савлу. Он был в сильном смятении и не мог ни есть, ни пить. Мысли о встрече с Господом по дороге в Дамаск не давали ему покоя. В Дамаске жил один верующий по имени Анания, которому было видение от Бога. «Анания, — сказал Бог, — вставай и иди на прямую улицу. В доме Иуды спроси человека по имени Савл Тарсянин. Он теперь пребывает в молитве, и в видении ему явился человек по имени Анания, который возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анании было странно слышать такие слова и трудно в них поверить, ибо каждый верующий знал и боялся Савла из Тарса. «Господи, — сказал Анания, — от многих слышал я о том, как преследовал этот человек всех верующих в Иерусалиме. Затем же и сюда прислали его первосвященники». И ответил Господь: «Иди и выполни все, что я повелел. Я избрал Савла, чтобы через него проповедано было имя мое языческим народам и царям земным, как и сынам Израилевым. И я покажу ему, сколько он должен пострадать ради имени моего». Больше не сомневаясь, Анания выполнил все в точности, как сказал ему Бог. В доме Иуды он нашел слепого Савла. «Брат Савл, — сказал он приветливо, — Господь Иисус, явившийся на твоем пути в Дамаск, послал меня к тебе, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Лишь только Анания возложил руки, словно пелена спала с глаз Савла, и он прозрел. Первым долгом Савл хотел креститься. В его сердце уже не было ненависти. Друзья принесли ему поесть, после чего он почувствовал себя окрепшим. В течение нескольких дней он пребывал с верующими в Дамаске и проповедовал в синагогах о том, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Осень 1967 года была холодной и дождливой. Сильный ветер безжалостно гнал по небу хмурые серые тучи. Они темнели и плакали обильными слезами. Гром что-то повелительно приказывал тучам и хлестал их молниями. Костик сидел на подоконнике и грустно смотрел на небо. Он выглядел гораздо меньше своих 10 лет. Худой и бледный, с большими глазами, под которыми лежали глубокие тени, мальчик, не отрывая взгляда от окна, вспоминал события этого года. Год выдался тяжелым. Христиане переживали сильные гонения. Милиционеры врывались в молитвенные дома и отбирали у верующих Библии, сборники песен, христианские журналы и другие книги. Многих братьев арестовывали и сажали в тюрьму за то, что они рассказывали людям о Боге. Отец Костика тоже находился в заключении. Мальчик очень хорошо помнил суд, на котором он присутствовал как старший ребенок в семье. Судьи обвиняли папу в том, что он проповедовал Евангелие, а Костик никак не мог понять, что же в этом плохого. Каждый человек должен услышать весть об Иисусе Христе. Каждый грешник должен узнать о том, что за свои грехи он попадет в ад. Именно поэтому я старался всем раздавать Евангелие и рассказывать о добром и милосердном Боге, смело говорил папа на суде. Судьи, казалось, его не слушали. Костик помнил, как папу выводили из зала суда и как он, повернувшись, громко сказал: «Сынок, позаботься о маме и о младших. Ты в доме теперь за старшего». Костик посмотрел на папу и утвердительно кивнул. Ему очень хотелось плакать, но он изо всех сил сдерживался. Вечером семью осужденного проповедника посетил дядя Игорь, диакон церкви. Мама с дядей Игорем долго о чем-то разговаривали на кухне, а потом позвали к себе Костика. «Такие дела, брат. Ты теперь в семье за старшего остался». Дядя Игорь разговаривал с Костиком, как со взрослым. «Ты должен помогать матери по дому, должен малышей подбадривать и, конечно, не запускать учебу в школе. Мы со своей стороны будем вам помогать. Когда вернется твой отец, он будет радоваться такому сыну, да, Костик? И ты не стыдись. Твой отец осужден не как вор или убийца. Он страдает за Господа, за проповедь Евангелия, за то, что раздавал людям Слово Божье». От слов дяди Игоря у Костика на душе стало легче. «Держись, брат!» Диакон пожал мальчику руку и быстро вышел из дома. Капли дождя стучали в окно и быстро скользили вниз по стеклу. Но Костик не плакал вместе с дождем. Он твердо решил, что не будет этого делать. «Папа обязательно вернется, и тогда у них будет все хорошо». Мальчик решительно соскочил с подоконника и стал собираться на занятия в воскресную школу. Занятия с детьми в церкви проводил дядя Игорь. Сегодня он рассказывал о том, как Бог дал людям священное Писание. Моисей взошел на высокую гору и разговаривал там с Богом целых 40 дней. А потом Бог дал Моисею 2 каменные плиты. Они называются скрижали. На них были написаны 1 заповеди. «Дети, кто знает, сколько заповедей было написано на скрижалях?» 10! – послышался дружный ответ. «Ах, сколько чудес совершал Бог когда-то!» Костик очень любил такие истории и поэтому внимательно слушал. Дальше дядя Игорь рассказывал о том, как в средние века сохраняли и вручную переписывали книги Священного Писания, как переводили Слово Божье на разные языки. Услышали дети о том, что самой первой в мире напечатанной книгой была именно Библия. Слушая дядю Игоря, Костику очень захотелось иметь свою Библию. «Эх,
Да хотя бы Новый Завет иметь, чтобы самому дома читать. Уж он бы его берег. Прятал бы так, что ни один сыщик не смог бы найти и забрать у него эту дорогую книгу. А еще, дети, за границей есть такие издательства, которые выпускают Новые Заветы и даже Библии карманного формата. Люди много трудятся, чтобы напечатать как можно больше Библий и раздать их всем желающим. Костика заинтересовал рассказ дяди Игоря. «А где можно достать такую книгу?» – спросил он после урока, когда помогал дяде Игорю прибирать комнату. «Знаешь, Костик, это вообще-то очень сложно. Но для Бога нет ничего невозможного, правда? Это просто замечательно, что у тебя есть желание читать Библию. Давай помолимся, чтобы Бог послал тебе свое слово». Костик и дядя Игорь тут же стали на колени. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня появился свой Новый Завет и чтобы папа скорее вернулся домой. Аминь!» – помолился Костик. Хмурые осенние дни закончились, и наступила зима. Небо нарядилось в светло-голубое платье и постелило на землю белый пушистый ковер. Березы и липы оделись в кружевные платья, елки и сосны закутались в снежные шубы. Костик снова сидел на подоконнике и писал папе письмо. Он очень подробно описывал свои дела в школе и дома. Писал и о том, что каждый день просит у Бога одну маленькую, но такую нужную ему книгу. Очень важную книгу, о которой знают все христиане. Костику нравился их с папой секрет. Ему было приятно думать о том, что тот, кто проверяет папины письма, наверное, не найдет ничего запрещенного в том, что он пишет отцу. А вот папа обязательно догадается, что Костик имеет в виду. Дети, приближается один из самых главных христианских праздников. «Кто знает, что это за праздник?» – спросил дядя Игорь у ребят на очередном занятии. «Рождество! Рождество!» – весело ответили дети. «Да, вы правы, это Рождество. Давайте будем молиться, чтобы власти не помешали нам провести собрание». «И о подарках?» – робко попросил кто-то. Дядя Игорь улыбнулся. «Да, конечно, будем молиться, чтобы все дети могли получить подарки». Каждый день Костик молился о том, чтобы у него был свой собственный Новый Завет. Утром и вечером, а иногда и днем он просил. «Господи, пожалуйста, пошли мне твою книгу, я ее буду беречь и аккуратно читать». Иногда Костику казалось, что именно завтра придет дядя Игорь и вручит ему эту удивительную книгу. Иногда Костик думал, что Бог на его молитву не ответит. Ведь даже у них в церкви была всего одна Библия. У многих проповедников не было своего Нового Завета. Так почему же он, Костик, должен получить такую редкую и нужную всем книгу? Тогда Костик вспоминал истории из Библии, в которых описывается, как Бог помогал людям, отвечая на их молитвы. Мама знала о желании сына и часто повторяла: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Да, мама, я помню», – вздыхал Костик. «Просто так уже скорее хочется». «Мама, а как Бог пошлет нам Евангелие?» «Костик, я не знаю. Бог по-разному может ответить на твою молитву. От тебя только требуется верить, молиться и терпеливо ждать». Праздничное рождественское богослужение прошло замечательно. Никто не омрачил радости верных Богу христиан. Дети читали стихи, пели, и каждый из них в конце собрания получил долгожданный подарок. Младшие братья и сестры Костика сразу, как только пришли с собрания, начали шуршать пакетами, лакомиться сладостями. А Костик отнес свой подарок на кухню и положил на стол. «Господи, благодарю Тебя за подарок, но мне так хочется, чтобы Ты послал мне Библию.
помолился он. В это время кто-то постучал в дверь. «Вот, это вам посылка от друзей!» Дядя Игорь поставил на пол большую коробку. Отказавшись от чая, он быстро вышел на улицу и исчез в темноте. «Еще подарки! Еще подарки!» Радостно запрыгали вокруг мамы малыши. «Тихо!» — ласково сказала мама. «Не надо кричать!» «Мама, ну открывай же скорее! Давай посмотрим, что в ней!» Мама открыла коробку и стала выкладывать на стол ее содержимое. «Ух ты! Какое платье!» — восторженно пропищала младшая сестра Костика. «И туфли! Ой, и кофточка!» «А это тебе!» Мама протянула другой дочери юбку и сарафан. «А нам, а нам!» – нетерпеливо повторяли младшие братья. «И вам, по милости Божьей!» – весело ответила мама, раздавая детям одежду, которую прислали заботливые братья и сестры. Мальчики получили брюки и свитера, и довольные сели разглядывать новую одежду. «Да тут еще и продукты!» От благодарности у мамы на глазах появились слезы. «Давай я помогу тебе все убрать», — предложил Костик. Он хозяйственно стал складывать в шкаф пакеты с крупами, сахаром, орехами, кофе, какао и другими продуктами. Наконец коробка опустела. На самом дне лежали детские ботинки. «А это кому?» — спросил один из братьев Костика. «Наверное, отдадим кому-нибудь», — ответил другой. «У нас ведь в семье нет малыша». Ботинки были набиты газетной бумагой. «Странно. Ботинки маленькие, а такие тяжелые», — удивилась мама. Вытащив газету из одного ботинка, она нащупала в ней что-то твердое. Развернув бумагу, мама увидела половину маленькой книги. На первой странице было написано: «Новый Завет и Псалтырь». Костик быстро достал газету из второго ботинка и, еще не веря своим глазам, увидел другую половину Нового Завета. «Я так рада, что Бог услышал твои молитвы, и у тебя теперь есть свой Новый Завет», — торжественно произнесла мама. «Запомни этот момент, сынок. Бог всегда слышит нас и отвечает нам, когда мы верим и терпеливо ждем ответа». Костик держал в руке долгожданную книгу, и его сердце было переполнено благодарностью Богу. Позже дядя Игорь, сшивая обе половинки Нового Завета на сапожной машинке, сказал Костику: «Да, брат, чудесно ответил тебе Бог. Береги его книгу и никогда не забывай ее читать». В ночном небе светили яркие звезды, ласково заглядывая в окна домов. Костик лежал на кровати и мысленно разговаривал с папой. «Когда ты вернешься домой, мы вместе будем читать Новый Завет. Мы все молимся, чтобы ты скорее вернулся, и это обязательно произойдет, ведь Бог всегда отвечает на молитвы. Нужно просто очень сильно верить и терпеливо ждать».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем чтение 7 главы, где Иеремия обличает иудеев, полагавших, будто простое посещение храма достаточно для того, чтобы найти благословение в глазах Бога. Но я хочу сказать вам, что ложное или фарисейское поклонение Богу — это проблема не только людей того далекого времени. Сегодня люди по-прежнему думают, будто большие религиозные собрания очень важны. Мне такие мероприятия не очень нравятся, потому что я по натуре не такой человек. Я не люблю съезды и конференции, а есть люди, которые, наоборот, их любят, потому что ошибочно принимают коллективный энтузиазм, царящий на таких грандиозных мероприятиях, за воздействие Святого Духа. Меня, конечно же, никто не будет любить за то, что я сейчас скажу, но я говорю, что такие вещи не имеют отношения к пробуждению. Настоящее пробуждение преобразует жизнь, а нынешние массовые евангелические мероприятия к преобразованию жизни людей не приводят. Они только создают видимость активной христианской жизни их участников. Здесь не лишним будет вспомнить урок истории. Вейслиевское духовное пробуждение в Англии изменяло жизнь людей. В стране практически прекратилось производство спиртного, изменились условия работы на фабриках, были пересмотрены законы о детском труде. Это было поистине духовное движение, которое отразилось на жизни людей. А как изменяется духовная жизнь сейчас от того, что десятки тысяч человек придут на стадион и послушают какого-нибудь заезжего проповедника? Заводы по производству спиртных напитков и табачных изделий от этого работать не перестанут. А мне давно хочется стать свидетелем таких же ощутимых результатов духовного движения, какие наблюдались, например, во времена Уэсли. Как здорово было бы увидеть глубокие духовные преобразования жизни, скажем, в нью-йоркском гетто, ведь настоящее пробуждение способно изменить жизнь даже там. А от разных социальных реформ, которые придумывает американское правительство, толку никакого. Ведь сразу становится ясно, что в результате просто кто-то наживется на собранных деньгах, и больше ничего. Именно такие попытки изменить положение общества и обличал Иеремия. Он предупреждал своих соплеменников о том, что без искренней веры никакие богослужения в храме не приведут к желаемому результату, и все восторженные голоса, восклицающие «Какой храм! Сколько народу пришло на поклонение!» лишь пустой звук, который не может найти благоволение в глазах Божьих. Могу себе представить, как относились окружающие к этому юноше, стоящему в воротах храма и возвещающему Божье слово обличение. Могу представить себе, как он был одинок и как ему было тяжело. Но он преданно говорит то, что велел ему Бог, и его пророческое служение отчасти способствовало пробуждению народа. Давайте обратимся к тексту 7 главы и прочитаем 16 стих, где Бог повелевает Иеремии. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Итак, Бог сказал Иеремии, «Не надо просить за этих людей, пока они не обратятся ко мне». Это ужасные слова. Бог говорит, что даже молиться бесполезно, ибо этот народ слишком далеко ушел от Бога. А если иудеи твердо отказываются возвратиться к Богу, они пропали. В связи с этим замечу, что, на мой взгляд, иногда нам не стоит молиться о благоденствии наших ближних. Как-то раз я навещал одного моего прихожанина в больнице и молился за него. А его сосед по палате тоже попросил меня за него помолиться. Я спросил, христианин ли он, и он сказал, что верит в Бога. Я сказал, что одна только вера
Существование Бога не делает его христианином. Затем разъяснил ему благую весть и предложил поверить в жертву Господа Иисуса Христа. Он ответил, что не может этого сделать, но все равно хотел, чтобы за него помолились. Тогда я сказал ему: «Друг мой, я помолюсь за тебя, но не так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я молился о твоем выздоровлении. Я же буду молиться о твоем спасении, и только об этом. И я до сих пор считаю, что надо поменьше просить у Бога о благоденствии окружающих и побольше умолять Его о том, чтобы они спаслись. Так вот, я еще раз напоминаю вам о том, что Бог повелел Иеремии. Не надо просить, чтобы эти люди не были порабощены. Молись о том, чтобы они вернулись ко мне. Ты сообщил им мое слово и рассказал о моем отношении к их поступкам. А это самое главное». И таковы были слова Бога. Вам они, наверное, не очень-то нравятся, ибо здесь лежит камень преткновения для всех нас. Бога интересует не столько то, ходите ли вы в церковь по воскресеньям, сколько то, как вы себя ведете по понедельникам. Искренность христианина проверяется его каждодневным хождением. Обратите внимание также на 23 стих 7 главы, где Бог дает такую заповедь: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Бог снова ясно заявляет, что ему нужно повиновение. Ходить в храм — дело хорошее, но оно не заменяет заповеди покорности. Сегодня одни ходят в церковь, чтобы других посмотреть и себя показать, а кто-то просто сидит там с закрытыми глазами. Это действительно так во многих случаях. И такие люди на самом деле не поклоняются Богу. Их жизнь не меняется. Они по-прежнему сплетничают, злословят о других христианах, живут по-мирски, подобно современникам Иеремии, которые приносили жертвы Ваалу. Да, они ходят в церковь, но ведь важнее всего пример, который они являют миру. А их жизнь не свидетельствует о Господе. Послушайте далее стихи 26 и 27, где Бог говорит: «Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят». Иеремия провозглашал свое послание, хотя его никто и не слушал. Но Бог сказал ему, что его задача — говорить, нести Слово Божье, даже если отклика не будет. Нам, друзья мои, не обязательно подсчитывать результаты своих трудов. Важно быть верными Богу и Его Слову, не быть отступниками в своей жизни. Прочту вам также стихи 29 и 31. «Остриги волоса твои, брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Иннамовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Бог называет этих людей родом, навлекшим гнев его. Иерусалим будет строго наказан. Тофет — это возвышенность в долине Эном, где языческому богу Молоху приносили в жертву младенцев. Обличающее обращение Иеремии продолжается в главе 8. Послушайте стих 9. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их?» Главный грех этих людей заключался в том, что они отвергли слово Господа. И это же основной грех Америки. Нам кажется, что раз с экономикой у нас все в порядке, то и проблем нет. Но многие уже начинают понимать, что с экономикой все может быть и хорошо,
Да вот с нами все не так, как надо. После Второй мировой войны мы поспешили вооружиться атомной бомбой. Конечно, она нам была нужна, чтобы защищаться, но мы забыли, что любой народ, любая церковь, любой человек гниет изнутри. А важно не то, что происходит снаружи, а то, что происходит внутри. По этой причине пророка Иеремию волнуют прежде всего чувства людей, и он делится своими тревогами в стихах с 20 по 22. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Бог дал своему народу возможность спасения, а люди отвергли ее. Следующая, 9 глава, начинается со скорбной жалобы Иеремии, которому больно видеть, как народ отвергает нежную заботу Бога. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Вот как тяжело было ему. Как он мог передать народу такие слова? Он ведь не был суровым и бесчувственным человеком. Он не любил критиковать и осуждать окружающих. Когда он произносил свои страшные речи, слезы струились у него по лицу. Его собственные пророчества разбивали ему сердце. Столетия спустя израильтяне видели, как Иисус плакал над Иерусалимом, и вспоминали Иеремию, пророка-плакальщика. Некоторым казалось даже, что Иисус — это вернувшийся к ним Иеремия. Прочту вам второй стих 9 главы. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Иеремии хотелось удалиться в пустыню, чтобы не видеть греха своего народа, не видеть, как этот народ гибнет. Послушайте также стихи 23 и 24. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, — говорит Господь». Это чудесные стихи. Их часто цитируют отдельно. Но не забывайте, они говорятся людям, отвергнувшим Слово Божье. Чем гордится, например, американский народ? Очевидно, он верит в человеческий разум, в богатство и могущество. Но не надо забывать, что его сила не в специалистах и финансовых воротилах. Его сила не в экономике, не в хитрости политиков и не в том, что у страны есть ядерное оружие. Сила страны и народа заключается в духовных и моральных ценностях, в наших характерах, в наших помыслах. А всему этому в современных школах не учат. Американцы вырастили грубое, черствое поколение, не имеющее никакого представления о нравственности. Мы сбились с пути, в точности, как народ Иеремии. Америка пока еще держится, но, поверьте мне, мы покатимся под гору. Я знаю, что сегодня такие речи не популярны. Боюсь, что так я не привлеку на свою сторону богатых и влиятельных людей. Но не то же ли самое было и с Иеремией? И я рад, что могу сравнить себя с ним, потому что по-прежнему надеюсь на пробуждение в этой стране. Бог устами пророка дает нам мудрый совет. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Мы отчаянно нуждаемся в группе руководителей, которые знали бы и понимали не только современную безбожную философию. Нам нужны люди, знающие Бога, знающие Его Слово и исполняющие Его.
Наша страна сегодня нуждается в возвращении к Богу. Мы должны отказаться от своего лицемерия, от мудрствования и от иллюзорной веры в свою мудрость. Мы хвалимся своими достижениями, но крайне нуждаемся в искреннем желании жить во славу Божью. И я думаю, что совет Бога подходит не только для иудеев или американцев, но и для любого другого народа. Речь Иеремии у ворот Дома Господня завершается в следующей, 10 главе. В ней же начинается следующий раздел книги, рассказывающий о реформах и о пробуждении после обнаружения книги закона. Обнаружение книги закона произвело громадное впечатление на царя Иосию. Он понял, как низко пал народ, не оправдавший надежд Бога. Царь был искренне взволнован, глубоко тронут, и эта находка коренным образом перевернула его жизнь. Иосия побудил людей вступить в завет с Богом и служить ему. Из 10 главы мы узнаем, что люди заменяли Бога идолами. Люди всегда склонны заменять Бога чем-либо другим. Все

Пророк Иеремия напоминает об этом в первом и втором стихах десятой главы. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Сегодня люди ведут себя точно так же, как и во времена Иеремии. Пытаются согласовать свое поведение с гороскопами. Они хотят знать, под каким знаком родились, и всякую прочую ерунду. Мало того, гороскопы и предсказания печатаются у нас в прессе, как нечто серьезное. А вот Бог предостерегает. Не страшитесь знамений небесных. Друзья мои, астрология, которая у нас так разрекламирована, это самое обыкновенное язычество. Послушайте стихи 3 и 4. «Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось». Некоторые полагают, что обвинение, выдвинутое Иеремией против идолопоклонников, можно отнести к современному обычаю украшать новогоднюю елку. Это надуманное и смешное объяснение. Иеремия говорит не о елке, тем более, что в его время никаких елок не украшали. Он говорит о поклонении своего народа идолам. Уставы народов — пустота, тщета, бессмыслица. Иеремия явно имеет здесь в виду идолопоклонство, и он с горькой иронией высмеивает идолопоклонство своих единоплеменников и напоминает, откуда берутся языческие боги. Люди идут в лес, срубают дерево, придают ему форму, украшают золотом и серебром и скрепляют гвоздями. Это их бог. Друзья мои, здесь говорится, конечно же, не о нашей рождественской елке. Однако, если вы станете на колени перед елкой и будете поклоняться ей, то пророк Иеремия вас тоже осудит. Но лично я не знаю ни одного человека, даже не спасенного язычника, который поклонялся бы рождественской елке. Она служит для украшения, а потом ее выбрасывают в мусор. Гораздо опаснее поклонение самому празднику Рождества, когда хождение по магазинам, покупка подарков и застолья мешают нам вспомнить о том, чье рождение мы должны отмечать в этот день. Обратите внимание на 6 стих 10 главы. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом». Господа нельзя ни с кем сравнивать. Как смешно уходить от живого истинного Бога и поклоняться предметам или слушаться гороскопов. А потому Иеремия пророчествует в стихах 11 и 12. «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом своим распростер небеса». Языческие боги не творцы вселенной, это мертвые боги. Вселенную сотворил наш Бог, Бог живой. И звезды находятся на своих местах, потому что Бог захотел поместить их туда. Он не спрашивал совета у нас с вами, это Его вселенная, и только Он достоин нашего поклонения. Конечно, теперь мы можем смеяться над древними людьми, которые делали себе деревянных богов. Мы называем себя умными и культурными, и при этом тратим миллионы долларов на предсказания судьбы по звездам, на гадальщиков, хиромантов и тому подобную чертовщину. Если мы действительно стали такие умны, как считаем, то почему бы нам не поклоняться живому Богу? А в заключении нашей беседы, друзья, я прочту вам 23 стих 10 главы, где пророк делает такое признание. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Так давайте же будем помнить об этом в нашем каждодневном хождении по Божьему миру и прислушиваться к истинам, которые доносит до нас Библия.

слова великого Бога. Мы ничего не можем прибавить к ней, ничего не можем убавить. Все, что там написано, обязательно к нашему исполнению. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2019 год.
2: Проза. Елена Чепилка. «Отражение неба». Эта история произошла в Америке. Хотя, мне кажется, подобное могло случиться везде, где есть Церковь Иисуса Христа и искренние дети Божьи. Линда металась в беспокойном сне на узкой деревянной койке. В свои 23 она словно прожила несколько жизней, и их тяжелый груз болью сдавливал ее сердце и усталостью пульсировал в висках. Тюремные стены были подобны гробнице. Ей не хватало воздуха и хотелось плакать. Только не было слез. Не было слез. Воспоминания увлекли в прошлое, где были и счастье, и боль, и пустота, и где она потеряла Бога. Семья ее была небольшой, но дружной. Проповедник – отец, любящая нежная мама, заботливая старшая сестра, и она – Линда. Они жили в небольшом уютном городке, где все друг друга знали. Дети ходили в школу, радовали родителей хорошими оценками, а по воскресеньям все вместе спешили в церковь. Все в мире казалось таким безоблачным и простым, пока однажды не заболела мама. Так в 12 лет Линда узнала, что значит страшное слово «рак». С того времени словно все перевернулось вверх дном. Дом, семья, судьба. Началась борьба со страшной болезнью. 2 года отчаяния и страха опустошили сердце Линды. Ей казалось, она молилась днем и ночью, умоляя Христа исцелить ее маму. А та все чаще и чаще говорила детям о небе. Взгляд ее лучистых синих глаз был удивительно спокойным и каким-то неземным. Линда часто просила отца: «Папочка, сделай что-нибудь. Ты же так веришь в Бога. Попроси у него, папа, он тебя услышит». Отец нежно прижимал дочь к себе, целовал ее мокрое от слез лицо, и она чувствовала на своих щеках и его крупные горячие слезы. Старшая сестра Линды, Мэри, тоже плакала и молилась, а мама с каждым днем становилась как-то легче, чище, светлее, словно постепенно преображалась в небожителя. Линда смотрела на нее и понимала, что мама уходит в тот далекий неведомый мир, о котором всегда говорила детям, о котором учили в церкви, который стал целью для многих людей на земле. Когда мамы не стало, Линда сломалась. В ее ушах еще долго звучал слабый материнский голос. «Я вас буду ждать, дети. Идите за Иисусом, и мы обязательно однажды встретимся. Не обижайтесь на него из-за меня. Каждому из нас дано на земле свое время. Я была счастлива. Господь дал мне вас, папу, нашу церковь. Мне есть за что благодарить Господа. Мы обязательно встретимся у его ног». Линда не хотела думать о встрече на небе. Ей нужна была мама здесь и сейчас. Сквозь слезы она прокричала в пасмурное небо после похорон: «Я не буду больше с тобой разговаривать! Ты забрал у меня маму! Я больше не хочу ходить в церковь! Не хочу слышать о тебе! Не хочу!» 2 следующих года в семье казались Линде кошмаром. Каждая вещь в доме напоминала о маме. Девочке казалось, что в любой миг она вновь увидит ее живой, а все случившееся было лишь страшным сном. Но реальность была жестокой и непоправимой. Вскоре Линда замкнулась в себе. Она перестала молиться, читать Библию и посещать церковь.
3: Напрасно сестра и отец пытались ее успокоить и утешить. На сердце девочки словно кто-то положил тяжелый холодный камень. Линду начал раздражать отец. Всякий раз, когда она видела его читающим Евангелие, ее охватывала злость. Тогда она кричала ему: «Что дали тебе эта твоя книга и вера? Почему ты допустил смерть мамы?» Отец пытался оправдаться и приласкать дочь, но все напрасно. Вскоре ее боль и отчаяние вылились в настоящую ненависть к отцу и сестре, которая продолжала верить в Бога. Линде было 16, когда она впервые встретилась с Биллом, парнем намного старше ее. Он был таким простым и внимательным, с ним было легко. Когда Линда рассказала ему о своей боли, он предложил ей наркотик. А девушке так хотелось забыться, отвлечься от тяжести на сердце и просто научиться жить без мамы. Через несколько месяцев Линда стала наркоманкой. А потом она сбежала с Биллом из дому, оставив короткую записку на письменном столе отца: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Так начались ее скитания. Иногда они с Биллом ночевали в ночлежках для бродяг, иногда в домах у странных людей. У них не было постоянного адреса. Один город сменял другой, но жизнь всюду была одинаковой. Наркотики, блуд, драки, страх перед полицией. Иногда Линде становилась отвратительной даже сама мысль о своей жизни. Вспоминалась мама, ее святая чистота. В такие минуты хотелось умереть из-за ненависти к самой себе. Но смерти Линда боялась. В глубине сердца она знала, какая страшная вечность ожидает ее утопающую в грехах душу. Иногда девушка звонила отцу, но лишь поздно ночью, чтобы оставить ему сообщение на автоответчике. Оно всегда было одним и тем же: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Иногда Билл был к ней очень жесток. Порой он избивал ее до потери сознания, а потом отчаянно плакал, умоляя о прощении. И она прощала. Ведь кроме него у нее никого не было. А он был таким же несчастным, одиноким и измученным своим грехом человеком. Их жизнь была адом. Адом на земле живых. Однажды осенним вечером, когда Линда была одна в гостиничной комнате, которую Билл снял для них на несколько дней, в дверь ворвались полицейские. Они сделали обыск и стали задавать ей вопросы о Билле, об их совместной жизни. Девушка говорила правду, но понимала, что ей не верят. А потом Линду привезли сюда, в эту чистую, но такую неуютную комнату. Впереди ее ожидал следственный процесс по делу о продаже наркотиков. Билла арестовали, когда он сбывал очередную партию дорогостоящего зелья. Линда металась на кровати, словно в бреду. Каждая клеточка тела требовала дозы наркотика. Казалось, она вот-вот сойдет с ума. Нет, здесь ей никто не поможет. Никто.
4: «Мама! О, если бы ты была рядом, мама!» — кричала Линда, глотая слезы. «Мамочка, почему ты ушла от меня? Почему? Боже, что такого я тебе сделала, что ты забрал у меня мать, и теперь я здесь? Боже, ответь мне, ответь!»
3: Неожиданно ее укрыла пелена мягкого света. Казалось, будто она потеряла сознание или погрузилась в глубокий сон. Боль в теле мгновенно утихла. Из этого нежного сияния доносилось пение хора, прославляющего Христа. И вдруг Линда увидела спокойное лицо, самое родное на свете. Ясные синие глаза искрились любовью и счастьем.
4: «Мама!» — шепнула Линда, боясь очнуться. «Мама!»
3: «Вернись к отцу!» Тихо прозвучал спокойный, до боли знакомый голос. Образ мамы исчез. А в сознании Линды еще долго отчетливо звучало прекрасное пение. Знакомые с детства слова псалма грели ее холодное, окаменевшее от боли сердце. Утром Линда проснулась отдохнувшей. Впервые за последние годы она спала так спокойно. Потом она попросила администрацию тюрьмы сообщить отцу, где она находится. Как ей было страшно и стыдно смотреть в отцовские глаза. Но она так ждала с ним встречи. И вот Линда в комнате для свидания. Вошел отец. Она с трудом его узнала. Сгорбленные плечи, поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу и возле глаз. Но глаза все те же, полные жалости, сочувствия и любви. В них не было осуждения, в них не было и тени упрека и обиды. «Папочка!» Его дрожащие губы снова и снова целовали ее мокрое от слез лицо, а она чувствовала, как на ее щеки струятся его крупные горячие слезы. «Не плачь, девочка. Теперь мы снова вместе. Навсегда. Ты ни в чем не виновата. Просто с нами случилась беда. Но впереди нас ждет общее небо. Я это знаю. Иисус любит и ждет тебя. Он готов простить и помочь». Они еще долго плакали и молились вместе. Им никто не мешал. Словно само небо защищало эти любящие друг друга души. Линду оправдали, так как она никогда не участвовала в продаже наркотиков. После курса реабилитации девушка вернулась домой к отцу и сестре, которая к тому времени уже была замужем. От нее Линда узнала, как бессонными ночами отец отчаянно молился о ней Богу, как каждый день ожидал ее возвращения домой. «Прости меня, папа!» — прижимаясь к отцовской груди, шептала Линда. «Прости!» А отец только ласково улыбался своей младшей дочери сквозь слезы счастья. Потом они вместе пошли на кладбище. Целуя мамин портрет на могильной плите, Линда тихо шептала. «Я люблю тебя, мамочка! Однажды мы будем вместе, я обещаю!» Воскресным утром Линда была в церкви. Ее встречали тепло и с любовью, и она чувствовала себя самой счастливой на земле. Все минувшие годы церковь усердно молилась о Линде и с надеждой ждала ее возвращения. После служения Линда еще долго сидела на деревянной церковной скамье в молитвенной комнате и говорила с Богом. Ей было что сказать ему. А когда она вышла на улицу к сестре и отцу, они увидели в глубине ее синих лучистых глаз отражение ясного неба.

О Слове Вечном. Иоанн Златоуст. Слово о любви. «Прекрасно сказал Господь: бремя мое легко». Матфея 11:30. В самом деле, какое бремя или какой труд отпустить прегрешения брата, легкие и ничтожные, и тем приобрести прощение своих собственных грехов и скорое оправдание? Не сказал Господь: «Я требую от тебя денег, или тельцов, или козлят, или поста, или бодрствования, чтобы ты не стал отговариваться. Этого у меня нет, это я не могу». Но что легко, доступно и просто, того именно Он требует, говоря: «Прости брату твоему согрешение его, и я прощу тебе твои согрешения». Ты простишь небольшие долги, может быть, несколько оболов или хотя бы 100 динариев, а я прощу тебе 1000 талантов. И ты только простишь, ничего от себя не прибавив, а я и грехи тебе прощу, и исцеление, и царство тебе дарую. И самый дар твой я тогда приму, когда ты примиришься с врагом твоим, когда не будешь питать против кого-либо вражды, когда солнце не зайдет во гневе твоем, когда со всеми ты будешь иметь мир и любовь. Тогда и молитва твоя будет приятна мне, и на доме твоем будет почивать мое благословение, и ты будешь блаженствовать. Если же с братом твоим ты не хочешь примириться, то как тебе от меня ожидать прощения? Мои слова попираешь, а прощения требуешь? Я, владыка, приказываю, а ты не обращаешь внимания. Как же ты, раб, осмеливаешься приносить Богу молитву ли, жертву ли или начатки, имея на кого-либо вражду? Как ты отворачиваешь лицо твое от брата твоего, так и Бог отвращает очи свои от дара твоего и от молитвы твоей. Бог есть любовь, а потому все совершаемое без любви Ему не угодно. В самом деле, как может принять Бог от убийцы молитву или дар, или начатки, или плоды, если он прежде не покается по-надлежащему? Но ты, конечно, возразишь мне: я не убийца. Я же докажу тебе, что ты убийца. Вернее, обличит тебя Иоанн Богослов, утверждающий: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». 1 Иоанна 3:15. «Не будем же, братья мои возлюбленные, дорожить ничем, кроме любви. Не будем ни о чем, кроме нее, заботиться. Пусть никто не имеет вражды против другого, пусть никто не воздает злом за зло. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Ефесянам 4:26. Но оставим должникам нашим все их прегрешения. В самом деле, что за польза, дети, если кто-то всем обладает, а любви спасающей не имеет? Если кто устроит большой пир для царя и властей, возможно, с большей роскошью, чтобы ни в чем не было недостатка, а соли у него не окажется, разве не расстроится вследствие этого весь пир? Конечно, расстроится. И устроитель пира таким образом и издержки понесет, и труды его пропадут даром, сверх того осрамится перед зваными на пир гостями. Так и здесь. Что за польза трудиться на ветер? Без любви всякое дело и всякая заслуга нечисты и несовершенны. Хранит ли кто девство, постится ли, бодрствует ли неусыпно, молится ли, питает ли нищих, приносит ли, как ему кажется, дары или начатки или плоды, строит ли церкви или другое что-либо делает, без любви все это ни во что не вменяется в очах Божьих. Не жди в таком случае благословения Божьего. Послушай, что говорит апостол: «Кто питает вражду на брата своего и между тем делает приношение Богу, это все равно, как если ты приносил в жертву собаку, приношение его не лучше платы блудницы». Сравни Матфея 5:23-24, Исаии 66:3, Второзаконие 23:18. «Не делай никогда ничего без любви, потому что любовь покрывает множество грехов. О, каким благом мы пренебрегаем! О, каких благ и какой радости лишаемся, не утвердившись в любви! Ее не пожелав приобрести, Иуда удалился из лика апостолов, оставив свет истинный. Возненавидев своего учителя и братьев, он погрузился во тьму.
Потому и верховный апостол Петр говорил о нем: «Отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Деяние 1.25. С другой стороны, Иоанн Богослов говорит: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна 2.11. «А если ты скажешь, что хотя брата своего я не люблю, но Бога люблю», Иоанн и тут обличает тебя в таких словах: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». 1 Иоанна 4.20. Итак, кто имеет любовь ко всем братьям, кто не питает вражды против кого-либо, кто исполняет заветы апостола: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4.26, тот любит Бога, тот ученик Его, сказавшего: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» Иоанна 13.35. Очевидно, ученики Христовы познаются по этому признаку, по истинной любви между собой. А кто ненавидит брата своего, тот хотя бы и думал про себя, что любит Христа, лжет и самого себя обманывает. Так и апостол Иоанн говорит, что «имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» 1 Иоанна 4.21. В другом месте Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя», и чтобы показать силу любви, прибавил: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22.37, 39.40. Необыкновенное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот тем самым исполняет весь закон. Итак, любовь есть исполнение закона. Римлянам 13.10, говорит апостол. О, несравнимая сила любви! О, неизмеримая сила любви! Ничего нет ценнее любви ни на небе, ни на земле. Потому-то апостол Павел, познав, что ничто не равняется с любовью, во все концы вселенной объявил в своих писаниях: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» Римлянам 13.8. «И душу друг за друга полагайте». Вот эта любовь есть глава всех добродетелей, соль добродетелей. Любовь – исполнение закона, любовь – верное спасение. Она некогда возобладала в сердце Авеля, она сделала Ноя кормчим, она содействовала патриархам, она спасла Моисея, она Давида сделала жилищем Святого Духа, она вдохновляла пророков, она укрепила Иова. И почему не сказать сильнее? Она Сына Божьего низвела с небес к нам на землю. По любви бестелесный воплощается, безначальный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим. Любовью устраивается все дело спасения. Упразднена смерть, низложен дьявол, Адам возвращен в рай, Ева стала свободной. Любовь сняла проклятие, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство Небесное. Она, уловив рыбаков, сделала их ловцами людей. Она воспламенила и укрепила мучеников. Она населила пустыни. Она наполнила горы и пещеры псалмопением. Она побудила мужей и жен идти путем узким и тесным.

Из поэтических тетрадей. Князь Константин Романов. Псалмопевец Давид. О царь, скорбит душа твоя, томится и тоскует. Я буду петь, пусть песнь моя твою печаль врачует. Пусть звуков арфы золотой святое песнопение утешит дух унылый твой и облегчит мучение. Их человек создать не мог, не от себя пою я. Те песни мне внушает Бог, не петь их не могу я. О царь, незвучный лязг мечей, ни юных дев лобзанья не заглушат тоски твоей и жгучего страдания, но лишь души твоей больной святая песнь коснется. Мгновенно скорбь от песни той слезами изольется. Воспрянет дух унылый твой, о царь, и торжествуя у ног твоих, властитель мой, пусть за тебя умру я. Сентябрь 1881 год. Надпись на Евангелии. Пусть эта книга священная спутницей вам неизменною будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной доле земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой. 1883 год. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой. Любя, надеясь кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. 1886 год. Маркову. Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлою душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, бестрепетной стопой и весело, и радостно идет своей стезей. Блажен, кто не склоняется перед судом молвы, пред мнением толпы людской не клонит головы, кто злыми испытаниями и горем закален, исполненный отвагою, незыблем и силен, прибудет тверд и мужествен средь жизненной борьбы,
стальною наковальнею под молотом судьбы. 1885 год. Молитва. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистую кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. 1886 год. Из Апокалипсиса. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Откровение, глава 3, стих 20. Стучася, у двери твоей я стою. Впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог. И труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ. Стучуся у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе. Я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы с очей сотру я рукою моей и буду в печали тебя утешать. Я сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей, я стою. Впусти меня в келью свою. 1883 год.

0: Эссе. Любовь Сергеева. День Победы. Эпиграф. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Весна в этом году была ранняя. Уже к Пасхе, пришедшейся на начало апреля, погода установилась сухая и теплая, что не характерно для нашего климата. Вечерами улицы заполнялись гуляющими горожанами. По набережной Верхнего озера, под присмотром родителей, разъезжали на трехколесных велосипедах и самокатах дети. По аллеям парка гуляли степенные мамочки с колясками. На лавочках сидели пожилые дамы и читали пухлые романы. Стайки смешливых девчонок в ярких платьях порхали от одного фонтана к другому. Мальчишки демонстрировали скорость и ловкость на скейтбордах и роликовых коньках. Сам воздух был насыщен радостным ожиданием. Впереди лето, каникулы и отпуска. А буквально через несколько дней – первомайские праздники. Кстати, о последних. К ним город предстал во всей красе. Распустились листья на деревьях, зацвели каштаны и сирень, клумбы пестрели высаженными в открытый грунт анютиными глазками, тюльпанами и крокусами. Фонарные столбы были украшены красными флагами и триколором. На центральных площадях появились плакаты с изображением маршалов Победы Жукова, Рокоссовского и Василевского. Фасады городской ратуши и главный корпус университета затянули огромными полотнищами, на которых были изображены сотни фотографий людей в военных гимнастерках. Буквально через несколько дней многочисленная колонна «Бессмертный полк» двинется по центральному городскому проспекту Ленина, а над ней будут парить на деревянных шестах вот такие же фотографии дедов и прадедов, в честь которых на всех автомобилях уже красуется надпись «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Она позвонила поздно вечером и некоторое время не могла вымолвить ни слова. Я слышала из телефонной трубки глухие рыдания, которые ей никак не удавалось подавить. Наконец раздалось: «Папу опять увезли в реанимацию. Только что. Помолитесь, пожалуйста». Последнее слово утонуло во всхлипываниях. Мы помолились. Уже лежа в постели, выключив настольную лампу, я вновь подумала о том, кто сейчас находился в палате интенсивной терапии. Представила его лицо, худое, в глубоких морщинах, длинные пальцы перебирают складки под одеяльника, глаза различают свет лампы над столиком дежурной медсестры. Тишина больницы изредка прерывается чьими-то стонами, чуть слышным звяканьем открываемой ампулы и шелестом листвы за окном. Вспомнилось наше знакомство, состоявшееся несколько лет назад, немногочисленные встречи с долгими неспешными чаепитиями, рассказы о былом, любимая работа, дом, полная чаша, друзья-товарищи. И вздох о настоящем. Старость, физическая немощь, болезни. Он часто выходил из-за стола, чтобы покурить на балконе. Его силуэт на фоне фиолетового неба был смутно виден сквозь тюль. Папе лучше. Его уже перевели в обычную палату. Сегодня была у него. Он даже проводил меня до конца коридора. Хотел и по лестнице спуститься, да я не разрешила. Ну вот, в который раз он выкарабкался, подумалось мне. Года три назад ситуация была такой же критичной. Надежды не оставалось, но с тех пор он отметил не один день рождения. Даст Господь, и до следующего доживет. Меньше 2 месяцев осталось. Однако радость оказалась преждевременной. «Папа опять в реанимации!» Подавленное рыдание.
1: Вы можете отвезти меня к нему? Нужно передать салфетки, памперсы.
0: Город стоит в многокилометровых пробках, поскольку центральные улицы перекрыты из-за парада военной техники. Праздные горожане высыпали на главную площадь, чтобы увидеть, как громыхают по старинной брусчатке танки и ракетные комплексы, сфотографировать на фоне БТР ребенка в берете десантника, подержать в руках автомат. Это 9 мая, праздник, ставший самым главным в стране.
1: «Ну не реви», — говорю я ей, пока машина, а вместе с ней и мы, плавимся в жарких лучах солнца, стоя в пыли и духоте длиннющей автомобильной пробки. «Не надо расстраивать отца слезами».
0: Банальные слова, которые мы все произносим в подобных случаях.
1: «Не буду», — продолжает она рыдать.
0: Пробравшись часа через два через краснознаменные улицы, мы, наконец, припарковали автомобиль в тени старых яблонь, что растут в больничном дворе. Их белые цветы завяли и опали на потрескавшийся асфальт. Как рано в этом году. Мы идем по пустынным светлым коридорам. Никого. Выходной день. Подходим к запертой двери со звонком и смотровым глазком. Позвонили. Проходит несколько минут. Слышен звук отпираемого замка, и на пороге появляется медсестра. Она сурово посмотрела на нас, сердито буркнув: «Слушаю!
1: Можем мы посетить Владимира Григорьевича?»
0: «Нет, это реанимация!»
1: «Мы привезли салфетки, бумажные полотенца, быть может, еще что-то надо?»
0: Страж отделения смягчается. «Нет, больше ничего. Кстати, вы можете пройти к врачу, который накануне оперировал вашего отца». Мы вновь идем по безлюдным переходам и лестницам, находим нужный кабинет и стучим в дверь. Молодой мужчина в белом халате и шапочке склонился над столом, что-то пишет.
1: «Мы бы хотели узнать о состоянии больного».
0: Следует недолгий, но обстоятельный отчет о диагнозе, проведенном лечении, ходе операции, много медицинских терминов, анатомических подробностей, но вывод предельно ясен. Счет идет на часы. «Честно говоря, я не понимаю, почему он до сих пор жив», — задумчиво говорит хирург, скорее себе, чем нам. «В таком состоянии все обычно заканчивается через 2-3 часа, а тут вторые сутки. Странно». Потом он спохватывается, что рядом сидит безутешная дочь, и профессиональным тоном перечисляет: «В настоящее время осуществляется поддерживающая терапия, вводятся обезболивающие, все направлено на то, чтобы облегчить состояние пациента».
1: «А можно к нему?»
0: «Конечно, конечно. Пойдемте, я вас проведу». Мы стоим с двух сторон у постели и держим каждое в руке по сухой холодеющей ладони. Черты лица заострились, морщины обозначились еще резче, в глубоко запавших глазах боль и страх. Взгляд перебегает с наших лиц на кафельные стены, белый потолок. Кажется, что он видит еще кого-то, невидимого для нас. Говорить не может, лишь беспомощно шевелит губами. «У вас несколько минут», — строго предупреждает медсестра и склоняется над своими записями за столом.
1: Несколько минут. Что сказать, если с этими минутами убегают последние мгновения жизни? Вспомнить прошлое? Сказать что-нибудь фальшиво-бодрое? Или о том, что любим его? Все не то. Слова рождаются сами собой, будто кто-то невидимый говорит их. Времени мало. Вы уходите в вечность. Необходимо примириться с Творцом, чтобы встреча с Ним стала радостью и обретением небесного дома. Повторяйте за нами слова молитвы. Повторяйте, как только можете, вслух или про себя. Просто шепчите, как получится. Он услышит обязательно. Готовы?
0: Руки и ноги заходили ходуном. На лице отразилось страшное волнение. Взгляд силился выразить то, что высказать невозможно. «Иисус, прости меня!» В глазах умирающего, устремленных на нас, сконцентрировались все жизненные силы, которые еще остались в этом теле. Казалось, все члены уже умерли, живы только глаза. Но сколько в них жизни!
1: Каждое слово молитвы отражалось в них, будто он фотографировал плывущие по воздуху фразы, которые произносили мы, пытался повторить вслух, но губы не слушались его. «Аминь!» — раздались в тишине палаты наши голоса. Медсестра коротко взглянула на нас. «Чего только не услышишь в реанимации!» Но мы смотрели на того, кто только что родился вновь. Покой и радость отражались на старческом лице. Слабая улыбка тронула онемевшие губы. Увлажненные глаза отражали небесный свет, что светит по ту сторону смертного порога. «Вам пора уходить. До свидания, папа». Вновь автомобильные пробки, духота и пыль. Толпы людей на тротуарах. Парад закончился. Трехлетние малыши в гимнастерках и пилотках, сшитых на заказ в модных ателье, сидят в колясках, сжимая в руках воздушные шары. Раскрасневшиеся от яркого солнца женщины с подкашивающимися ногами в туфлях на высоких каблуках, явно натирающих пятки, устало бредут, промокая бумажными платочками вспотевшие под слоем косметики лица. Мужчины на ходу пьют пиво из жестяных банок, придерживая на плече небольшие деревянные транспаранты с фотографиями воевавших предков. День Победы подходил к концу. В салоне автомобиля резко прозвучал телефонный звонок. Номер реанимации. На несколько секунд палец замер над кнопкой с зеленой трубкой. Мы знали, что сейчас услышим.

0: Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Да, Бог нужен одинаково нам всем, и старым, и молодым.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Любовь и прощение. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Известный проповедник проводил евангелизационную кампанию в одной из стран. Многие люди обратились к Господу и приняли Иисуса Христа в свои сердца. Во время своей последней проповеди проповедник обратился к собравшимся и спросил: «Что вам дали эти богослужения?» Встала негритянская девочка, ее лицо сияло. Она не была оратором и смогла сказать лишь несколько слов. «Во время этих богослужений я приняла Иисуса Христа в свое сердце, и Его любовь дала мне силу и возможность простить убийц моего отца». Любовь Иисуса Христа делает людей способными прощать не только ближних, но и врагов наших. В этом сущность христианства. Любить врагов, благословлять их – это вершина христианской любви. Это цель, которой необходимо стремиться каждому христианину и христианке. Высока добродетель – любовь к врагам. Велик подвиг души христианской, прощающий ближнему обиду, воздающий ему добром за сделанное зло, вместо ненависти к нему, сердечно любящий его, молящийся за него к Богу. Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на земле. Евангельская заповедь о любви к врагам и образ Христа, прощающего распинавших его людей, высочайшие и непревзойденные идеалы добра. Воскресший из мертвых Сын Божий не разыскивает своих недавних врагов, чтобы покарать их, а являет себя ученикам и беседует с ними о Царстве Божьем. Никакая другая заповедь Иисуса Христа не нарушается так часто, как заповедь о любви к нашим врагам. Хотя эта заповедь и содержит в себе столько прекрасного, и выполнение ее несет с собой огромную силу и влияние на людей. Любовь к врагам естественна для христианства, и все мы должны стремиться проявлять ее. В борьбе с врагами у христианина не должно быть другого оружия, способа или средства, кроме истинной любви.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чем ночь темней. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Книга пророка Исаии, 40 глава, 26 и 27 стихи. «А вот и место нашего последнего ночлега», — радостно сказал папа, указывая на видневшееся вдали село. «В третьей избе от края живет сестра нашего дедушки». «Смотрите, какие яркие звезды!» — обратила внимание Света. «У нас в городе они не такие». «А вот и третья изба от края. Но почему же окна ее не светятся? Неужели бабушка Даша забыла о договоре с папой и легла спать или уехала куда-нибудь?» Опасения подтвердились. Изба была закрыта на замок. Соседка, вышедшая на лай собаки, сказала, что 2 дня назад бабушку Дашу увез к себе на машине зять. Что оставалось делать усталым путникам? Они молча сели на скамью возле изгороди и стали смотреть на ночное звездное небо. Вдруг отец тихонько запел. Эту песню дети еще не слышали, но она им сразу очень понравилась, особенно припев. «Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Потом они помолились, прося помощи у Бога, ведь все были голодны и нуждались в отдыхе. Через некоторое время вдалеке послышался шум движущейся машины, и вскоре показались светящиеся автомобильные фары. Машина приближалась и, наконец, остановилась возле сидящих на скамье. «Ой, мои родненькие, извините меня, машина сломалась по дороге. Пойдемте скорее в избу, милые!» — причитала бабушка Даша, радостно обнимая гостей. Как видите, все окончилось благополучно. К тому же яркие звезды на черном бархате неба запечатлели в детских сердцах еще один важный урок доверия Богу.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милость Господа. Сделаю все, что ты сказала мне». Книга Руфь, 3 глава, 5 стих. Мы знаем очень мало про обычаи того маленького израильского городка, в котором жили Руфь и Наимень. Но в 3 главе книги Руфь для нас есть интересные сведения об этом. Как вы помните, Наимень была невесткой Руфи, и обе женщины потеряли своих мужей. Возвращаясь в Вифлеем, Наимень и Руфь

поняли, что совершенно не ясно, что ждет их в будущем. Так было, пока на сцене не появился Фаос. Этот давно потерянный родственник щедро и милостиво помог двум женщинам, дав им еду со своего поля. Теперь оцените поступки этих любивших друг друга женщин. Каждая заботилась о другой, Филиппийцам 2:4, и каждая искала лучшего для другой. Любовь не ищет своего, 1 Коринфянам 13:4-5. Наимень хотела лучшего для Руфи. Наимень заметила растущий интерес, появившийся у Руфи и Вауза друг к другу. Она не думала о том, что кто-то мог занять место ее умершего сына, место мужа Руфи. Наимень увидела в этом замужестве счастливое будущее для своей невестки, поэтому эта более мудрая и опытная женщина подсказала младшей, как поступить по обычаям ее страны, чтобы Ваос взял ее в мужья и стал ее опорой. Наимень сказала Руфи, как именно надо выглядеть. «Умойся», — сказала она ей, — «помажься, надень на себя нарядные одежды». И как именно поступить? Когда он ляжет спать, откроешь у ног его, и он скажет тебе, что тебе делать. Руфь хотела лучшего для Наимени. Руфь знала, что Ваос мог и хотел помогать пожилой и нуждающейся Наимени. Руфь тоже хотела, чтобы у Наимени была опора на старости лет. Поэтому младшая женщина послушно последовала наставлениям Наимени и предложила себя в жены Ваосу. Наимень и Руф представляют собой прекрасную картину самоотверженности. Каждая, несомненно, желала лучшего для другой. А какую картину представляете собой вы? Действительно ли вы любите своих ближних? Всегда ли вы желаете лучшего для других? Помолитесь сегодня о более благородном, более самоотверженном отношении к другим.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00 49 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Гертруд Берг, я сделала аборт. Насколько я помню, детство мое было благополучным, отмеченное особым расположением к горячо любящей меня бабушке. Так как мои родители оба работали, большую часть времени я проводила у бабушки, которая после смерти моего деда переехала к нам. Это была любвеобильная женщина, благочестивая католичка, и вечерами она регулярно молилась со мной, держала перед сном мою руку и охотно откликалась на все мои нужды. Бабушка заботилась о том, чтобы я регулярно посещала церковь, а это случалось по воскресеньям всей семьей и два раза на неделю, когда я посещала детские богослужения. В церковь я ходила охотно, и это стало моей потребностью, не оставившей меня, когда бабушке, страдавшей артериосклерозом, пришлось оставить нас и перебраться к другой дочери, которая не работала и имела время ухаживать за ней. Таким образом, я уже в детстве научилась со всеми своими заботами и страхами приходить с молитвой к Богу, во всем доверяться Ему и благодарить за Его помощь. Школа доставляла мне много радости. Учение давалось легко, а поэтому мне трудно было согласиться, когда родители не разрешили мне посещать гимназию. Я часто возмущалась этим, но не могла противостоять аргументам матери. Она считала, что не сможет заработать средства, необходимые для оплаты обучения в гимназии. В конце концов, ведь наша семья рабочая. В юношеские годы я скорее находила общий язык с отцом, чем с матерью, хотя она хорошо относилась ко мне и моей старшей сестре, и как семья мы жили очень дружно. Мальчиками я стала интересоваться довольно рано, сначала это выражалось лишь в мечтах, которые затем улетучивались, будучи, вероятно, следствием чтения плохих книг, которые я читала запоем. Когда мне еще не было 15 лет, у меня уже был первый друг. Он был на 5 лет старше меня, и озабоченный отец настоятельно просил его не заходить слишком далеко. Поэтому ласки, которыми мы обменивались, были в определенных границах, хотя иногда я боялась потерять контроль над своими чувствами. Со временем эта дружба распалась, несомненно, потому что после долгих дискуссий с родителями у меня все же появилась возможность продолжать образование, и передо мной таким образом открылись совсем новые перспективы. 11 августа все кончилось мирно. Так гласила запись в маленькой книжечке, в которую я решила заносить важнейшие события своей жизни. В течение 2 лет я сосредоточилась на образовании, и у меня не было ни времени, ни интереса заводить друга, как это делали многие другие девочки моего возраста. Но тут в мою жизнь вошел Филипп. Он изучал экономику и каждый день ехал тем же поездом, который доставлял меня в школу. Если я шла в плавательный бассейн, то могла быть уверена, что спустя некоторое время он будет случайно недалеко от меня. Он не был мужчиной моей мечты, но любезностью и настойчивостью, с которой он все время приглашал меня, он, наконец, заинтересовал меня. Филипп был веселым, несколько легкомысленным, но, тем не менее, надежным человеком. В 21 год он был на 4 года старше меня и уже имел опыт с девушками. Поэтому для него было естественным, что он требовал от меня все больше, и я таким образом оказалась между страхом и любопытством. До сих пор я имела ясное представление о половых отношениях, ибо через воспитание, полученное мною, мне были даны твердые моральные основы. Правда, я считала тогда, что никогда не выйду замуж, не убедившись сначала, существует ли между нами и сексуальная гармония. Поэтому я не могла долго отклонять притязаний Филиппа, и скоро он имел на меня права, что мне отчасти не нравилось, но, с другой стороны, я не могла отказывать, потому что все больше желала его. Теперь я глубоко убеждена, что все внебрачные половые отношения являются грехом и толкают особенно девушку в глубокие конфликты. В большинстве случаев они связаны с периодически возвращающимся страхом перед нежелательной беременностью. Многие психологи сомневаются в том, что молодые люди способны эмоционально, разумно пойти на интимную связь. Чувство взаимного расположения никогда не должно являться основанием для сексуальных вольностей, могущих привести к истинной радости и полноте только под защитой и покровом брака. Но вернемся к нам с Филиппом. Я снова находилась под страхом забеременеть, и Филипп получал от своей матери крайне сомнительные советы, вроде выпить красного вина, принимать горячие ванны, ездить по ухабистым полевым дорогам. А если все это не поможет, то она знает, где можно купить специальные таблетки. Мне было ужасно стыдно за родителей Филиппа. Последовав всем этим советам и наглотавшись таблеток, я почувствовала, что все было напрасно. Я не была беременна, просто месячные задержались. Врач, к которому я затем обратилась, прописал мне противозачаточные средства с указанием, что если в дальнейшем я захочу иметь ребенка, мне следует через 2 года прекратить их принимать. Вот тогда-то я и забеременела. Именно я, у которой в голове носились честолюбивые планы, которая искала славы, развлечений и приключений. Ребенок. Конец всех мечтаний. Что подумают обо мне родственники, друзья, учителя, весь город? Какой стыд. Что мне делать? Реакция Филиппа была такой, как я и ожидала. Он не хотел ребенка. После учебы он обязался прослужить 2 года в армии, а у меня еще не было профессии. Было только одно решение – ты должна отделаться от ребенка. Я была в отчаянии. Я знала, что аборт – грех, но как мне теперь поступить? Кто оплатит все это? И что будет, если во время аборта что-то будет не так? Эти и многие другие вопросы мучили меня, и я очень боялась уколов, болей и всяческих осложнений. Я отгоняла мысли о несправедливости, которая постигла меня. Будущее и уважение к людям были для меня важнее. Ко всему этому Филипп и его родители ни о чем больше и слышать не хотели, как об аборте. Кроме того, я была не той невесткой, какую они желали бы. Их больше устраивало бы, если бы жена их сына была побогаче. Сначала я ничего не говорила своим родителям, потому что мне это было крайне неприятно. Прежде всего, мне было стыдно перед своим отцом. Когда мы, наконец, посвятили моих родителей в это дело, отец был единственным, кто восстал против аборта и заявил, что никогда не даст на это своего согласия. Мне и сегодня еще жаль, что нам, наконец, с трудом удалось уговорить его согласиться. Я чувствовала свою вину в том, что заставила поступить отца против своей совести. Мать Филиппа раздобыла адрес врача, с которым мы проконсультировались. Она все взяла в свои руки и, к тому же, сначала побеседовала с врачом, который ничего не должен был знать и который все же, по ее настоянию, дал ей адрес одного своего коллеги. По телефону мы договорились с ним о времени приема, но он потребовал сначала справки от домашнего врача об общем состоянии моего здоровья. Далее он дал нам адрес одного психиатра, желавшего побеседовать как со мной, так и с моим отцом и Филиппом. Посещение нашего старого домашнего врача далось мне тяжело, так как он знал меня с детства. Я знала, что справку я смогу получить, только прибегнув ко лжи, а поэтому я соврала, что Филипп обманул меня и что я никогда не хотела иметь от него ребенка и никогда не хотела выйти за него замуж. Я получила справку. Солнечным апрельским днем мы с Филиппом и моим отцом поехали в Мюнхен на психиатрическое обследование. Сначала в кабинет позвали меня, я снова говорила о Филиппе только отрицательно и в особенности подчеркивала, что мне хотелось продолжать учебу, чтобы получить профессию. Филипп слишком примитивен для меня по своему уровню развития, я никогда больше не хотела иметь с ним дело. Когда подошла очередь Филиппа, он подчеркнул, что ни в коем случае не хочет быть привязанным ко мне, и эта любовная история для него так и так кончена. Последним вышел из кабинета отец. Но он ничего не желал говорить о своей беседе с психиатром. Было ясно, что его вынудили играть роль, которая ему была крайне противна. Только позднее он рассказал мне о доводах психиатра. Филипп и я настолько разные по характеру, что счастливая связь исключена, и, кроме того, у него сложилось впечатление, что Филипп – ненадежный и легкомысленный человек. Мне обязательно следовало учиться, чтобы получить аттестат. Результатом нашей лживой игры – явилось то, что мне выдали необходимую справку от психиатра. Через несколько недель, наконец, дело дошло до главного. По требованию врача, который должен был делать аборт, я поехала с Филиппом в Мюнхен, ничего не евши, с сердцем, наполненным страхом. Филипп доставил меня к врачу. Старая неприветливая медсестра привела меня в пустую выбеленную комнату и сказала, чтобы я раздела одежду, оставшись только в рубашке, и ожидала. Затем она оставила меня одну. Я стояла, дрожа от холода и страха. «О, Боже, помоги мне! Я не могу иначе!» — молилась я перед совершением такого тяжкого греха в моей жизни. Мне показалось вечностью, пока, наконец, пришел врач, старый суровый человек. Он сделал мне укол, который должен был утомить меня, но укол не действовал, и я дрожала всем телом, меня сводила судорога. По моему лицу врач видел, что я боялась. Но, наконец, все было позади. Перед тем, как войти во врачебную практику, Филипп просил, чтобы я поинтересовалась, был бы это мальчик или девочка. Несмотря на то, что мне неприятно было задавать этот вопрос, я все же спросила врача. Единственным ответом был брошенный на меня укоризненный взгляд старого человека. Только в эту минуту я осознала, что если спрашиваешь об этом, то речь идет о человеке. Мне было плохо. Врач, как мне показалось, с презрением отнесся ко мне. Но разве я заслужила лучшего? Я хорошо понимала его. После операции мне нужно было 2 часа лежать на кушетке. Затем Филипп приехал за мной и уплатил, согласно договору, 900 марок. Я все еще не отошла от наркоза и на лестничной клетке потеряла силы. Филипп притащил меня к машине, и меня стало рвать. После этого об аборте не упоминалось. Но он повредил моей душе и телу, так что пришлось лечиться и предпринять выскабливание. Физически я снова окрепла, но морально мне пришлось претерпеть еще много мук. Через 3 года после этого аборта, тем временем мы были помолвлены, я снова хотела сделать перерыв в приеме таблеток, ведь я хотела потом иметь детей. Я очень любила детей и мечтала о том, чтобы когда-нибудь попозже у нас была большая семья. Это позже наступило раньше, чем мы ждали. Я снова забеременела, хотя и не окончила еще своего обучения, но уже ни в коем случае не хотела делать аборт. Мы с Филиппом поженились и переехали в небольшой город. В конце лета у нас родился здоровый мальчик. Первую ночь после родов я была несказанно счастлива и не думала о сне, и только от всего сердца благодарила Бога. В первые месяцы ребенок доставлял нам очень много радости. Но однажды мне в руки попался журнал, в котором сообщалось о том, как жестоко матери и отцы обращаются с детьми, а некоторые дети даже становятся жертвами своих родителей. На меня напал панический страх. Чем я была лучше этих родителей? Разве я не убила своего ребенка? Разве я не убийца? На меня напал страх перед самой собой, и я увидела себя в свете, в котором никогда не видела раньше. У меня наступило отвращение к самой себе. Нормально ли я? Могла бы я еще раз сделать подобное? Моя жизнь вдруг изменилась. Я смотрела на себя, как на детоубийцу. Я была в каком-то дьявольском кругу докучавших меня мыслей, лишавших меня радости, любви, жизнерадостности. Начались депрессии. Я боялась долго оставаться одна. Прежде всего, я не хотела быть ночью одна со своим ребенком. Я панически боялась, как бы не сделать больно своему любимому ребенку или не сделать что-нибудь с собой. Совсем плохо было то, что я не могла больше радоваться, смеяться, чувствовала себя нелюбимой и считала, что я не заслужила любви. Филипп, естественно, заметил происшедшие во мне перемены и приписал все тому, что я была слишком обременена ребенком, хозяйством. Поэтому он старался предпринимать со мной поездки, чтобы я могла рассеяться, и предлагал мне как можно больше разнообразия. Это было очень неспокойное время в нашей жизни, когда мы не упускали возможности отпраздновать то или иное событие, отвлечься алкоголем. Таким способом я пыталась успокоить свою совесть и прогнать страх. Но он снова подстерегал меня и нападал на меня, как только я оставалась одна. Поэтому я предпринимала все возможное, чтобы не оставаться одной. Когда моему мужу по долгу службы приходилось ночевать вне дома, я уговаривала свою подругу, чтобы она ночевала у меня. Такое состояние длилось 2 года, пока у меня не появилось желание иметь 2-го ребенка. Может быть, тогда я не буду так предаваться своим мыслям. Через 2,5 года после рождения нашего сына у нас появилась маленькая девочка. Насколько счастлива я была при рождении нашего сына, настолько несчастна была я, когда родилась дочь. Возможно, это объяснялось тем, что мне пришлось сделать кесарево сечение, и я была серьезно больна. Через 2 недели пребывания в больнице мы с дочерью были снова дома. Мой сын, за которым присматривали родители мужа, очень радовался. Я тоже снова могла радоваться. Малышка и наш очень бойкий сын требовали много времени. Но через несколько месяцев все стало по-старому. Страхи вернулись еще больше, чем раньше. Я часто сидела без дела, думая о себе и своей вине. Я боялась сойти с ума. Никому, даже своему мужу, я не рассказала об истинной причине моих страхов. Я подумывала пойти на прием к психиатру, но знала, что я не скажу ему истинную причину своих депрессий. Мой домашний врач прописал мне одно лекарство. Я попробовала это средство, оно помогло. Страх как рукой сняло, только я чувствовала себя несколько заторможенной. Поскольку я считала, что из-за этого медикамента могу потерять свою личность и самоконтроль, я перестала его принимать. Примерно в это время мы начали строить на нашей родине свой дом. Это длилось 10 месяцев. Строительство занимало все время. Я неохотно рассталась со своими новыми друзьями, однако перспектива жить в новом доме с садом, утешение, что родители совсем близко от меня, облегчили переезд. И тут началось самое тяжкое время. Наш дом стоял одиноко в новом районе, и сыну не с кем было играть. Мужу приходилось уезжать в командировки на несколько дней, так что мои депрессии участились. Иногда я не могла ясно мыслить. В этой скорби я начала молиться Богу. Моя религиозная жизнь, потерпевшая крах за последние годы, снова оживилась. Я снова регулярно ходила в церковь. Но и там я испытывала страх, что могу вдруг невольно закричать. Затем наступил вечер, в который я сквозь слезы поведала Филиппу все свое горе, ибо я уже выбилась из сил. Он обнял меня и пробовал успокоить. Он предложил, чтобы я снова взялась за какую-то работу, чтобы отвлечься, но я знала, что это поможет только на короткое время. Однажды, через своего сына, посещавшего теперь детский сад, я познакомилась с матерью одного из его новых друзей. Она была убежденной христианкой и сказала мне, что может предложить мне кое-что для чтения. Так как я с радостью согласилась, вскоре после этого она принесла мне книгу «Иисус. Наша судьба» пастора Вильгельма Буша из Эссена. Эта книга привела меня к Иисусу Христу. В нем я познала того, кто умер на кресте за мои грехи, включая аборт. Я познала Сына Божьего, верного и справедливого, прощающего наши грехи, когда мы раскаиваемся в них. Я познала того, кто делает все новым, не на основании наших дел, а по своей милости. Он был моей помощью и спасением. Всю свою вину и свои страхи я предала в его руки. Это не было исповедью, какую я практиковала раньше. Это было прощение грехов, которое освобождает. Я приняла решение предать свою жизнь Господу Иисусу. Он стал для меня путь, истина и жизнь. Только через его избавление я смогла преодолеть все и нашла путь к Богу. Исполненная радости, я теперь читала и изучала Библию, потому что я все хотела знать. Бог помог мне понять Его Слово и принять Его в детской простоте. Я предала свою жизнь, все свои мысли, грезы, все мои слова и поступки в Его руки. Я просила Его водительства и верной своему обетованию. Он выполнил мою просьбу. Но через несколько лет моя вера в Иисуса Христа была подвергнута испытанию. Я заболела раком. Еще до того, как был поставлен точный диагноз, я отгоняла страх мыслью о том, что только недавно прошла профилактическое обследование на рак. Я всецело доверилась Богу. Я была Его детем и знала, что Он защитит меня от всего неугодного. Со времени моего обращения у меня выработалась привычка начинать день с молитвы и чтения Библии. В своих молитвах я приносила пред Бога всех тех, кого любила и которые нуждались в моих молитвах, благодарила Его за доброту ко мне и просила Его заговорить теперь ко мне через Его Слово. В большинстве случаев я читала две страницы из Ветхого Завета и по меньшей мере 4 главы из Нового Завета. Однажды утром я читала из Ветхого Завета что-то про болезнь, к сожалению, я сейчас не помню этого места, и у меня сложилось впечатление, что Бог напоминает мне, чтобы я сходила на прием к врачу. Я отложила Библию в сторону, позвонила своему врачу-гинекологу, и мне было велено прийти на прием на следующее утро. После обследования врач сказал, что опухоль, которая причиняла мне боль, следует в любом случае удалить, хотя он и не считает ее злокачественной. Мне нужно поговорить с мужем и подумать, где пройти операцию. Борясь со слезами, я ушла от врача и поехала к своему домашнему врачу. С Филиппом я не могла говорить, потому что он на несколько дней уехал в командировку за границу, а по телефону я не хотела говорить о своих опасениях. Домашний врач ясно сказал мне, что если опухоль окажется злокачественной, придется сделать операцию. Я вполне понимала возможность заболевания раком. Я пошла домой, упала на колени и настоятельно просила Бога помочь мне, охранить меня и не покидать. Через 3 дня из командировки возвратился Филипп. До этого я ни с кем не говорила о своей болезни. Мне стало легче, когда я все рассказала ему, и уже на следующий день мы договорились о сроках в больницах, куда нам посоветовали обратиться. В первой клинике главный врач на 90% считал, что опухоль доброкачественна и что мне следует прийти через 4 недели, когда он вернется из отпуска и прооперирует меня. Меня вовсе не устраивало, что я еще 4 недели буду вынашивать свои страхи. Поэтому мы поехали в другую клинику. Главный врач приложил немало усилий, чтобы объяснить нам ситуацию. На его вопрос, когда я решусь на операцию, я ответила решительным «сейчас». Операция должна была состояться через день. Когда я вечером сообщила детям, что мне предстоит лечь в больницу, они очень расстроились, так как раньше ничего не знали о моем заболевании. Дочь расплакалась, и мне долго пришлось ее утешать. Мы вместе помолились, и это помогло как мне, так и им. Перед отъездом дочь сунула мне в руку 2 письма. Одно я должна была прочесть до операции, а другое после. Я пришла в клинику спокойная, прошла необходимые исследования и совершила еще одну прогулку. Все это время я почти непрестанно молилась. Это не были неотступные просьбы о выздоровлении, но доверчивая молитва в сознании того, что любящим Бога все содействует ко благу. Что бы ни случилось, все было в Божьих руках. Я знала, что могу вполне довериться своему Господу, и это сознание придавало мне спокойствие и даже делала меня счастливой. В моей комнате были еще 2 больные, одна турчанка, а другая женщина моего возраста. Перед сном я еще долго читала Библию, затем я провела спокойную ночь и проснулась утром без всякого страха перед тем, что меня ожидает. Не испытывать страх перед операцией – это было для меня чудом, так как даже укол мог нагнать на меня страх. Прежде чем меня увезли в операционную, я прочла письмо дочери. Она писала, чтобы я не волновалась, потому что она очень молится обо мне, будет посещать меня и не будет ссориться с братом. Она очень любит папу и в моем отсутствии будет все содержать в порядке. В свои 10 лет она действительно доставила мне этим письмом большую радость. В хорошем расположении духа, доверившись моему Господу, я очутилась в операционной. Относительно длительности операции врач сказал, что в случае незлокачественной опухоли операция продлится 30 минут, а в противном случае потребуется около 2 часов. Когда я снова медленно приходила в себя после операции, я услышала, как кто-то сказал время. Я пробыла в операционной более 2 часов. У меня был рак. Несмотря на то, что я все еще была под наркозом, я заметила, что не смогла сдержать слезы, и кто-то все время нежно вытирал мне лицо мягким платком. Я узнала, что это была женщина-турчанка из моей комнаты. Это был добрый жест, я никогда не смогу его забыть. Когда я совсем проснулась, Филипп тоже стоял у моей кровати. И для него это был тяжелый удар, и я чувствовала, что ему хочется помочь мне своей любовью. Через эту болезнь Бог подарил нам испытание нашей любви. Мы были близки друг к другу, как никогда раньше. Уже по телефону Филипп чувствовал, что он был мне нужен и часто посещал меня по 2 раза в день. Тем временем я прочла и 2-е письмо своей дочери. Это тоже было очень милое письмо, под которым подписался и наш мальчик, и я знала, что они оба очень скучают по мне, а поэтому мне хотелось с Божьей помощью скорее быть снова с ними. Во время моего пребывания в клинике я как никогда в моей жизни почувствовала проявление любви от окружавших меня людей. Медсестры тоже трогательно заботились обо мне, и я чувствовала большую благодарность. Посетителям, приходившим ко мне, я могла говорить о любви Божией, о том, как Он избавил меня от страха, как вел меня все это время и явил себя добрым, милосердным Богом. Иногда я переживала прямо-таки сверхсчастливые минуты, так что сердце было исполнено хвалой и благодарностью. Спустя 2 недели меня выписали из клиники. За время своего пребывания там я проинформировалась о возможных методах лечения рака. Все свои решения, будь то выбор врача или способ лечения, я приносила вначале Богу. Я уповала и уповаю только на Него, и хочу исполнять Его волю, каким бы путем мне ни пришлось идти. Дома меня встретили с такой любовью, будто я уже очень долго отсутствовала. Дочь нарисовала в честь моего прихода картину и вместе с братом украсила квартиру. Я чуть ли не болезненно принимала эту любовь домашних. Через неделю я уже поехала на первое облучение. Оказавшись одна в помещении под кобальтовой бомбой, я все время не чувствовала себя покинутой. Господь был со мной. Я знала это, и иногда мне хотелось петь песнь хвалы. Мое будущее в Божьих руках. И когда меня беспокоят страхи и мысли, тогда я вспоминаю милости Божии и прошу Его о прощении за то, что в трудные минуты у меня бывает искушение поступать так, будто Его нет рядом, Его, который явил мне столько любви.
1: Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.
3: Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас просите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: хотел бы сегодня один текст Писания предложить нашему общему вниманию. Это 111-й Псалом, первый текст в этом Псалме. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Кто такой счастливый человек, если задать вопрос? Кто такой счастливый человек в земном понимании? Как мыслит весь мир? Как понимают люди этого мира? Кто такой счастливый человек? Ну, наверное, это тот, который нашел в своей жизни то, что искал. Кто-то нашел истину в своей жизни. Кто-то нашел смысл в своей жизни в чем-то или в ком-то. Кто-то нашел прекрасную жену, кто-то нашел желаемую, высокооплачиваемую работу. И люди называют таких людей счастливыми. Возможно, кто-то выиграл выигрышный билет. Возможно, друзья, кто-то прошел по конкурсу в какое-то учебное заведение, где на одно место было очень много претендентов. Возможно, кому-то перепало наследство. Возможно, кто-то получил премию или стал чемпионом. И люди называют таких людей счастливыми. Но это мысли, это люди, земные люди. Друзья, а может ли быть состояние что-то выше этого? Может, конечно. И это состояние Библия называет блаженством. Библия называет блаженством. Все люди в этой жизни, они хотят быть счастливыми и ищут пути к этому счастью. Но я хотел бы, чтобы мы, может, поняли эту мысль. Путей к счастью нет. Счастье – это и есть сам путь. Это осознание того, что ты любим и тебя любят. Это осознание того, что ты можешь каждый день быть кому-то полезен. И каждая минута твоей жизни – это сейчас, не когда-то, когда-то ты настраиваешься жить. Это сейчас, это и есть жизнь. Это сейчас, прямо сейчас, это мгновение, это и есть счастье. Знать, что ты возлюблен Богом и можешь любить Его. Может ли быть что-то больше, чем счастье? Конечно, может. Я сказал, что это блаженство. Библия как раз определяет это слово. Практически в Библии мы не находим, за исключением двух или трех моментов, слово «счастливый». А вот «блаженный» мы находим это слово в Писании очень много раз. Бог говорит об этом. Что такое блаженство, братья и сестры? Что такое блаженство? Блаженство, наверное, все-таки это высшая ступень, мера или апогей того, что люди называют счастьем. Если сказать более конкретнее из Писания, блаженство – это действительно осознание того, что ты Богом возлюблен и то, что ты можешь Его любить. Блаженство, друзья, это жизнь в согласии с волей Божией каждый день. Блаженство – это знание истины, которая во Христе. Блаженство – это знать, что ты прощен Богом и что твои беззакония и грехи отпущены и покрыты. Блаженство – это жизнь, наполнена Божьим присутствием и Его славы каждый день. Если это в моей жизни есть, Библия называет такого человека блаженным. Кто может быть блаженным? Блаженным может быть любой из живущих на этой земле. Бог дает право любому человеку на этой земле стать блаженным человеком. Стать самым счастливым в этом мире. Блаженным может быть муж, блаженной может быть жена, блаженным может быть даже раб. Блаженным в сути может быть любой человек, Бог дает на это право. Здесь Давид, исполненный Духом Святым, записал в этом псалме следующие слова. «Блажен муж». Как много в Писании мы встречаем о том, что люди блаженны. Братья и сестры, здесь Слово Божие говорит о том, что блажен муж. В чем суть этого блаженства? Почему Библия называет мужа блаженным? В каком случае этот муж становится блаженным? Давайте мы прочтем эти слова. Блажен муж, боящийся Господа. Это первое условие, которое здесь стоит. И второе. И крепко любящий заповеди Его. Если ты или я боишься Бога, и если ты от всего сердца любишь Божьи заповеди, Писание говорит о том, что ты блажен. Ты, муж, блажен, потому что исполняешь этих два необходимых условия для того, чтобы быть блаженным. Если бы задать сегодня вопрос женам, у которых есть мужья, скажите, пожалуйста, а какими вы хотите видеть своих мужей? Какими? Чтобы они поправились или сбросили вес? Чтобы они нашли другую работу, которая была бы им, ну, немножко больше денег приносила? Чтобы этот муж стал менее раздражительный или более нежен стал? Какими мы хотим видеть сегодня ваших мужей, своих мужей, жены? Какие требования мы хотим поставить им? Я хотел бы задать вопрос тем, кто хочет выйти замуж и хотел бы иметь мужа. По каким критериям вы хотите сегодня выбирать себе мужа? Каким он должен быть, этот муж? Скажите, он должен быть богатым или бедным, сестры? Он должен быть высоким или низким? Он должен быть красивым или не очень? Он должен быть атлетическим или такой простой, как может быть и все? Он должен быть настоящим христианином или же, как многие? О, я хотел бы услышать очень прекрасный ответ. Я хотел бы иметь блаженного мужа. Мужа, который боится Господа и который заповеди Божии ставит превыше всего в своей жизни. И вот однажды прозвучал вопрос, который я читаю в 24-м псалме, 12-м текстом в псалме Давида, сказано так: «Кто есть человек, боящийся Господа?» Что это за человек, что это за муж, который Бога боится? Что это за личность сильная, которая Бога боится? Братья и сестры, очень много примеров в Писании о мужах, которые Господа боялись, которые чтили Его в своем сердце и трепетали при Ним, и для которых Слово Бога, Его воля была превыше всего. Вспомните Авраама. Мы читаем об этом в 22 главе книги Бытие, когда он зашел на гору Мария и готов был уже принести в жертву сына своего. Ангел сказал ему следующие слова: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Ангел Божий увидел это в жизни, в действиях Авраама, что ради Господа и послушания Его воле, Его слову, Авраам готов был расстаться со своим единственным сыном, а сыном обетования. Вспомните, когда Петр пришел в дом Корнилия, но начинается это повествование в 10 главе книги Деяний апостолов следующими словами, что в Кесарии был некоторый муж, сотник из полка Италийского. Это был человек благочестивый, и о нем сказано детально очень важное: боящийся Бога со всем домом своим. Братья и сестры, я хотел бы спросить сегодня, я являюсь в категории этих людей, этих мужей Божьих, которые Господа боятся? Что значит бояться Господа? Это значит трепетать перед Ним и перед Его Словом. Это значит удаляться от зла. Это значит подчинить себя Богу. Это значит бояться Бога. Почему нужно Бога бояться? Почему? Кто такой Бог, что Его нужно бояться? Почему нужно в трепете ходить перед этим Богом? Почему? Давайте мы прочтем 9 текст 110-го псалма. Заканчивается текст следующими словами. Это одна из причин, почему мы, люди, должны Бога бояться. Мужья и жены, и дети. Мы Бога должны бояться. Почему? Потому что свято и страшно имя Его. Вот одна из причин. Вот почему мы должны этого Бога бояться.
1: Потому что святое имя Его, святое, это значит, оно без греха. Оно обладает абсолютной святостью, потому что это имя страшно.
0: Потому что это имя святого Бога. Поэтому этого Господа нужно бояться.
1: Этого Господа нужно бояться, потому что и Он единственный в своем роде. И подобного Ему во вселенной больше нет. Он Творец, Он Создатель, Он Спаситель. И единственный, только Он, является Богом всех богов. Господь господствующий, Он единственный Бог. Вот почему Его нужно бояться. Потому что послание евреям, 4 глава, 13 текст, мы читаем о том, что все обнажено перед Ним, и нет твари сокровенной от Него, и это место Писания заканчивается следующими словами. Ему дадим отчет. Это единственный Бог, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык будет давать отчет за свою жизнь перед Богом, перед этим единственным Богом. Вот почему наша жизнь перед этим Богом должна быть святой и непорочной.
0: Господа нужно бояться еще и потому, братья и сестры, что у Него очень много благ, которые Он хранит. Кому? К боящимся Его. Посмотрите, что говорит 30-й Псалом, 20-й текст.
1: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Еще одна причина, почему мы должны в своей жизни бояться Бога. Если я человек, боящийся Бога, что обещает мне Бог? Делает ли Бог что-то со своей стороны в мою пользу, в мою сторону? Делает ли Он что-то, предпринимает ли, если я свое сердце направил к тому, чтобы трепетать перед этим Богом и бояться Его? Делает ли Бог? Делает. И очень много делает. И реально делает. Посмотрите, что говорит Писание. Об этом много очень повествует книга Псалтирь, сам Давид. Потому что он это переживал, он в своей жизни. Это был кто? Муж. По сердцу Бога. Это был человек, боящийся Бога.
0: Это человек, который трепетал пред Богом. Если я боюсь Бога, что Господь обещает мне? Посмотрите, 32-й Псалом, 18-й текст, о чем говорит нам.
1: Око Господне над боящимися Его. Да, Бог обозревает всю землю. Но особо пристально Он наблюдает за детьми своими, за своей церковью, за теми людьми, которых в сердце страх перед Ним.
0: Следующее, 33-й, возьмите Псалом, это 8-й текст будет. Ангел Божий, Господень, ополчается вокруг боящихся Его.
1: Бог обещает охрану свою, защиту свою, свое покровительство тому человеку, тому мужу, который боится Господа.
0: В 102-м псалме, 11-м текстом мы читаем, что велика милость к боящимся Его. Что это означает?
1: Это означает, что если ты в своей жизни переступишь Божий закон, согрешишь перед Ним, у Бога, если твое сердце страхом наполнено перед Ним, есть много милости к такому человеку. У него есть прощение.
0: Посмотрите, что говорит 144-й псалом, 19-й текст.
1: Он исполняет желания боящийся Его. Оказывается, Бог слышит то, о чем ты молишься. Оказывается, Бог слышит то, о чем ты просишь. И если ты боишься Его, Он исполняет твои желания.
0: Как много молитв у нас неуслышанных. Наверное, есть на то причина. Посмотрим просто в свою жизнь. Давайте мы откроем 127-й псалом. Очень интересное место. Может быть, сегодня в христианстве не особо популярное, но посмотрите, что говорит 27-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Братья и сестры, слово «всякий» можно предпоставить, это как и всякий человек, но здесь говорится о муже.
1: «Блажен всякий муж, боящийся Господа, ходящий путями». Почему? Мы читаем дальше. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, Блажен ты, и благо тебе. Дальше читаем. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. И еще одно место из этой же книги Псалтырь. Это то, что мы начинали, это 30-й псалом. Посмотрите, что Бог еще обещает. Людям, которые боятся Его. 21-й текст 30-го псалма. Ты укрываешь их. Кого? 20-го текста мы читали. Как много у тебя благ боящимся Его. Ты укрываешь их под покровом лица твоего. От чего? От мятежей людских. И скрываешь их под сенью от пререкания языков. Братья и сестры, это Бог обещает для того мужа, для того человека, который боится его в своей жизни. Бог сокроет этого человека от пересудов людских, от пререкания языков. И Бог укроет этого человека от мятежей людских. Этот муж, он никогда не будет участвовать в никаких войнах и революциях, никаких переворотах, ни в государственных, ни в церковных. Этот муж, который Бога боится, и благо, которое Бог дает ему, это он укроет его от мятежей людских и от пререкания языков. Этот человек – муж, боящийся Господа.
0: Братья и сестры, второе условие, о котором сказал Давид в этом псалме, мы читали: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Есть Божий закон, есть Его заповеди, и эти заповеди, они сокрыты в Божьем Слове. В Божьем Слове сокрыта воля этого Бога, пред которым мы ходим. Эти заповеди, они открывают нам, что нравится Богу и что нет. Эти заповеди, они открывают нам, что приятно Богу и что нет. Братья и сестры, и когда Петр пришел в этот дом, дом Корнилия, то мы читаем в этой главе дальше 35-м текстом, что апостол Петр сказал: «Истинно познаю». Что он познал? Что во всяком народе, кто Богу приятен? Боящийся Его. Боящийся Бога приятен Ему. И Писание нам открывает, что есть люди, которые Богу приятны, которые Ему очень нравятся, от которых Он в восторге, которых Он готов благословлять. Это люди, которые сделали следующее. Давайте мы начнем читать первый псалом. Помните, что здесь сказано? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Что дальше говорит псалмопевец? Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Слово Божие, Писание говорит нам о том, что эти заповеди, они для нас не тяжкие. В другом месте мы читаем, что они слаще меда и капель сота. Заповеди Божьи. Писание нам открывает, что заповеди Божьи, Его Слово, это светильник для нас в жизни и свет для нашей стези. Слово Божье нам открывает, что заповеди Божьи мы должны любить. И любить не просто отчасти. Любить не наполовину, а любить, как написал Давид здесь, крепко. Что значит крепко? Дети, что значит крепко папу любить или маму? И мы иногда спрашиваем маленьких: покажи, как ты любишь папу и маму. Он стиснет тебя вот так за шею. И говоришь: ты меня задушишь сейчас. Он говорит: я вот тебя так люблю. Сильно, сильно до того, что не хочу отпустить. Я тебя так сильно люблю. Братья и сестры, вот может быть в нашей жизни, в сознании, в сердце есть вот это сильное желание любить Божьи заповеди. Блажен муж, крепко любящий Божьи заповеди. Я хотел бы, чтобы мы открыли Второзаконие, книгу, 4 главу. И мы посмотрели 10 текстом. Это Господь возвращает народ израильский через Моисея в историю. когда однажды они стояли у горы, которая дымилась. На этой горе было присутствие самого Господа. Туда восходил Моисей. Помните, что он сказал? О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим, чтобы они помнили, не забыли, и научили этому сыновей своих и сыновей своих. О чем это говорит? Что учением не только должны заниматься отцы. Учением должны заниматься и дедушки. Чтобы они воспитывали внуков своих. Чтобы они повествовали о делах Божьих не только детям своим, но и внукам своим. Мужчины, мужья, отцы, дедушки. На них Бог возлагает эту ответственность. Чтобы что они делали? Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня. Братья и сестры, откуда мы можем научиться бояться правильно Господа? Только из Писания, только из Библии, только из Божьего Слова. Оно открывает нам Бога, Его характер, Его сущность. И из Писания мы учимся воле Божьей, и Бог открывает нам, что значит правильно ходить перед Ним, что значит непорочно ходить перед Ним, что значит бояться Господа. И из слов моих, Господь говорит, они научатся, как бояться Меня. Если мы перевернем только две странички этой же книги Второзакония, это прекраснейшее место, братья и сестры, посмотрите, что говорит Господь 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Послушайте дальше. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставай, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и на косяках напиши их». Я себе не раз думал о том, что словами Писания можно исписать весь дом, можно обклеить все стены, все косяки дверей и все двери. Но знаете, что для меня самое важное? Шестой текст говорит, «И да будут слова сии в сердце твоем». Братья и сестры, вот это самое главное. Чтоб они были в сердце сокрыты. Почему? Потому что в сердце своем сокрыл я слово твое. Для чего? Чтобы не грешить перед тобою. Если эти слова сокрыты глубоко в моем сердце, если я их храню как драгоценность Божию, тогда я живу ими. Тогда я способен, что сделать дальше? Внушить эти слова детям моим и говорить о них, идя, вставая, ложась и так далее. Когда они в сердце моем. Но для того, чтобы они были в сердце моем, эти слова Божьи, я должен Библией дорожить. Я должен Словом Божьим дорожить. Для этого слова я должен находить время. Я должен находить место в моей жизни, чтобы это слово поселялось в мое сердце. Посмотрите, муж блаженный в первом псалме, которого в законе Бога сокрыта его воля, и о законе его размышляет он день и ночь. Господи, у меня так не получается, я честно говорю. Я не размышляю над Словом Божьим день и ночь, потому что ночью как будто я сплю, а днем у меня много работы, и только несколько минут или часов, как у кого, я размышляю над Божьим Словом. Друзья мои, это тогда, когда мы читаем. Но продолжаем ли мы жить этим Словом на протяжении дня? Позволяем ли мы этому Слову преображать нашу жизнь? Если это так, то мы блаженные мужья, блаженные жены, блаженные Божьи дети. Потому что мы крепко любим заповеди Божьи. О чем размышляем мы день и ночь? Вот закончится сейчас собрание. Мы выйдем на улицу. Скажите, друзья, о чем будут наши разговоры? О работе? О кризисе? О рыбалке? Может быть, мы начнем осуждать того или иного проповедника, брата или сестру? О чем мы будем говорить? Может, мы будем говорить о том, что мы слышали? И то, чем наполнено наше сердце, будет говорить наш язык. Помните, что сказал в этом первом псалме псалмопевец? Это Божье обетование. Если ты пребываешь в Божьем Слове и крепко любишь Божьи заповеди, что Бог делает со своей стороны? Что Бог делает для этих людей? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Дорогой муж, какое ты сегодня дерево?
1: мощное, укоренившееся в Боге, или такое хиленькое, не при потоках вод, который не питаешься от Божьего стола, для того, чтобы потом передать эту истину детям. Какое ты сегодня дерево? И Слово Божие говорит о том, что если ты в законе Божьем твою волю сокрыл, подчинил свою волю Богу, то ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Оно питание получает, и оно посажено где, друзья? На скале. Оно на Христе посажено, это дерево. Корни его глубоко пущены в это основание. И оно получает питание от этого основания. Я хотел бы в заключение, чтобы мы прочитали теперь до конца этот 111-й псалом. Давайте мы прочтем его до конца. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Это как вступление, которое делал Давид. А теперь посмотрите, что обещает Бог. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Кого Бог называет правым? Те, кто Господа боятся и крепко любят заповеди Его. Эти люди правы пред Богом. Почему? Он оправдал их. Они теперь невиновны. Следующее. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». И если сразу свернуть все на материальный мир, то покажется, что и так. Но, друзья мои, есть другое обилие и другое богатство в христианском доме. Это богатство радушия, теплоты, гостеприимства, уюта и любви и мира. Это там, где, возможно, не шик, не комфорт стопроцентный, но там, что? Мир и любовь. Этим богатством сегодня наполнен мой дом и мое сердце, моя семья. Посмотрите, что дальше говорит Псалом. «Во тьме восходит свет правым». Снова же, не всем, но правым восходит свет во тьме. Почему? Потому что Бог освещает дорогу такому человеку. Он указывает ему путь. Добрый человек милует. Благ он и милосерд, и праведен. Это те качества, которые Богу принадлежат. Но если человек боится Господа, он перенимает все это от Него. И он благ, и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. У него никогда не раздвоенный язык. Он всегда истину будет говорить и отстаивать до конца. И это будет одна истина в его устах, не две. Не убоится худой молвы, чтобы не говорили о нем люди. Но если он прав пред Господом, он не убоится худой молвы. Это человек, муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов. Бог дает ему мужество. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Что напоминает, братья и сестры, вам этот псалом? Мужья, мужья, что вам напоминает этот псалом? Знаете, что он мне напоминает? 31 главу книги Притчи. Кому написана 31 глава книги Притчи, сестры? Женам. Мужья, 111 псалом написан нам, не женам. Написан нам, мужьям, которые хотят быть или есть блаженными пред Богом. Это наш псалом. О, если бы мы так жили и поступали, мы были бы благословенны от Господа. Последнее, что я хочу сказать. Это блаженное состояние, если имеет отец, оно никогда не останется незамеченным детьми и женой. Поэтому Бог ищет мужа по сердцу своему, ищет. Являюсь ли я сегодня этим мужем? Я хочу пожелать себе и всем мужьям, которые сегодня здесь, братьям, любить Господа от всего сердца, бояться Его, любить свою жену и не быть к ней суровым, как Христос возлюбил церковь. Я хотел бы, чтобы моим и твоим главой, брат, был Христос всегда. Я хотел бы, чтобы муж, ты воспитывал своих детей в учении и наставлении Господнем в страхе Божьем. Я хотел бы, чтобы ты был мужем по сердцу Господа. Я хотел бы, чтобы ты был блаженным мужем, который старается во всем подражать Богу. для которого христианство – это не образ жизни, а сама жизнь.
0: Я хотел бы, чтобы ты был мужем, у которого правильные друзья. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, у которого нет долгов. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, который не променял бы свое общение с семьей на персональный компьютер. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, с которым людям приятно находиться в общении, жить и работать. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, для которого жизнь – это служить другим. Господь ищет мужа по сердцу своему. И Он обязательно их находит. Являюсь ли я этим мужем? Если да, то Библия четко определила твое состояние, ты блаженный. Если нет, сегодня есть возможность стать блаженным. Да поможет тебе и мне в этом Господь. Аминь.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лишь

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Анна – пророчица. Имя Анна означает «милость», но в канонических книгах Библии упомянуты только две женщины, носившие это красивое имя, а именно мать пророка Самуила, для которой посвящена отдельная беседа, и Анна, о которой в Евангелии от Луки 2:36-38 так написано. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Обратим внимание наше на некоторые особенности. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова. Слово «пророк» или «пророчица» не означает «предсказатель будущего» или «объявитель укрытого», а «возвеститель воли или правды Божьей». О служении новозаветных пророков и пророчиц апостол Павел так написал. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. А чтобы говорить с влиянием, нужно знать свое место и положение в доме или в народе Божьем. Анна пророчица была дочь Фануилова, о котором мы ничего не знаем, но его дочь сделала для нас честь и сохранила его имя на страницах Священного Писания. А какую честь делаем мы для наших родителей? Анна пророчица была из колена Асирова, удел которого находился на северо-западе земли Израильской, часть которой принадлежит теперь Ливану. Из этого колена не было ни одного судьи или чем-либо выдающегося человека. В царствовании Давида не упомянут даже начальник этого колена. При Соломоне таким был Ваана, 3 Царств, 4 глава, 16 стих. Это колено одним из первых было пленено и переселено в Ассирию, 4 Царств, 15:29. Однако совершенно не исчезло, и Анна знала как свое назначение перед Богом, так и свое происхождение, не забыла свой народ и свой род. В семейной жизни она имела свое горе. Прожила с мужем 7 лет и овдовела. Многие считали это наказанием Божьим, а она приняла это как приближение к Богу. В английских переводах имеется любопытное расхождение относительно ее возраста. В переводах короля Якова, Jerusalem Bible, как и в русском, говорится, что она прожила с мужем 7 лет, и что во время принесения младенца Иисуса в храм она вдова лет 84. В переводах же Today's English Version или Living Bible говорится, что она прожила с мужем 7 лет и 84 года была вдовою к тому времени, когда в храм был принесен младенец Иисус. Если принять этот вполне допустимый и более точный перевод, то она действительно достигла глубокой старости, во всяком случае ей было сверх сотни лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. В дни земной жизни Господа Иисуса, кроме внешне набожных фарисеев, были еще более набожные исеи или есены, о которых очень хорошо отозвался Иосиф Флавий. Эти есеи очень дорожили священными книгами, и благодаря их заботливости в 1947 году и до 1963 год в пещерах близ Мертвого моря найдены древние свитки священных книг, спрятанных Есеями давным-давно. Эти свитки подтверждают имеющиеся у нас книги Ветхого Завета, за исключением книги Эсфири. Но Есеи были настолько возмущены беззакониями, какие творились в Иерусалиме и даже во дворах храма, что отделились от остального еврейства, были прототипом христианских монастырей. Но в Евангелии нет и намека, чтобы Господь Иисус посетил их когда-либо. Анна Пророчица знала обо всем, что творилось и в Иерусалиме, и в среде священников, но не соблазнилась, не ушла от своего народа и не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу, день и ночь. Предписание о дне «Все прощение Йом-Кипур». В седьмый месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Левит 16:29. Евреи понимали и понимают, как соблюдение строгого поста раз в году. Но в Библии имеем ряд примеров, когда люди постились в особенных случаях. Царь Ахав о помиловании, 3 Царств 21:17, царь Иосафат об избавлении от находников, 2 Паралипоменон 20:1-15, невитяне о спасении, Иов 3:5-10, пророк Даниил о сокращении страданий народа, Даниила 9:3, Ездра о сохранении в пути от разбойников, Ездра 8:21. После Вавилонского плена евреи имели дни поста, Захарии 8:19. 4 месяца, 9 дня, по случаю взятия Иерусалима халдеями, Еремия 52:6. 5 месяца, 7 дня, по случаю разрушения храма Навузарданом, 4 Царств 25:8-9. 7 месяца, 3 дня, по случаю убийства Гадолии и его свиты, Иеремия 41:1-2 и 4 Царств 25:25. 10 месяца, 10 дня, по случаю начала осады Иерусалима халдеями, 4 Царств 25:1. Кроме этого, фарисеи постились два раза в неделю, от Луки 18:12, по четвергам в память восхождения Моисея на Синай для получения закона, и по понедельникам в память возвращения Синая. Господь Иисус сказал фарисеям, что его ученики будут поститься, когда отнимется у них жених, от Матфея 9:15, то есть, когда Христа не будет в их среде. Когда Христовы служители молились и постились, то получили указание от Бога отправить для особого служения Варнаву и Савла, Деяния апостолов 13:1-3. Апостол Павел написал, что он часто постится, 2 Коринфянам 6:5 и 11:27, и рекомендовал другим тоже, 1 Коринфянам 7:5. О силе молитвы в Библии сказано очень много. Молитвы Моисея творили чудеса в Египте и на пути в землю обетованную. Молитвы пророка Самуила содействовали восстановлению независимости Израиля. Молитвы пророка Илии привели народ к покаянию и преклонению перед истинным Богом. Разрушение Иерусалима и халдеями было результатом отсутствия молящихся в нем. Через пророка Бог так объявил: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». Иезекииль 22:30-31. Христос заповедал своим ученикам: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас», Матфея 5:44. А любимый ученик его написал: «Если кто видит брата своего, согрушающего грехом, не к смерти, пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти». 1 Иоанна 5:16. Апостол Яков в 5 главе в 16 стихе советовал: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Анна пророчица не имела новозаветных наставлений, но Дух Божий вдохновлял ее не столько говорить людям о Боге, сколько говорить Богу о людях, ходатайствуя за них, она постом и молитвою служила Богу. Анна пророчица удостоилась великой чести. Она увидела младенца Иисуса как обещанного Богом Избавителя. Подошедшая славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Она была разборчива в своих свидетельствах, не навязывала своих убеждений всякому, а говорила о Господе только тем, которые ожидали избавления. Последние слова имеют двоякий перевод. По одному переводу говорила ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть ожидающим иерусалимским жителям. По другому переводу говорила ожидающим избавления Иерусалиме, то есть недовольным существовавшим положением и ожидавшим, что Господь пошлет им Избавителя. А этим Избавителем и есть Господь Иисус, которого Анна пророчица видела как младенца.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2019 год.
2: Проза. Елена Чепилка. «Отражение неба». Эта история произошла в Америке. Хотя, мне кажется, подобное могло случиться везде, где есть Церковь Иисуса Христа и искренние дети Божьи. Линда металась в беспокойном сне на узкой деревянной койке. В свои 23 она словно прожила несколько жизней, и их тяжелый груз болью сдавливал ее сердце и усталостью пульсировал в висках. Тюремные стены были подобны гробнице. Ей не хватало воздуха и хотелось плакать. Только не было слез. Не было слез. Воспоминания увлекли в прошлое, где были и счастье, и боль, и пустота, и где она потеряла Бога. Семья ее была небольшой, но дружной. Проповедник – отец, любящая нежная мама, заботливая старшая сестра и она – Линда. Они жили в небольшом уютном городке, где все друг друга знали. Дети ходили в школу, радовали родителей хорошими оценками, а по воскресеньям все вместе спешили в церковь. Все в мире казалось таким безоблачным и простым, пока однажды не заболела мама. Так в 12 лет Линда узнала, что значит страшное слово «рак». С того времени словно все перевернулось вверх дном. Дом, семья, судьба. Началась борьба со страшной болезнью. 2 года отчаяния и страха опустошили сердце Линды. Ей казалось, она молилась днем и ночью, умоляя Христа исцелить ее маму. А та все чаще и чаще говорила детям о небе. Взгляд ее лучистых синих глаз был удивительно спокойным и каким-то неземным. Линда часто просила отца: «Папочка, сделай что-нибудь. Ты же так веришь в Бога. Попроси у него, папа, он тебя услышит». Отец нежно прижимал дочь к себе, целовал ее мокрое от слез лицо, и она чувствовала на своих щеках и его крупные горячие слезы. Старшая сестра Линды, Мэри, тоже плакала и молилась, а мама с каждым днем становилась как-то легче, чище, светлее, словно постепенно преображалась в небожителя. Линда смотрела на нее и понимала, что мама уходит в тот далекий неведомый мир, о котором всегда говорила детям, о котором учили в церкви, который стал целью для многих людей на земле. Когда мамы не стало, Линда сломалась. В ее ушах еще долго звучал слабый материнский голос. «Я вас буду ждать, дети. Идите за Иисусом, и мы обязательно однажды встретимся. Не обижайтесь на Него из-за меня. Каждому из нас дано на земле свое время. Я была счастлива. Господь дал мне вас, папу, нашу церковь. Мне есть за что благодарить Господа. Мы обязательно встретимся у Его ног». Линда не хотела думать о встрече на небе. Ей нужна была мама здесь и сейчас. Сквозь слезы она прокричала в пасмурное небо после похорон: «Я не буду больше с тобой разговаривать! Ты забрал у меня маму! Я больше не хочу ходить в церковь! Не хочу слышать о тебе! Не хочу!» 2 следующих года в семье казались Линде кошмаром. Каждая вещь в доме напоминала о маме. Девочке казалось, что в любой миг она вновь увидит ее живой, а все случившееся было лишь страшным сном. Но реальность была жестокой и непоправимой. Вскоре Линда замкнулась в себе. Она перестала молиться, читать Библию и посещать церковь. Напрасно сестра и отец пытались ее успокоить и утешить. На сердце девочки словно кто-то положил тяжелый холодный камень. Линду начал раздражать отец. Всякий раз, когда она видела его читающим Евангелие, ее охватывала злость. Тогда она кричала ему: «Что дали тебе эта твоя книга и вера? Почему ты допустил смерть мамы?» Отец пытался оправдаться и приласкать дочь, но все напрасно. Вскоре ее боль и отчаяние вылились в настоящую ненависть к отцу и сестре, которая продолжала верить в Бога. Линде было 16, когда она впервые встретилась с Биллом, парнем намного старше ее. Он был таким простым и внимательным, с ним было легко. Когда Линда рассказала ему о своей боли, он предложил ей наркотик. А девушке так хотелось забыться, отвлечься от тяжести на сердце и просто научиться жить без мамы. Через несколько месяцев Линда стала наркоманкой. А потом она сбежала с Биллом из дому, оставив короткую записку на письменном столе отца: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Так начались ее скитания. Иногда они с Биллом ночевали в ночлежках для бродяг, иногда в домах у странных людей. У них не было постоянного адреса. Один город сменял другой, но жизнь всюду была одинаковой. Наркотики, блуд, драки, страх перед полицией. Иногда Линде становилась отвратительной даже сама мысль о своей жизни. Вспоминалась мама, ее святая чистота. В такие минуты хотелось умереть из-за ненависти к самой себе. Но смерти Линда боялась. В глубине сердца она знала, какая страшная вечность ожидает ее утопающую в грехах душу. Иногда девушка звонила отцу, но лишь поздно ночью, чтобы оставить ему сообщение на автоответчике. Оно всегда было одним и тем же: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Иногда Билл был к ней очень жесток. Порой он избивал ее до потери сознания, а потом отчаянно плакал, умоляя о прощении. И она прощала, ведь кроме него у нее никого не было. А он был таким же несчастным, одиноким и измученным своим грехом человеком. Их жизнь была адом, адом на земле живых. Однажды осенним вечером, когда Линда была одна в гостиничной комнате, которую Билл снял для них на несколько дней, в дверь ворвались полицейские. Они сделали обыск и стали задавать ей вопросы о Билле, об их совместной жизни. Девушка говорила правду, но понимала, что ей не верят. А потом Линду привезли сюда, в эту чистую, но такую неуютную комнату. Впереди ее ожидал следственный процесс по делу о продаже наркотиков. Билла арестовали, когда он сбывал очередную партию дорогостоящего зелья. Линда металась на кровати, словно в бреду. Каждая клеточка тела требовала дозы наркотика. Казалось, она вот-вот сойдет с ума. Нет, здесь ей никто не поможет. Никто. «Мама! О, если бы ты была рядом, мама!» — кричала Линда, глотая слезы. «Мамочка, почему ты ушла от меня? Почему? Боже, что такого я тебе сделала, что ты забрал у меня мать, и теперь я здесь? Боже, ответь мне, ответь!» Неожиданно ее укрыла пелена мягкого света. Казалось, будто она потеряла сознание или погрузилась в глубокий сон. Боль в теле мгновенно утихла. Из этого нежного сияния доносилось пение хора, прославляющего Христа. И вдруг Линда увидела спокойное лицо, самое родное на свете. Ясные синие глаза искрились любовью и счастьем. «Мама!» — шепнула Линда, боясь очнуться. «Мама! Вернись к отцу!» Тихо прозвучал спокойный, до боли знакомый голос. Образ мамы исчез. А в сознании Линды еще долго отчетливо звучало прекрасное пение. Знакомые с детства слова псалма грели ее холодное, окаменевшее от боли сердце. Утром Линда проснулась отдохнувшей. Впервые за последние годы она спала так спокойно. Потом она попросила администрацию тюрьмы сообщить отцу, где она находится. Как ей было страшно и стыдно смотреть в отцовские глаза. Но она так ждала с ним встречи. И вот Линда в комнате для свидания. Вошел отец. Она с трудом его узнала. Сгорбленные плечи, поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу и возле глаз. Но глаза все те же, полные жалости, сочувствия и любви. В них не было осуждения, в них не было и тени упрека и обиды. «Папочка!» Его дрожащие губы снова и снова целовали ее мокрое от слез лицо. А она чувствовала, как на ее щеки струятся его крупные, горячие слезы. «Не плачь, девочка. Теперь мы снова вместе. Навсегда. Ты ни в чем не виновата. Просто с нами случилась беда. Но впереди нас ждет общее небо. Я это знаю. Иисус любит и ждет тебя. Он готов простить и помочь». Они еще долго плакали и молились вместе. Им никто не мешал, словно само небо защищало эти любящие друг друга души. Линду оправдали, так как она никогда не участвовала в продаже наркотиков. После курса реабилитации девушка вернулась домой к отцу и сестре, которая к тому времени уже была замужем. От нее Линда узнала, как бессонными ночами отец отчаянно молился о ней Богу, как каждый день ожидал ее возвращения домой. «Прости меня, папа», — прижимаясь к отцовской груди, шептала Линда, — «прости». А отец только ласково улыбался своей младшей дочери сквозь слезы счастья. Потом они вместе пошли на кладбище. Целуя мамин портрет на могильной плите, Линда тихо шептала: «Я люблю тебя, мамочка. Однажды мы будем вместе, я обещаю». Воскресным утром Линда была в церкви. Ее встречали тепло и с любовью, и она чувствовала себя самой счастливой на земле. Все минувшие годы церковь усердно молилась о Линде и с надеждой ждала ее возвращения. После служения Линда еще долго сидела на деревянной церковной скамье в молитвенной комнате и говорила с Богом. Ей было что сказать ему. А когда она вышла на улицу к сестре и отцу, они увидели в глубине ее синих лучистых глаз отражение ясного неба.

О Слове Вечном. Иоанн Златоуст. Слово о любви. «Прекрасно сказал Господь. Бремя мое легко». Матфея 11:30. В самом деле, какое бремя или какой труд отпустить прегрешения брата, легкие и ничтожные, и тем приобрести прощение своих собственных грехов и скорое оправдание. Не сказал Господь: «Я требую от тебя денег, или тельцов, или козлят, или поста, или бодрствования, чтобы ты не стал отговариваться. Этого у меня нет, это я не могу». Но что легко, доступно и просто, того именно Он требует, говоря: «Прости брату твоему согрешение его, и я прощу тебе твои согрешения». Ты простишь небольшие долги, может быть, несколько оболов или хотя бы 100 динариев, а я прощу тебе 1000 талантов. И ты только простишь, ничего от себя не прибавив, а я и грехи тебе прощу, и исцеление, и царство тебе дарую. И самый дар твой я тогда приму, когда ты примиришься с врагом твоим, когда не будешь питать против кого-либо вражды, когда солнце не зайдет в гневе твоем, когда со всеми ты будешь иметь мир и любовь, тогда и молитва твоя будет приятна мне, и на доме твоем будет почивать мое благословение, и ты будешь блаженствовать. Если же с братом твоим ты не хочешь примириться, то как тебе от меня ожидать прощения? Мои слова попираешь, а прощения требуешь? Я, владыка, приказываю, а ты не обращаешь внимания. Как же ты, раб, осмеливаешься приносить Богу молитву ли, жертву ли или начатки, имея на кого-либо вражду? Как ты отворачиваешь лицо твое от брата твоего, так и Бог отвращает очи свои от дара твоего и от молитвы твоей. Бог есть любовь, а потому все совершаемое без любви Ему не угодно. В самом деле, как может принять Бог от убийцы молитву или дар, или начатки, или плоды, если он прежде не покается по-надлежащему? Но ты, конечно, возразишь мне: я не убийца. Я же докажу тебе, что ты убийца. Вернее, обличит тебя Иоанн Богослов, утверждающий: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». 1 Иоанна 3:15. Не будем же, братья мои возлюбленные, дорожить ничем, кроме любви. Не будем ни о чем, кроме нее, заботиться. Пусть никто не имеет вражды против другого, пусть никто не воздает злом за зло. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ефесянам 4:26. Но оставим должникам нашим все их прегрешения. В самом деле, что за польза, дети, если кто-то всем обладает, а любви спасающей не имеет? Если кто устроит большой пир для царя и властей, возможно, с большей роскошью, чтобы ни в чем не было недостатка, а соли у него не окажется, разве не расстроится вследствие этого весь пир? Конечно, расстроится. И устроитель пира таким образом и издержки понесет, и труды его пропадут даром, сверх того осрамится перед зваными на пир гостями. Так и здесь. Что за польза трудиться на ветер? Без любви всякое дело и всякая заслуга нечисты и несовершенны. Хранит ли кто девство, постится ли, бодрствует ли неусыпно, молится ли, питает ли нищих, приносит ли, как ему кажется, дары или начатки или плоды, строит ли церкви или другое что-либо делает, без любви все это ни во что не вменяется в очах Божьих. Не жди в таком случае благословения Божьего. Послушай, что говорит апостол. Кто питает вражду на брата своего и между тем делает приношение Богу, это все равно, как если ты приносил в жертву собаку, приношение его не лучше платы блудницы. Сравни Матфея 5:23-24, Исаии 66:3, Второзаконие 23:18. Не делай никогда ничего без любви, потому что любовь покрывает множество грехов. О, каким благом мы пренебрегаем! О, каких благ и какой радости лишаемся, не утвердившись в любви! Ее не пожелав приобрести, Иуда удалился из лика апостолов, оставив свет истины. Возненавидев своего учителя и братьев, он погрузился во тьму.
Потому и верховный апостол Петр говорил о нем: «Отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Деяние 1.25. С другой стороны, Иоанн Богослов говорит: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна 2.11. «А если ты скажешь, что хотя брата своего я не люблю, но Бога люблю», Иоанн и тут обличает тебя в таких словах: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». 1 Иоанна 4.20. Итак, кто имеет любовь ко всем братьям, кто не питает вражды против кого-либо, кто исполняет заветы апостола: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4.26, тот любит Бога, тот ученик Его, сказавшего: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» Иоанна 13.35. Очевидно, ученики Христовы познаются по этому признаку, по истинной любви между собой. А кто ненавидит брата своего, тот хотя бы и думал про себя, что любит Христа, лжет и самого себя обманывает. Так и апостол Иоанн говорит, что «имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» 1 Иоанна 4.21. В другом месте Господь сказал: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя», и чтобы показать силу любви, прибавил: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22.37, 39.40. Необыкновенное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот тем самым исполняет весь закон. Итак, любовь есть исполнение закона. Римлянам 13.10, говорит апостол. О несравнимая сила любви! О неизмеримая сила любви! Ничего нет ценнее любви ни на небе, ни на земле. Потому-то апостол Павел, познав, что ничто не равняется с любовью, во все концы вселенной объявил в своих писаниях: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» Римлянам 13.8. «И душу друг за друга полагайте». Вот эта любовь есть глава всех добродетелей, соль добродетелей. Любовь – исполнение закона, любовь – верное спасение. Она некогда возобладала в сердце Авеля, она сделала Ноя кормчим, она содействовала патриархам, она спасла Моисея, она Давида сделала жилищем Святого Духа, она вдохновляла пророков, она укрепила Иова. И почему не сказать сильнее? Она Сына Божьего низвела с небес к нам на землю. По любви бестелесный воплощается, безначальный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим. Любовью устраивается все дело спасения. Упразднена смерть, низложен дьявол, Адам возвращен в рай, Ева стала свободной. Любовь сняла проклятие, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство Небесное. Она, уловив рыбаков, сделала их ловцами людей. Она воспламенила и укрепила мучеников. Она населила пустыни. Она наполнила горы и пещеры псалмопением. Она побудила мужей и жен идти путем узким и тесным.

Из поэтических тетрадей. Князь Константин Романов. Псалмопевец Давид. О царь, скорбит душа твоя, томится и тоскует. Я буду петь, пусть песнь моя твою печаль врачует. Пусть звуков арфы золотой святое песнопение утешит дух унылый твой и облегчит мучение. Их человек создать не мог, не от себя пою я. Те песни мне внушает Бог, не петь их не могу я. О царь, незвучный лязг мечей, ни юных дев лобзанья не заглушат тоски твоей и жгучего страдания, но лишь души твоей больной святая песнь коснется. Мгновенно скорбь от песни той слезами зальется. Воспрянет дух унылый твой, о царь, и торжествуя у ног твоих, властитель мой, пусть за тебя умру я. Сентябрь 1881 год. Надпись на Евангелии. Пусть эта книга священная спутницей вам неизменною будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной доле земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой. 1883 год. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой. Любя, надеясь кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. 1886 год. Маркову. Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлою душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, бестрепетной стопой и весело, и радостно идет своей стезей. Блажен, кто не склоняется перед судом молвы, пред мнением толпы людской не клонит головы, кто злыми испытаниями и горем закален, исполненный отвагою, незыблем и силен, прибудет тверд и мужествен средь жизненной борьбы,
стальною наковальнею под молотом судьбы. 1885 год. Молитва. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистою кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. 1886 год. Из Апокалипсиса. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Откровение, глава 3, стих 20. Стучася, у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы с очей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать. Я сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей, я стою. Впусти меня в келью свою. 1883 год.

0: Эссе. Любовь Сергеева. День Победы. Эпиграф. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Весна в этом году была ранняя. Уже к Пасхе, пришедшейся на начало апреля, погода установилась сухая и теплая, что не характерно для нашего климата. Вечерами улицы заполнялись гуляющими горожанами. По набережной Верхнего озера под присмотром родителей разъезжали на трехколесных велосипедах и самокатах дети. По аллеям парка гуляли степенные мамочки с колясками. На лавочках сидели пожилые дамы и читали пухлые романы. Стайки смешливых девчонок в ярких платьях порхали от одного фонтана к другому. Мальчишки демонстрировали скорость и ловкость на скейтбордах и роликовых коньках. Сам воздух был насыщен радостным ожиданием. Впереди лето, каникулы и отпуска. А буквально через несколько дней – первомайские праздники. Кстати, о последних. К ним город предстал во всей красе. Распустились листья на деревьях, зацвели каштаны и сирень, клумбы пестрели высаженными в открытый грунт анютиными глазками, тюльпанами и крокусами. Фонарные столбы были украшены красными флагами и триколором. На центральных площадях появились плакаты с изображением маршалов Победы Жукова, Рокоссовского и Василевского. Фасады городской ратуши и главный корпус университета затянули огромными полотнищами, на которых были изображены сотни фотографий людей в военных гимнастерках. Буквально через несколько дней многочисленная колонна «Бессмертный полк» двинется по центральному городскому проспекту Ленина, а над ней будут парить на деревянных шестах вот такие же фотографии дедов и прадедов, в честь которых на всех автомобилях уже красуется надпись «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Она позвонила поздно вечером и некоторое время не могла вымолвить ни слова. Я слышала из телефонной трубки глухие рыдания, которые ей никак не удавалось подавить. Наконец раздалось: «Папу опять увезли в реанимацию. Только что. Помолитесь, пожалуйста». Последнее слово утонуло во всхлипываниях. Мы помолились. Уже лежа в постели, выключив настольную лампу, я вновь подумала о том, кто сейчас находился в палате интенсивной терапии. Представила его лицо, худое, в глубоких морщинах, длинные пальцы перебирают складки пододеяльника, глаза различают свет лампы над столиком дежурной медсестры. Тишина больницы изредка прерывается чьими-то стонами, чуть слышным звяканьем открываемой ампулы и шелестом листвы за окном. Вспомнилось наше знакомство, состоявшееся несколько лет назад, немногочисленные встречи с долгими неспешными чаепитиями, рассказы о былом, любимая работа, дом, полная чаша, друзья-товарищи. И вздох о настоящем. Старость, физическая немощь, болезни. Он часто выходил из-за стола, чтобы покурить на балконе. Его силуэт на фоне фиолетового неба был смутно виден сквозь тюль. «Папе лучше. Его уже перевели в обычную палату. Сегодня была у него. Он даже проводил меня до конца коридора. Хотел и по лестнице спуститься, да я не разрешила». «Ну вот, в который раз он выкарабкался», — подумалось мне. Года три назад ситуация была такой же критичной. Надежды не оставалось, но с тех пор он отметил не один день рождения. Даст Господь, и до следующего доживет. Меньше 2 месяцев осталось. Однако радость оказалась преждевременной. «Папа опять в реанимации!» Подавленное рыдание.
1: Вы можете отвезти меня к нему? Нужно передать салфетки, памперсы.
0: Город стоит в многокилометровых пробках, поскольку центральные улицы перекрыты из-за парада военной техники. Праздные горожане высыпали на главную площадь, чтобы увидеть, как громыхают по старинной брусчатке танки и ракетные комплексы, сфотографировать на фоне БТР ребенка в берете десантника, подержать в руках автомат. Это 9 мая, праздник, ставший самым главным в стране. «Ну не реви», — говорю я ей, пока машина, а вместе с ней и мы, плавимся в жарких лучах солнца, стоя в пыли и духоте длиннющей автомобильной пробки. «Не надо расстраивать отца слезами». Банальные слова, которые мы все произносим в подобных случаях. «Не буду», — продолжает она рыдать. Пробравшись часа через два через краснознаменные улицы, мы, наконец, припарковали автомобиль в тени старых яблонь, что растут в больничном дворе. Их белые цветы завяли и опали на потрескавшийся асфальт. Как рано в этом году. Мы идем по пустынным светлым коридорам. Никого. Выходной день. Подходим к запертой двери со звонком и смотровым глазком. Позвонили. Проходит несколько минут. Слышен звук отпираемого замка, и на пороге появляется медсестра. Она сурово посмотрела на нас, сердито буркнув: «Слушаю! Можем мы посетить Владимира Григорьевича?» «Нет, это реанимация. Мы привезли салфетки, бумажные полотенца, быть может, еще что-то надо?» Страж отделения смягчается. «Нет, больше ничего. Кстати, вы можете пройти к врачу, который накануне оперировал вашего отца». Мы вновь идем по безлюдным переходам и лестницам, находим нужный кабинет и стучим в дверь. Молодой мужчина в белом халате и шапочке склонился над столом, что-то пишет. «Мы бы хотели узнать о состоянии больного». Следует недолгий, но обстоятельный отчет о диагнозе, проведенном лечении, ходе операции, много медицинских терминов, анатомических подробностей, но вывод предельно ясен. Счет идет на часы. «Честно говоря, я не понимаю, почему он до сих пор жив», — задумчиво говорит хирург, скорее себе, чем нам. «В таком состоянии все обычно заканчивается через 2-3 часа, а тут вторые сутки. Странно». Потом он спохватывается, что рядом сидит безутешная дочь, и профессиональным тоном перечисляет: «В настоящее время осуществляется поддерживающая терапия, вводятся обезболивающие, все направлено на то, чтобы облегчить состояние пациента». «А можно к нему?» «Конечно, конечно. Пойдемте, я вас проведу». Мы стоим с двух сторон у постели и держим каждое в руке по сухой холодеющей ладони. Черты лица заострились, морщины обозначились еще резче, в глубоко запавших глазах боль и страх. Взгляд перебегает с наших лиц на кафельные стены, белый потолок. Кажется, что он видит еще кого-то, невидимого для нас. Говорить не может, лишь беспомощно шевелит губами. «У вас несколько минут», — строго предупреждает медсестра и склоняется над своими записями за столом. Несколько минут. Что сказать, если с этими минутами убегают последние мгновения жизни? Вспомнить прошлое? Сказать что-нибудь фальшиво-бодрое? Или о том, что любим его? Все не то. Слова рождаются сами собой, будто кто-то невидимый говорит их. Времени мало. Вы уходите в вечность. Необходимо примириться с Творцом, чтобы встреча с Ним стала радостью и обретением небесного дома. Повторяйте за нами слова молитвы. Повторяйте, как только можете, вслух или про себя. Просто шепчите, как получится. Он услышит обязательно. Готовы? Руки и ноги заходили ходуном. На лице отразилось страшное волнение. Взгляд силился выразить то, что высказать невозможно. «Иисус, прости меня!» В глазах умирающего, устремленных на нас, сконцентрировались все жизненные силы, которые еще остались в этом теле. Казалось, все члены уже умерли, живы только глаза. Но сколько в них жизни!
1: Каждое слово молитвы отражалось в них, будто он фотографировал плывущие по воздуху фразы, которые произносили мы, пытался повторить вслух, но губы не слушались его. «Аминь!» — раздались в тишине палаты наши голоса. Медсестра коротко взглянула на нас. «Чего только не услышишь в реанимации!» Но мы смотрели на того, кто только что родился вновь. Покой и радость отражались на старческом лице. Слабая улыбка тронула онемевшие губы. Увлажненные глаза отражали небесный свет, что светит по ту сторону смертного порога. «Вам пора уходить. До свидания, папа». Вновь автомобильные пробки, духота и пыль. Толпы людей на тротуарах. Парад закончился. Трехлетние малыши в гимнастерках и пилотках, сшитых на заказ в модных ателье, сидят в колясках, сжимая в руках воздушные шары. Раскрасневшиеся от яркого солнца женщины с подкашивающимися ногами в туфлях на высоких каблуках, явно натирающих пятки, устало бредут, промокая бумажными платочками вспотевшие под слоем косметики лица. Мужчины на ходу пьют пиво из жестяных банок, придерживая на плече небольшие деревянные транспаранты с фотографиями воевавших предков. День Победы подходил к концу. В салоне автомобиля резко прозвучал телефонный звонок. Номер реанимации. На несколько секунд палец замер над кнопкой с зеленой трубкой. Мы знали, что сейчас услышим.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Евангелие от Матфея, глава 7. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке,
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом,
встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная беда.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие мои слушатели, вы когда-нибудь наблюдали над работой гончара, когда он превращает из глины прекрасные статуи или сосуды? Сегодня я хочу открыть вам эту тему полностью. Гончар и глина.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. Ох, больно, довольно, оставь! Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась: «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. «Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь», — с такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась: «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала: «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги. Там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд, чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя, ни в чем нуждаться верю я не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышит все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Эту передачу подготовила и провела Элизабет Завадский. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
1: Глава 37. Очарованная земля. Хотя очарованная земля была очень привлекательным местом, пилигримы подвергались большому искушению отдохнуть после длинных переходов, а также она была полна трудностей и переживаний. Воздух был теплый и неподвижный, так что всех начало клонить ко сну, а слуги злого принца настроили множество маленьких беседок в надежде, что небодрствующие пилигримы все же зайдут в какой-нибудь из них, чтобы отдохнуть. Тогда они непременно попадут в руки своих противников. Они также насадили множество шиповника по над самым царским путем, и он так разросся, что его колючие ветви переплетались над тропинкой, так что христиане и ее друзьям приходилось прокладывать свой путь между ним с большой осторожностью. Рано утром прошел сильный дождь, тропинка была вся раскисшая, и все было мокрым. Пробираясь по грязи среди колючих шипов, дети очень скоро устали, и их настроение было скверным. Великодушный и господин Доблестный старались изо всех сил развеселить уставших, изнемогающих детей. Великодушный шел первым, предложив слабоумному опереться на его руку. Доблестный же пошел последним, ведя господина Безнадежного, который все еще чувствовал себя слабым и никак не мог прийти в себя. Скоро они подошли к большой и очень красивой беседке. И если бы дети были одни, они не устояли бы против искушения зайти и немного отдохнуть. Ее стены были сделаны очень искусно, а крыша в это утро была покрыта свежими зелеными ветками, что делало ее прохладной и такой манящей. Но пилигримы уже убедились в мудрости их молодого проводника и доверяли ему. Он предупредил их постараться не думать о сне до тех пор, пока они не пройдут всю эту опасную долину. Ночь застала их как раз на середине очарованной земли. Продвигаться стало еще труднее, потому что воздух стал влажным от внезапного тумана. Луны совсем не было видно. Однако великодушный спокойно, хотя и медленно, продолжал вести всех вперед. Вдруг он предложил всем остановиться на несколько минут. Мы подходим к месту, над которым от царского пути отделяется несколько тропинок, сказал он. Очень темно, поэтому я должен еще раз внимательно посмотреть на карту, чтобы нам случайно не свернуть с правильного пути и не заблудиться. Он зажег фонарь и разложил свою маленькую карту. Когда он посмотрел, то увидел, что как раз перед ними была большая яма, наполненная грязью, которую злые слуги вырыли как раз на проходе. Если бы они продолжали свой путь в темноте, то обязательно бы упали в нее. Их могло засосать, прежде чем кто-либо пришел бы им на помощь. Неподалеку от ямы была другая беседка, в которой лежали два маленьких пилигрима и сладко спали. Они были приблизительно одного возраста с Матфеем. И когда великодушный посмотрел на них, он сказал: «Нам необходимо разбудить их». Но хотя он и звал их по именам, потому что он знал их, они его не слышали. В конце концов он взял их за плечи и стал трясти. Это их немного разбудило, и один из них пробормотал: «Я заплачу тебе, когда раздобуду денег». А другой: «Я буду драться до тех пор, пока смогу держать меч». С этими словами они опять заснули. Великодушный отошел от них, потому что понял, что разбудить их невозможно. «Что они имели в виду?» — спросила Христиана. «Они и сами не знают, что они говорили», — ответил он. «Они под властью злого принца, и он не дает им понять всей опасности до тех пор, пока будет для них слишком поздно». Глава 38. Еще один пилигрим. Было настолько темно, что пилигримы с трудом различали тропинку. Они стали просить великодушного зажечь фонарь. После этого они пошли более уверенно и веселее. Но девочки и оба маленьких мальчика чувствовали сильную усталость, и они стали взывать к царю, чтобы он поддержал их в этом изнеможении. Неожиданно подул прохладный свежий ветерок. Он дул как раз поперек их направления. Воздух стал проясняться, и хотя луна все еще была спрятана за облаками, дети уже могли различать друг друга. «Мы, наверное, уже подходим к концу этой равнины?» — спросила Христиана. «Нет, еще нет», — ответил великодушный. «Но это ваша последняя трудная ночь. Завтра мы должны войти в восторженную землю, в которой вы сможете отдохнуть без всякого страха об опасности».
2: «Когда же мы войдем в небесный город?» — спросил Иаков.
1: «Я не знаю», — ответил великодушный. «Царь может прислать за вами очень скоро. А может быть, он поручит вам выполнять какую-нибудь работу в восторженной земле. Он даже может послать вас помогать другим пилигримам на их пути,
2: чтобы быть проводниками и сражаться с великанами, как это делал ты для нас», — с жаром спросил Иосиф.
1: — «Возможно, когда вы станете старше», — улыбаясь, ответил великодушный. — «Но я не могу сказать, что царь желает для вас. Знаю только одно, что вы будете счастливы. И что бы он ни предложил вам исполнять, вы будете выполнять это с наслаждением». Еще до восхода солнца, когда воздух был подернут легкой дымкой, пилигримы услышали голос, как будто недалеко от них кто-то разговаривал. Они тихонько шли дальше и вскоре увидели паренька, склонившегося на колени у обочины. Лицо его было поднято к небу. Они знали, что он молился царю. Он, казалось, не слышал их шагов, а они старались пройти бесшумно, чтобы не побеспокоить его. Но вот он встал и бросился бежать в сторону небесного города. Великодушный, узнав, что он пилигрим, закричал, чтобы он подождал их. «Ох!» — проговорил господин честный, когда паренек повернулся к ним. «Я знаю его!» «В самом деле?» — спросил доблестный. «Кто же он?»
2: «Он из того же города, что я!» — ответил честный. «Зовут его Твердый Духом, и он настоящий царский пилигрим».
1: «Твердый Духом?» Увидев старца, также воскликнул от изумления.
2: «Это отец честный! Ты тоже пилигрим?»
1: «Да, без сомнения», — ответил честный.
2: «Как мне приятно тебя увидеть», — сказал молодой человек, пожимая его руки.
1: «А я рад видеть тебя», — ответил честный, «идущего и ищущего помощи от царя, как верный слуга».
2: «Ты встретил опасность?» — спросил доблестный. «Или ты благодарил царя за его чудеса?»
1: «Я был в опасности», — ответил твердый духом, и затем он поведал своим друзьям о том, что с ним произошло.
0: Глава 39. Безрассудная. Помните, как льстец встретил христианина и верного на очарованной земле и старался сбить их с пути? Злой принц знал, что когда пилигримы достигнут восторженной земли, он не сможет больше достать их, поэтому он поставил очень много своих людей, чтобы они искушали царских слуг, пока они еще на его территории. Твердый духом встретился с девочкой, имя которой было Безрассудная. Она была очень симпатичной и обладала необыкновенной манерой разговора.
2: «Ты выглядишь таким усталым», — сказала она ему, — «и я уверена, что ты одинок. Можно я пойду с тобой и буду тебе другом?»
1: Но твердый духом, видя ее пеструю одежду,
2: и свободу поведения понял, что она не была пилигримом. И он ничего не ответил. Он шел молча, а она следовала за ним, улыбаясь и отпуская комплименты, пока в конце концов он не рассердился и сказал ей оставить его в покое. Когда она услыхала его резкие слова, она засмеялась и предложила ему следовать за нею.
0: «Я научу тебя, как можно быть на самом деле счастливым», — сказала она, «если ты пообещаешь мне выполнять все, что я тебе скажу».
2: Но твердый духом не хотел слушать ее, и когда понял, что она не намерена отстать от него, он склонился на колени прямо над дорогой и умолял царя освободить его от ее искушений. «Я был уверен, что царь меня выручит», — сказал твердый духом. «И он выручил, позволив вам догнать меня как раз в нужный момент. Я не слыхал ваших шагов, но девица, возможно, увидела вас, потому что она ушла очень неожиданно». Тогда я стал благодарить царя за его ко мне доброту. Потом я поспешил, чтобы уйти от этого места, но вдруг услышал, что вы меня зовете. «Мне кажется, что я ее видел», — сказал господин честный, «или читал о ней в одной из царских книг». «Может быть, то и другое», — ответил твердый духом. «Она сказала, что ее зовут Безрассудная. Она высокая, глаза у нее черные, и волосы темные тоже». «Да», — ответил твердый духом. «Она улыбается, когда разговаривает, и на ремне у нее пристегнут кошелек с золотом. Она постоянно перебирает пальцами деньги, испытывая при этом удовольствие». «Да-да, это она. Я думаю, что я кое-что знаю о ней. Она очень опасный враг». «Да, это правда», — ответил великодушный. «Хотя она еще очень молодая, она причиняет больше вреда на очарованной земле, чем любой другой из слуг злого принца. Почти все свое время она проводит здесь, но иногда ее встречают на поляне возле узких врат, где она называет себя удовольствием и старается помешать детям, которые ищут путь к царю. Я могу вам рассказать много печальных историй о пилигримах, которые были ею обмануты». «Я видел, что это недобрый попутчик», — сказал твердый духом, «но я знал, что он находился в такой опасности». «Плохие попутчики всегда опасны», — ответил великодушный. «Хорошо, что ты воззвал к царю, потому что освободиться от нее очень и очень трудно». Глава сороковая. Счастливое утро. Взошло солнце, когда пилигримы подходили к концу равнины. Перед ними возвышались холмы, залитые теплым, мягким светом. Темная река находилась по ту сторону холмов, и путешественникам ее не было видно. Не могли они созерцать и славу небесного города, но сознание, что золотые ворота не так уж далеко, согревало им сердца и придавало бодрость. Восторженная земля была недалеко, в которой должны были окончиться все опасности и трудности их путешествия. «Как я рада, что я пошла с тобой!» — прошептала Милость, беря Христиану за руку. «Я часто боялась, но теперь я так счастлива!» «Да», — ответила Христиана, — «мы никогда не могли бы быть так счастливы в нашем старом доме!» Она оглянулась на своих братиков. Матфей заметно подрос после своей болезни, и лицо его было более серьезное, но эти изменения были приятны сестре. «Я думаю, что Матфей будет немножко похож на великодушного, когда года через два, не так ли?» — спросила она. «Возможно, царь поручит ему выполнять ту же самую работу», — высказала свое мнение Милость. «Провожать пилигримов? Да это же самая прекрасная работа! Ах, если бы у него хватило на это мудрости! Ты думаешь, великодушный сразу стал мудрым? Его, наверное, учили. А так, как бы он знал о царе и его воле? А Матфей такой добрый, внимательный! Он без сомнения будет прекрасным проводником!» «Да, возможно, ты права», — ответила Христиана. «Он и теперь уже такой храбрый и очень любит царя». Младшие мальчики чувствовали себя очень уставшими после столь долгого ночного путешествия. Но путешествие пошло им на пользу. Их крепкие фигуры выглядели приятно. Христиана вспомнила невинность в мирной долине и думала, сколько пройдет времени, прежде чем она сможет прийти сюда, и они опять будут вместе в этой прекрасной, солнечной, восторженной земле. Все пилигримы молчали, каждый увлеченный своими мыслями. Так они покинули опасную равнину, следуя за великодушным по тенистой тропинке. Слабоумный прижался к руке проводника, не в силах справиться с робостью при виде стольких незнакомых лиц. Потому что жители этой земли, когда увидели приближающихся пилигримов, вышли их поприветствовать. Господин ненадежный нашел для себя верного друга в доблестном. А боязливая, хотя и редко отходила от своего отца, все же подружилась с одной из старших девочек. Христиана с милостью никогда не расставались. Оба маленьких мальчика смотрели на старца честного, как на своего особого друга. И последнее расстояние своего путешествия они шли вместе. Неожиданно они увидели, что находится в одном из царских виноградников, где великодушный предложил им отдохнуть. «Нас было так мало, когда мы начинали свое путешествие», — сказала милость, садясь на мягкую зеленую травку, все еще держа Христиану за руку. «А теперь как нас много! Одни молодые, другие пожилые, одни слабые, другие сильные, и царь заботится о нас всех!» Глава 41. В восторженной земле. Пилигримы были очень счастливы в восторженной земле. Царские слуги приготовили дом для каждого из них и объяснили, какую работу они должны выполнять. Господин ненадежный и слабоумный должны были спокойно отдыхать, дожидаясь, пока царь за ними пришлет. Но молодежь должны были приступать к работе, которая была распределена для каждого в отдельности. Христиана довольно много времени проводила за обучением Иосифа и Иакова. Она также часто выходила с другими царскими слугами приветствовать новых пилигримов, которые прибывали в эту страну почти каждый день. Иногда она незаметно уходила вместе с милостью пройтись по берегу темной реки. Вид бурлящей реки приводил милость в трепет. Но Христиана всегда смотрела над ней, на прекрасный золотой свет. Постепенно милость перестала бояться. Она старалась почувствовать то, что переживала Христиана. Ведь царский город, которого они ожидали, будет только началом еще большего счастья, которого она никогда еще не знала. «Ах, если бы вода была не такой мутной и бурной, — говорила она, — или бы ты была рядышком, когда мы будем переходить. Но если мне придется идти одной, это будет ужасно. Ты совсем не должна думать о воде, — обычно отвечала Христиана. Думай о прекрасном городе и о царе, который живет там, о царевиче и лучезарных ангелах, которые будут тебя встречать. «Ах, милость, не бойся!» И хотя страх ее понемножку уменьшался, она все равно не любила смотреть на реку. Ей больше нравилось прогуливаться по царскому саду и разговаривать с детьми, которые подолгу играли в виноградниках и среди цветов. Одно из занятий было таким, что даже самые стеснительные дети могли выполнять. Это каждый день собирать цветы для пожилых пилигримов. Особенно для тех, которые были очень старенькими и слабыми. Они уже не были в состоянии пойти в сад и наслаждаться красотой распускающихся бутонов. Прошло время, и невинность также появилась в этой земле, чтобы опять жить вместе со своей сестрой. Самым большим удовольствием для милости было помогать маленькой девочке выбирать цветы и относить их ее друзьям. Старец честный часто встречал их в саду ранним утром и всегда говорил: «Мы, старые пилигримы, всегда счастливы, когда маленькие пилигримы украшают наш путь цветами». В одном из домов хранилась книга, в которой царские слуги записывали имена всех пилигримов, которые переходили реку, и описание их жизни. Матфей и Твердый Духом с интересом стали читать эту книгу и надеялись, что когда-нибудь царь позволит им сражаться так же смело, как те воины, о которых они читали. Хромому мальчику, останавливающемуся, книга тоже понравилась, но любимыми его историями были те, которые описывали слабых и хилых пилигримов, как был он сам. «Их так много!» — однажды сказал он. «Я думаю, что это очень полезно читать о них». И даже господин Ненадежный почувствовал больше бодрости, когда останавливающийся пришел его посетить и рассказал ему о том, как царь любит слабых пилигримов и как ангелы заботятся о них с особой нежностью. Глава 42. Христиана переходит реку. Когда великодушный благополучно привел Христиану и ее попутчиков к концу их путешествия, то он вернулся к своему господину. Но он пообещал, что когда-нибудь он придет, чтобы их навестить, потому что основное время у него уходило на то, чтобы провожать пилигримов на царском пути. Наконец-то настало время для маленькой невинности покинуть мирную долину. Поэтому ее добрая няня послала за великодушным и попросила его доставить маленькую невинность к ее сестре. Невинность очень полюбила ласковых нянечек, но она не забыла ни Христианы, ни молодого проводника. Она пошла с великодушным очень довольная, и даже трудно сказать, кто из них был более желанным, когда они подошли к новому дому Христианы. Великодушный был очень рад опять встретить всех детей. Он сказал им, что его господин разрешил ему побыть с ними в восторженной земле несколько недель, чтобы он мог отдохнуть в царских садах и приготовиться для дальнейшего труда. Время промчалось быстро, и царю было приятно поручать ему выполнять работу здесь, в восторженной земле. Он все еще был там, когда Христиана и несколько пожилых пилигримов пересекли темную реку и вошли в небесный город. Христиана и Милость часто наблюдали за царскими посланцами, которые часто появлялись на улицах и старались угадать, в чей дом они постучат в этот раз. Однажды они увидели лучезарного ангела, стоящего возле их двери. Они затрепетали от страха и радости. Но послание было не для Милости. Ангел заговорил с Христианой. «Наш царь приглашает тебя», — сказал он. «Он хочет тебя видеть в своем дворце». Христиана была так рада при одной даже мысли быть царем в его славном городе. Но ей было жаль оставлять своих маленьких братиков и крошечную невинность. Она подумала о всех друзьях, но она знала, что совсем немного, и они последуют за ней. При этой мысли она успокоилась. Ей хотелось попрощаться с великодушным, поэтому она послала за ним и просила передать ему слова, которые сказал ей лучезарный ангел. Великодушный пробыл с ней немножко, разговаривая о реке и о переходе. Когда остальные пилигримы услышали о том, что Христиана собирается их покинуть, они также пришли посетить ее. Она попросила доблестного позаботиться о ее братьях, и он пообещал, что будет наблюдать за ними до тех пор, пока будет находиться в этой стране. Затем она попрощалась со всеми, но они не хотели отпускать ее одну. Пошли с ней к самой воде, смотря вслед, пока она не скрылась из глаз. Они видели ангелов, поджидавших ее на противоположном берегу, и знали, что она достигла земли благополучно, потому что сияющая группа медленно двинулась от реки вверх по тропинке к золотым воротам. Скоро они исчезли в славе небесного города. Бедная маленькая невинность заплакала, когда сестра ее оставила. Плакали Иосиф с Иаковом, но Матфей и милость ласково повели их домой и утешали. Великодушный и доблестный не могли печалиться, хотя они оба очень любили Христиану. Они знали, что она вошла в небесный город и что она никогда не будет утомляться и жаждать. Итак, вместо того, чтобы плакать, они прославляли царя, который взял его верного пилигрима, чтобы быть с ним навсегда. Глава 43. Царь призывает своих слуг. Недолго прошло с тех пор, как ушли Христиана, как приглашение пришло для хромого мальчика, останавливающегося. Доблестный и великодушный как раз были у него, когда пришел лучезарный ангел, и когда он получил царское приглашение, он радостно повернулся к доблестному и сказал: «Пусть эти костыли останутся у тебя до тех пор, пока ты встретишь другого хромого пилигрима, и тогда отдай их ему с моими добрыми пожеланиями. Скажи ему, что я надеюсь, что он будет служить царю лучше, чем я это делал». Затем он посмотрел на великодушного и сказал: «Ты был очень добр ко мне, и ты мне много помогал на моем пути». Оба друга пошли проводить его также до самой воды, и когда он вступил в реку, то положил свои костыли на берегу. «Они мне никогда больше не понадобятся», — прошептал он. «Я знаю, что в царском городе есть кони с колесницами, которые сияют, как солнце». Через несколько дней прислали и за слабоумный. Царское приглашение для него было особенно добрым и нежным. Бедный, слабый пилигрим торжествовал при мысли, что скоро он будет в стране, в которой изнурительный труд и переживания чужды. Прошло еще несколько недель, прежде чем лучезарные ангелы пришли опять. На этот раз приглашение было для ненадежного. Когда боязливая услышала об этом, она стала проситься пойти с ним, и царь, который знал, как крепко она любит своего отца и какой она была верной во всех его переживаниях и трудностях их путешествия, ответил на ее просьбу. Итак, отец с дочерью вошли в реку рука об руку. Пилигримы, стоящие на берегу, услышали ее пение. Это была песнь благодарности. Они были слишком далеко, чтобы разобрать слова, которые она произносила, удаляясь все дальше и дальше. Старец, господин Честный, получил следующее приглашение. В это время река была полна воды, так что даже берега были затоплены. Но несмотря на то, что она казалась ужасно широкой и глубокой, старец не боялся. Он знал, что его царь не позволит ему погибнуть в водах реки. Весело он подошел к берегу в назначенное время, и тут вдруг встретил друга, который поджидал его, человек, которого он знал почти всю свою жизнь. Звали его Добросовестный. Однажды он сказал ему: «Я надеюсь, что ты поможешь мне, когда я буду пересекать темную реку». И Добросовестный запомнил это. Он попросил царя пойти и помочь своему другу в последние часы трудности. Итак, он подал ему руку, и хотя вода дико бушевала вокруг них, честный оперся о его сильный локоть и благополучно пересек реку. Глава 44. Доблестный и твердый духом. Тот же самый посланец, который принес приглашение господину Честному, пригласил Доблестного также, но ему пришлось переходить реку в конце дня. Он не боялся перехода, потому что всегда отличался смелостью, и сердце его было наполнено доверием доброму царю. Он очень скучал за женой и хотел опять видеть своего маленького, дорогого сыночка. Он знал, что христианин и его мать будут очень счастливы, когда узнают, кто ожидает их приглашения. «У меня было тяжелое путешествие», — сказал он. «Я должен был сражаться и пробивать мой путь через трудности и злобу. Но теперь я иду домой, в небесный город, где я буду безопасен и счастлив навеки». Доброму воину не нужен был больше его меч, и он оставил свое ярко начищенное орудие в руках великодушного, прося его передать его другим пилигримам. Затем он вошел в реку и скоро скрылся, так что друзья его больше не видели. Неожиданно они услышали звук серебряных труб с другой стороны реки. Они догадались, что доблестный подходил к воротам небесного города. Можно рассказать о подходе еще одного пилигрима. Твердый духом надеялся, что ему придется прожить долгую жизнь, чтобы служить царю. Но это не было волей его Господа. Царь нуждался в своем молодом верном слуге в небесном городе, и ему также пришло приглашение перейти реку. Вначале твердый духом не мог поверить, что царь на самом деле желает принять его в своем дворце. Но лучезарный ангел уверял его, что это правда. «Ты служил моему Господу очень верно», — сказал он, — «и он не хочет, чтобы ты жил далеко от него». Твердый духом готовился к своему последнему путешествию. Великодушному же он оставил много поручений к своей семье и друзьям, в надежде, что когда-нибудь великодушный встретит их на пути. Он надеялся, что они все же решатся последовать его примеру. К этому времени вода спала. Погода стояла тихая и спокойная, так что, когда твердый духом достиг середины реки, он оглянулся еще раз, заговорил со своими друзьями. «Эта река пугает так многих людей», — сказал он. «Да и сам я боялся до тех пор, пока не вошел в нее. Но теперь мой страх прошел. Я чувствую твердую почву у себя под ногами, и очень скоро я буду с моим царевичем. Так приятно было слышать и размышлять о нем. Но теперь я увижу его своими глазами. Он столько раз помогал и укреплял меня в пути, да и сейчас он со мной». Затем пилигримы увидели, как он опять повернулся по направлению города, и лицо его светилось. Воздух был прозрачен и чист, так что они могли видеть хорошо и наблюдали сон встречающих его лучезарных ангелов, которые сошли, чтобы встретить верного слугу и ввести его в присутствие самого царя, который есть наш Бог. Так закончилась книга «Путешествие маленького пилигрима». Вот и закончилась наша история о маленьких пилигримах. Я надеюсь, что она вам понравилась и вам было все понятно. Вы, конечно же, догадались, что старая книга — это Слово Божие или просто Библия, как ее называют, которая повествует о нашем небесном Отце, о Боге. Вы догадались, что путешествие маленького пилигрима — это всего лишь аллегория, а настоящая правда содержится в Библии. Читайте ее, и вы увидите, каким путем вы можете войти в небесное царство. На свете есть очень много интересных книг. Есть интересные, есть и неинтересные, есть исторические, научные, фантастические рассказы и сказки, но ни одна из них не расскажет вам о Творце неба и земли и о том, как Бог любит каждого человека. Ни одна книга вам не откроет истину, цель и смысл жизни. Ни одна вам не скажет о том, что на земле дана власть дьяволу только до времени. Обо всем этом правдиво и просто говорит нам Библия. Вы узнали, что царь — это Бог-Отец, Царевич Иисус Христос, который приходил на землю в образе человека и умер за нас, чтобы освободить нас от власти греха. Слуги царя — это люди, которые посвятили свою жизнь на служение Господу, которые любят Его и выполняют Его повеления. Разговор с царем — это молитва, которую Господь слышит даже тогда, когда мы ее произносим шепотом и в закрытой комнате. Он знает наши мысли. Злой же принц — это дьявол, а слуги его — люди, которые не служат и делают зло, которые ему служат и делают зло. Вы нашли и ваши черты характера в этой истории, и обстоятельства, в которые вы попадали, как, например, замок отчаяния. А с «я» вам приходилось когда-нибудь сражаться? Или он является вашим господином? Выставляете ли вы себя везде и всюду, чтобы вас видели? Или вы уступаете, чтобы и другим было хорошо? А теперь мы с вами опять помолимся. Великий Бог, во имя Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот рассказ. Может быть, кто-нибудь впервые в жизни услышал о том, что есть небесный город, и что Ты приглашаешь туда каждого. Просим Тебя, чтобы каждый, кто только услышит о том, что Ты призываешь, мог решиться стать пилигримом, маленьким или уже взрослым. Пожалуйста, укажи им путь, с чего начинать и как идти. И тогда мы все вместе Тебя прославим, нашего Спасителя Иисуса Христа.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.

Псалом 128. Песнь восхождения. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все, ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним».

Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий Его.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Уже несколько дней Степа Крапилин приходил из школы с красными от слез глазами. Его родители, понимающе переглядывались, но пока ни о чем не спрашивали.

0: Однажды, войдя в дом, Степа швырнул свой портфель в угол и заплакал. «Все, больше в школу не пойду. Ну зачем мы сюда переехали?» «Что случилось, сынок?» Подошел к нему Николай Борисович. Мальчик уткнулся в плечо отца и дал волю слезам. «Петька постоянно дразнится, и весь класс надо мной смеется!» Наконец поведал он о своем горе. «Как же он дразнится, Петька-то?» «Обидно! Рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой!» Вздрагивал всем телом Степа. Николай Борисович погладил рыжие волосы сына и, немного подумав, серьезно произнес. «В следующий раз, когда Петя будет обзывать себя рыжим, ты скажи ему в ответ: „Таким меня создал Бог, а мой дедушка – настоящий христианин!“» Степа от удивления даже перестал плакать, поднял голову и несмело спросил. «И все?» «И все», — подтвердил отец. «А дальше Господь будет защищать тебя сам. Я даже наперед скажу, что скоро вы с Петькой станете друзьями. Ну а сейчас пойди умойся, да портфель подними с пола». Семья Крапилиных переехала из большого города в село Майское в начале лета. Николай Борисович с женой Надеждой Александровной воспитывали 6 сыновей. Старшему сыну Сергею уже исполнилось 22 года, а младшему Степе шел только 10. Городская квартира была тесной, но теперь семья жила в просторном доме с приусадебным участком. Сельчане настороженно приняли необычных жителей и пока мало с ними общались, хотя непрестанно следили за их жизнью. В Майском не было ни евангельских верующих, ни дома молитвы, и Крапилины ездили на богослужение в соседний поселок, где их с радостью приняли друзья по вере. Совсем рядом, через забор от дома Крапилиных, жил ровесник Степы, Петя. Он все лето гостил у бабушки в Белоруссии, и потому о новых соседях узнал перед самой школой. Уж очень смешным показался Пете рыжеволосый Степа, и он не переставал его дразнить. Степа сильно от этого страдал. Случалось, что и в городской школе его обзывали рыжим, но дедушку никогда не трогали. Но теперь мальчик знал, как отвечать обидчику. На следующий день, идя в школу, Степа искоса взглянул на соседский двор. Над забором тут же поднялась Петькина голова с язвительной ухмылкой на все лицо. «Ха! Рыжий, рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой!» Степа остановился и спокойно ответил. «Таким рыжим меня создал Бог, а мой дедушка — настоящий христианин, и на Рождество он приедет к нам в гости». Петя замер с открытым ртом. «Создал Бог, христианин». Эти слова были для мальчика новыми, непонятными. Что они означают? Весь день в школе Петя посматривал на Степу, но дразнить его больше не решался. Вечером он задал вопрос отцу. «Пап, а разве человека создал Бог? В школе нас учат, что люди произошли от обезьян». Тот с удивлением взглянул на сына. «Что за вопросы? Конечно, от обезьян». «Лучше бы наоборот, обезьяны произошли бы от людей», — вздохнул Петя.
1: «Сомневаюсь, лучше ли».
0: «А кто такой христианин?» — не унимался мальчик. «Ты где нахватался этих слов? Не от соседей ли?» — повысил голос отец. «А то вон, смотри, ремень висит!» Петя перехватил взгляд отца и понял, что больше ни о чем спрашивать нельзя. Но эти вопросы не давали ему покоя, и тогда он вспомнил о бабушке Лукерье. Уж она-то про Бога знает, не зря же на Рождество и Пасху в церковь ходит. На следующий день после школьных занятий Петя зашел к бабушке Лукерье. Открыв дверь, она с удивлением взглянула на мальчика. «Тебе чего?» «Скажите, баба Луша, кто такие христиане?» Сразу перешел к делу Петя. «Свят-свят!» – перекрестилась старушка. «Ты имеешь в виду своих соседей? Это сектанты, страшные люди. Они детей в жертву приносят». «Чьих?» – ужаснулся мальчик. «И своих, и чужих!» – бабушка Лукерья перешла на шепот. «Сначала они их садят в бочку с рассолом, а потом...» Старушка посмотрела по сторонам, махнула рукой и захлопнула дверь перед самым Петькиным носом. Мальчик потоптался перед закрытой дверью и отправился домой. С некоторой опаской прошел он мимо соседского двора, поглядывая на окна с белыми занавесками. Ночью Петя долго не мог заснуть. Его ошеломила внезапная догадка. Степкин дедушка приедет не иначе, как для того, чтобы принести своего внука в жертву. Петино воображение рисовало картину одну ужаснее другой. «Нет, этого нельзя допустить», — решил мальчик. «Надо спасти Степку во что бы то ни стало». Теперь Петя представлял себя важным героем, ведь он непременно разоблачит жестокого деда. Он, простой школьник Петя, остановит этого страшного человека и не даст ему совершить преступление. Правда, как он это сделает, он еще не придумал. А время шло. Вскоре выпал первый снег. Потом пришли морозы, закружились метели. Взрослые дети все чаще говорили о том, что скоро Рождество и Новый год. Петя, ожидая Степкиного деда, каждый день заглядывал через забор в соседский двор. Однажды он увидел там немолодого крепкого мужчину. Из-под шапки, сдвинутой почти на затылок, виднелись такие же рыжие волосы, как у Степы, только с проседью. «Точно, это дед! Приехал, наконец-то!» — догадался мальчик. Петя затаился у небольшой щели в забора и стал следить за незнакомцем. Дедушка колол дрова, складывал их в сарай и что-то напевал. Покончив с кучей поленьев, он открыл погреб и спустился туда. Петька замер. Сегодня утром он видел, что Степкины родители и старшие братья уехали в город. А тем временем дедушка снова появился во дворе, оглянулся и направился к дому. «Вот и началось! Ведь Степка совсем один! Какое удобное время для преступления!» — присвистнул Петя. Он мигом перемахнул через забор и чуть ли не кубарем скатился по ступенькам в погреб. Мальчик осмотрелся и спрятался в угол за большую бочку. Он не знал, что будет делать дальше, только слышал, как гулко стучит сердце. Пете не пришлось долго ждать. Послышались неспешные шаги. Мальчик сжался в комок и замер. Во рту у него пересохло. Дедушка подошел к этой самой бочке, сдвинул немного в сторону деревянную крышку кружок. Сильно и вкусно запахло укропом, чесноком и соленьями. Дедушка неторопливо достал из бочки соленые огурчики и складывал их в миску. Петя затаил дыхание. «Вот она, где бочка с рассолом!» Тут крышка покачнулась, соскочила с бочки и ребром угодила прямо Пете в голову. «Ой-ой-ой!» — заголосил мальчик, но тут же прикрыл ладошкой рот. «Кто здесь?» — в свою очередь воскликнул дедушка. Он заглянул в темный угол и удивился. «Ты что здесь делаешь?» Петя вскочил на ноги и, что было силы, закричал. «Спасите, люди добрые! Не надо меня приносить в жертву!» «В какую жертву?» — еще больше удивился дедушка, пытаясь вытащить Петю из-за бочки. Мальчик хныкал и отбивался. И, наконец-таки, дедушка ухватил его за воротник куртки и вытянул из угла. Петя завопил не своим голосом и попытался вырваться. Но дедушка крепко взял его за руку и потащил в дом, чтобы разобраться. «Степа!» — позвал он внука и отпустил Петину руку. Петя тут же залез под стол. «Степушка, ты знаешь этого мальчика?» «Так это же Петя, сосед!» — заглянул под стол Степа. «Ты зачем сюда забрался-то? Кого испугался?»
1: «Все, Степка, мы пропали. Теперь твой дед нас двоих в жертву принесет», —
0: скороговоркой заговорил Петя.
1: «А я так хотел тебя спасти!»
0: «Мой дедушка в жертву? Да ты что! Мой дедушка самый лучший и самый добрый! Он же настоящий христианин!»
1: «А кто такой христианин?» — перевел дыхание Петя.
0: «Ну, ты из-под стола-то вылезай, а то неудобно так разговаривать». Тем временем дедушка Борис Акимович, догадавшись обо всем, добродушно улыбался, глядя на возню мальчиков. Степа помог Пете снять перепачканную куртку и повел мыть руки. Вернувшись в гостиную, мальчики сели рядышком на диван. «Дедушка, расскажи нам, кто такие христиане и что такое настоящая жертва?» — попросил Степа. Голубые глаза Бориса Акимовича засияли теплом. «Одним словом не скажешь, ребятушки», — начал он. «Христиане — это народ особый. Он избран Богом, чтобы творить добро людям и побеждать зло добром. Христианин ради блага другого способен отказаться от своих прав, готов всегда помочь, даже если это ему будет в ущерб. Это честные, благородные люди, принявшие небесное царство в свое сердце. Но чтобы они могли стать такими необыкновенными, Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа, чтобы Он рассказал людям об этом царстве». Мальчики притихли, а Петя даже открыл рот. Вдруг за окнами послышались крики: «Пожар! Пожар! Лукерья горит!» Борис Акимович и ребята вскочили, схватили куртки и выбежали на улицу. В самом деле горела крыша дома бабушки Лукерьи. Накалившийся от пламени шифер жутко трещал. Его куски летели в разные стороны. В безоблачное морозное небо поднимались густые клубы серого дыма. С разных концов села сбегались люди. Из-за угла улицы, визжа сиреной, появилась пожарная машина. Отважные пожарники раскатали толстые шланги и начали поливать горящую крышу. Струи воды сбивали языки пламени. Из-под крыши с шипением вырывался пар. Вскоре огонь был потушен. Дом не сильно пострадал от пожара, но крыша обгорела основательно. «Горе моей бедной одинокой головушке!» — причитала старушка. «Как же в зиму-то без крыши?» Борис Акимович посмотрел на опаленное стропило, покачал головой и обратился к бабушке Лукерье. «Не сетуй, милая женщина, эко невидаль крыша, мы ее вмиг починим». «Спасибо на добром слове, да только им крышу-то не накроешь, а другого материалу у меня нет». «Так у нас есть, сын к лету для сарая шифер заготовил. Вечером он с внуком приедет из города, и завтра с утра мы и приступим к делу». В этот вечер во всех домах села только и разговору было, что о семье Крапилиных. «Вот это верующие! Наверное, настоящие!» Петя долго не мог уснуть. Он вспоминал сегодняшние события. Как ему было страшно! Ведь он всерьез думал, что Борис Акимович принесет его и Степку в жертву. А оказалось, что христиане открытые и добрые люди. Петя вспомнил разговор в доме Крапилиных и порадовался, что у него появился новый друг. «Только пусть попробует кто-нибудь обозвать Степу рыжим!» Сжал он кулаки, но тут же подумал: «Нет, христиане не дерутся, они добром побеждают зло». На Петином лице появилась улыбка. Он представил себе, как завтра после школы пойдет к Степе домой, и как они будут пить чай и разговаривать обо всем на свете.
1: «А что ж такое настоящая жертва?» — спохватился он.
0: «Дедушка должен рассказать, пока не уехал. Скорее бы Рождество, ведь на этот праздник соседи пригласили к себе всю нашу семью. Хотелось бы, чтобы и папа узнал, какие они настоящие христиане».

Мы дружим с бабушкой Валей, нашей соседкой. Она такая добрая, старается всем помочь. Это Бог учит ее быть такой. Где-то год назад бабушка Валя привела нас в свою церковь. Там было так здорово! Все христиане улыбались. Один человек рассказывал про Бога, потом пел хор. А когда хор уставал, все люди пели вместо него. Песни были не какие-нибудь, как по неверующему радио. Песни были все про Бога. А после собрания к нам подошли люди и стали радоваться, что мы к ним в церковь пришли. И мы с ними тоже радовались. Ну так вот, обычно, если у мамы было плохое настроение, она открывала баночку с абрикосовым вареньем и ела его. Это был первый тайник маминой доброты. Если это не помогало, она доставала огромную папку со старыми папиными письмами. Эти письма он писал, когда был не как сейчас, в чине капитана, а еще когда был просто жених. И если и письма маме не помогали, мы шли в гости. Знаете куда? К бабушке Вале. Она третий тайник маминой доброты, живой.

бабушка Валя и добавляет: «Без Бога не до порога». От Бога и идет ее доброта ко всем, как по проводам. Поэтому и вокруг бабушки Вали все доброе. Даже в звонке у нее живет добрый петух. Мы звоним в дверь, а он кричит радостно: «Кукареку!» «Кто там?» – слышится из-за двери. «Это мы», – отвечает мама. «Дорогие мои, золотые ж вы мои, пришли!» – напевает бабушка Валя. Она открывает дверь и набрасывается на нас и целует от радости. Мы тоже целуем бабушку Валю, а потом все вместе проходим в комнату и садимся на диван. На диване у бабушки Вали живут 100 котов, и рыжие, и белые, и в полосочку, и даже в кружочек. Ну, конечно же, они не живые. Бабушка Валя вышила их своими умелыми руками. «Бабушка Валя, а почему ты сразу не открываешь дверь, а сначала спрашиваешь, кто там?» Спрашиваю я. «Если не свои, то надо фартук переодеть», говорит бабушка Валя. «А если свои, то и так можно». «Не понимаю», – говорит мама и смотрит на фартук бабушки Вали. Он надет наизнанку. «Руки-то у меня болят», – жалуется бабушка Валя. «Что прежде стирать, я ношу фартук наизнанку. А если кто придет, я его сразу переодеваю. Вот он у меня всегда и чистый». Мы, конечно, посмеялись. А потом мы молимся и садимся пить чай. Мы сидим у самовара и пьем чай с пирожками. Только из-за одних этих пирожков можно гостить у бабушки Вали всю жизнь. После чая она всегда берет Библию. Это значит, начинаются занятия домашней библейской школы. «Сегодня я вам прочитаю», – говорит бабушка и листает книгу. «Вот послание Галатам святого апостола Павла». Мы с мамой внимательно слушаем. А бабушка Валя читает умные слова апостола о том, что надо делать добро всем-всем, пока мы живы, а больше всего своим по вере. Я сразу же срываюсь с места и бегу в ванную. «Ты куда?» – кричит мама. «Что случилось?» – кричит бабушка Валя. И они вдвоем мчатся за мной. «Бабушка, снимай скорее фартук!» – говорю я в ванной. «Мы сейчас срочно будем делать добро. Фартук твой стирать, поняла?» «Дорогая ж ты моя, золотая!» Смеется бабушка Валя и снимает фартук. Вот что значит Божье слово в боевом действии. Прямое попадание в цель. Мама стирала фартук. Я его полоскала. А бабушка Валя пела своим толстым голосом мою любимую песню. Мы с мамой подпевали ей изо всех сил. «Бог мой, храни меня! Бог мой, храни! Пусть проживу я краткие дни с книгой святой в руках, словом твоим в устах. Бог мой, храни меня! Бог мой, храни!» Ой! «Да чего же я люблю ходить в гости к бабушке Вале?»

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит первая часть этого рассказа. Пролог. Поздней ночью в старом доме, что стоял в центре большого села, тяжело уронив голову на руки, плакал старик. Эти слезы казались ему итогом всей жизни. Какими горькими они были, ведь сегодня в тихий приют его души ворвалось горе. Такое, которого не могло вместить и принять даже большое сердце Марка. Сколько израненных сердец находили утешение в этом доме, сколько людей приходили сюда со своими горестями и радостями. И для каждого у деда Марка находилось слово ободрения и утешения. Он умел радоваться с радующимися, плакать с плачущими, поддерживать уставших и отчаявшихся. А теперь сам пребывал в отчаянии, и рядом не было никого, кто способен помочь. Только слезы струились и струились по глубоким бороздам морщин, капали на руки, на стол, и тишина, гулкая, такая же, как и там, в большой комнате, прежде предназначавшейся для собраний. Прежде. Какое страшное слово для пожилого пастора, молодой, живой общины. Да, можно сказать, что теперь он пастор-пенсионер. Но разве существует понятие пенсии для того, кто всего себя отдал служению людям и самому прекрасному из когда-либо живших на земле Бога-человеку? В нем был и остался смысл жизни. Он – причина каждодневной радости и бодрости Марка. К нему и только к нему были направлены сейчас мысли и молитва. Старый пастор слышал безмолвные вопросы, на которые в душе не находилось ответов. Не сами прожитые годы, а перенесенные болезни и трудности состарили Марка. Взгляд серых глаз до сих пор оставался ясен и чист. Многие удивлялись этому контрасту. Молодые, живые глаза на старческом лице. Дед Марк, как все его называли, был душой молодежи. Он оставался оптимистом даже в самые трудные годы. Но сейчас, когда он стал пенсионером, казалось, будто земля ушла из-под ног. Перед мысленным взором вставали картины. Юность, неверующая семья, неукротимые юношеские желания, жажда славы, большие надежды.

0: Родителей радовали одаренность сына. Его желание учиться, сделать карьеру, целеустремленность, умение не растрачивать понапрасну сил и здоровья. Все пророчествовали ему большое будущее. В институте Марк учился отлично. Друзья были исключительно хорошими. И даже когда он полюбил, это не стало источником огорчений. Девушка оказалась очень порядочной, из хорошей семьи. Словом, жизнь сына складывалась как нельзя лучше, и его будущее наполняло сердца родителей уверенностью и покоем. Ничто не предвещало грядущих бед. А времена были тяжелые. Надежды на светлое будущее, родившиеся весной 1917 года, когда власть в стране перешла в руки интеллигенции, и народ увидел реальные улучшения в жизни, полугодом позже сменились разочарованием, когда к власти пришли нищие и стали бегать с револьверами. Интеллигенция, свет нации, поспешила покинуть страну. Остались только немногие патриоты и отец Марка в их числе. Хотя в ряды большевиков он вступил не столько по убеждению, сколько из желания обезопасить семью. Однако, пропагандируя лозунги партии, отец и сам мало-помалу пропитывался ими. Начинал верить в приближение светлого будущего. А тем временем в стране лились реки крови. Власть насаждала коммунизм. В эти неспокойные годы родителям приятно было осознавать, что сын не доставляет лишних тревог. Однако с некоторых пор он стал приходить домой странно задумчивым и удрученным. С ним явно что-то происходило. Причина была проста. Как-то вечером он повстречал в сквере странного проповедника. Будучи комсомольцем и никогда не посещая церкви, в душе юноша все-таки считал себя православным, хотя это было не верой, а скорее данью уважения к придерживающейся старых убеждений матери. И когда проповедник спросил, любит ли он Иисуса, Марк усмехнулся. В конце концов, Бог – это всего лишь пережиток прошлого. «Да кто он такой, чтобы любить его?» – небрежно бросил он. Однако на свой риторический вопрос юноша получил ответ, потрясший его до глубины души. Проповедник, которого звали Александр Ильич, не был ни красноречив, ни многословен. Но сколько любви и силы было в его словах! И за каких-нибудь несколько минут образ Христа ясно нарисовался в душе Марка. Сколько раз юноша пытался впоследствии убедить себя, что проповедник все придумал, и нельзя быть столь наивным. Ни один образованный человек не поверит всем этим рассказням. Вопреки всем этим усилиям, образ Христа, любящего и страдающего, настолько врезался в память, что стереть его оказалось невозможно. Да и глаза проповедника не могли лгать. Какой любовью светились они! Для него Христос действительно был живым, любимым и прекрасным. Подаренный проповедником Новый Завет Марк читал по ночам, зная, что огорчит родителей, если сообщит о новом увлечении. Юноша слишком хорошо помнил, с какой жесткой непримиримостью отзывалась мать о тех, кто самостоятельно читает Библию, и разводит всякую ересь. Помнил и окрики отца, когда мать пыталась научить сына молитвам. Будучи партийным, тот не мог допустить в собственном доме религиозной пропаганды, хотя и терпел увлечение жены. В душе юноши столкнулись два начала – атеистическое и псевдодуховное. И оба они боролись против одной живой личности, которую Марк теперь хотел узнать, против Иисуса из Назарета. Этот конфликт и наполнял смятением. Отступничество от атеизма грозило расправой, лишением возможности получить образование, а значит, и крахом честолюбивых мечтаний. Мамина духовность не потерпела бы в доме еретика. Из ночи в ночь все ярче представал перед мысленным взором юноши образ Спасителя, неодолимо маня чистотой, красотой и любовью. После занятий Марк стал подолгу гулять за городом, размышляя о том, что прочел в Новом Завете. Затем впервые помолился в ночной тишине, встретился с глазу на глаз с чистой олицетворенной любовью. Тяжесть вины за греховные склонности, самолюбие, эгоизм тяжким грузом легла на плечи. А бедная мама волновалась за сына. Видя его погрустневшие глаза, она поначалу предположила, что он поссорился со своей девушкой. Но, получив отрицательный ответ и узнав об успехах в учебе, так и оставалась в недоумении. Наступил день, когда Марк решил найти верующих, чей адрес оставил ему уличный проповедник. Встретившим его приветливым хозяевам, он объяснил причину своего прихода. Беседа затянулась. Хозяину пришлось ответить на множество вопросов. Но во время заключительной молитвы Марк обрел мир с Богом. Как на крыльях летел он этим вечером домой. Но едва войдя, понял, что-то случилось. Мать стояла, облокотясь на спинку стула, и что-то громко и возбужденно говорила. Папа угрюмо молчал, а у стола сидела Светлана. Родители давно уже приняли девушку как свою и всегда радовались ее приходу. «Ты где был так поздно?» Голос мамы был холоден и строг. «Я думала, вы гуляете со Светой, и не волновалась. Ну вот она приходит, и что же? Оказывается, вы уже давно не видитесь. Оказывается, ты ее избегаешь. Ты частенько уходил вечерами. Куда? Ты встречаешься с кем-то?» Света сидела, опустив глаза. Только ресницы вздрагивали. Каким грустным было ее лицо. Неужели она могла предположить, будто кто-то способен занять ее место в сердце Марка? «Чудачка, как же мало ты меня знаешь», — подумал Марк. «Сказать им обо всем не поймут ведь. Мама с папой взорвутся. А Света, наверное, очень удивится. Но потом, скорее всего, поймет. Ведь она такая добрая и хорошая. Так тянется ко всему прекрасному. А что и кто может сравниться с Иисусом и его любовью?» Из задумчивости Марка вывел голос матери. «Отвечай! Что ты стоишь и улыбаешься?» Только тут Марк осознал, что и впрямь глупо улыбается, глядя на Светлану. Улыбка мгновенно слетела с лица. Оно стало задумчивым, потом напряженным. Юноша знал, что нужно готовиться к неприятностям. Постепенно и мягко рассказать родителям и любимой девушке о том, что с ним произошло, видно, уже не удастся. «Ну что вы тут все понавыдумывали? Ни с кем другим я не встречаюсь. И люблю только тебя, Света. Просто моя жизнь изменилась. И теперь я хочу посвятить ее Богу. Я понял, что Христос любит нас, и мы не можем оставаться равнодушными. Он простил все мои грехи, и теперь я по-настоящему счастлив. Мама, папа, я очень хочу, чтобы вы поняли. Я не вступал ни в какую секту. Просто, читая Евангелие, осознал, что если уж посвящать жизнь чему-то или кому-то, то только Иисусу. И еще, я хочу всю свою жизнь сделать такой, чтобы ему не стыдно было за меня. Я был эгоистом по отношению к вам, видел только себя и собственное будущее, а от вас ждал, чтобы вы все делали лишь для меня. Но теперь все будет иначе. Пока Марк произносил эти пылкие слова, глаза его разгорались все ярче, тогда как взгляды остальных леденели. «Ты все сказал!» Грозно приподнялся со стула отец. Даже властная и бойкая мама боялась такого его тона. Сердце Марка ёкнуло. «Ты так решил? И это твое решение окончательное?» «Да». «Я давно замечал твой интерес к этой ереси. Ты спрятал свою книжонку не так хорошо, как предполагал. А теперь разворачивайся и уходи к своим баптистам. Пусть они слушают твои песни о новой жизни».
1: «За что, папа? Что я сделал такого страшного?»
0: «Я должен повторять?» Голос отца гремел. «Вон из моего дома!»
1: Несколько минут юноша стоял в нерешительности, поникший и потерянный. Подобного поворота он не мог предположить. Так Марк, едва успев найти Спасителя, потерял ради него свою семью. Развернувшись, он тихо пошел к двери. Хотелось, чтобы его окликнули, чтобы все это оказалось плохим сном. Но нет. Оглянувшись единственный раз, Марк увидел в глазах матери страх. Не перед отцом, а за сына. Во взгляде Светы удивление и участие. Позже, когда Марк немного успокоился, это обстоятельство подарило ему надежду, пусть и в неопределенном будущем, но увидеть такие лица самых близких людей без выражения холодного отчуждения. С тяжелым сердцем Марк вышел на улицу. Рождество. Вот тебе и праздник. Ирония судьбы. Ведь и Христа в этот день не впустили на ночлег. Как говорил Александр Ильич, ему негде было голову преклонить. Не успел я последовать за ним, и со мной произошло то же самое. Почему? Ведь я всю жизнь старался ничем не огорчать родителей, хотя и от них требовал такого же отношения. Но ведь они никогда не упрекали меня за это. Почему же за один поступок против их воли так просто папа мог прогнать меня, ясно осознавая, что идти мне некуда? Ведь я постесняюсь идти к друзьям проситься на ночлег. А родственников у нас здесь нет. Иисус, неужели так дорого стоит мне следование за Тобой? Чего хочешь Ты от меня? А может, я только внушаю себе, будто Он меня слышит? Да, Он был прекрасным человеком, но, может, только был? Где же Он сейчас, если в мире такое происходит? Но нет, это не внушение. Я знал, что Он рядом, когда молился. И по дороге домой... Марк горько улыбнулся. Да, Он дает людям свободу выбора. Только не слишком ли большую? Чересчур много зла они творят с этой своей пресловутой свободой. Не нравится мне эта свобода. Но если бы я делал что-то ошибочное, даже злое, наверное, хотелось бы, чтобы меня никто за руку не дергал, а ждал, пока я сам пойму свою ошибку. И все-таки Бог чудесен. Я бы не выдержал, вмешался и сделал все по-своему. А Он годами ждет, когда же люди придут к Нему за советом, когда попросят. «Се, стою у двери и стучу», — вспомнились слова. Насколько Он тактичен и не самолюбив. С Его-то возможностями и силой стоять у двери и ждать, словно какой-то нищий. Ждать с целью не получить что-то, а дать весь мир и все счастье. Это выше понимания. Но люди делают так больно. Не могу больше. Я всегда был уверен, что родителям нужен любым, особенно отцу. Как часто он мне это говорил. Говорил, что будет всегда мною гордиться. А сейчас... В горле стоял ком. Мысли проносились одна за одной. Вопросы громоздились друг на друга. Но ни на один Марк не мог ответить. А как быстро и легко отвечал на все Александр Ильич. Может, пойти к нему? Рассказать все и попросить совета? Нет, уже поздно, а у него семья. Да и на работу ему рано уходить надо. Так что и утром не поговоришь. Пойду лучше на вокзал, пока еще транспорт ходит. А завтра, после занятий, посмотрим. Ночь прошла почти без сна. Утром Марк пришел в институт грустный. С трудом заставлял себя слушать лекции. Он попытался было поговорить со Светланой, но та сказала, что ей нужно время все осмыслить. И сегодня она говорить не в состоянии. Девушка чувствовала себя обиженной. Даже появись у Марка другая, она не испытывала бы такой боли, ведь тогда можно было бы еще посоперничать. Девушка понимала, что ее место в душе любимого не занять никому. Слишком хорошо знала она цельную натуру Марка. Такие люди любят только раз. Но неужели какая-то отвлеченная идея могла заставить Марка забыть о ней так надолго? И еще, как светились у Марка глаза, когда он говорил о своем Христе? Почему он никогда не говорил так о ней? Не помышляя об этом, Марк нанес по самолюбию гордой девушки сильный удар. Светлане нравилось быть любимой, единственной. Нравилось, что все в ней восхищало Марка. Но сама любить столь беззаветно она была не в состоянии. Нет уж, пусть лучше любят ее. После занятий Марк долго блуждал по улицам, пытаясь собраться с мыслями и прийти к какому-нибудь решению. Но в конце концов отправился к проповеднику. Поговорив с юношей, Александр Ильич посоветовался с женой и предложил Марку пожить у них. Тот чувствовал себя очень неловко, но делать было нечего. Пришлось согласиться. В этой семье он встретил очень много тепла, заботы и любви. Даже дома нечасто бывала такая атмосфера. Марк помогал как мог. Подрабатывал после учебы, заботился о младших детях и всегда старался быть полезным. Некоторое время спустя он смог поговорить со Светой. Это был их последний разговор. Сухим тоном девушка заявила, что если его решение окончательно, им необходимо расстаться. Она не намерена делить Марка с кем бы то ни было. Юноша попытался рассказать о Христе, о его любви. Несколько минут Света молча слушала, потом холодно поинтересовалась. «Если он жив и сейчас, если любит тебя так, как ты говоришь, почему же он позволил родителям выгнать тебя? И почему рушит нашу любовь?» «Моей любви он не рушит. Я люблю тебя еще больше, чем прежде. И очень хочу, чтобы мы были вместе. Я не считаю, что ты обязана любить Христа. Твои убеждения не мешают мне любить тебя. Это ты ставишь мою любовь к Богу препятствием для нашей любви. Почему?» «Я не понимаю и не хочу понимать этого фанатизма. Кроме того, ты ставишь под угрозу не только себя и свое будущее, но и меня. А я не собираюсь платить собственным будущим за твои идеи. Не хочу быть женой человека, которого отвергнут все, кто мне дорог. Человека, которого даже собственные родители изгнали из дома». «Так значит, ты любила не меня, а перспективного молодого человека, способного обеспечить тебе хорошее будущее. Скажи мне, что я ошибся». «Не совсем так, конечно, но и перспектива для меня очень важна». Марк понимал, что случись этот разговор несколькими месяцами раньше, он смог бы понять Свету, хотя и тогда ему было бы больно, ведь он-то любил бы девушку, окажись она даже самым последним изгоем. Но теперь что-то сжалось внутри нестерпимой болью. Слишком многое произошло сразу. Марк замолчал на несколько секунд. Сглотнул подступивший к горлу ком. Потом быстро, неуклюже попрощался и ушел.

Как-то вечером, после молитвы, Александр Ильич осторожно спросил: «Почему ты всегда стараешься сдержаться, если слезы подступают?» «Мужчине неприлично плакать». «В таком случае я не мужчина». «Вы? Ну кто же тогда вправе называться мужчиной?» «Я уверен, что Бог любит нас всякими, Марк. И Ему приятно, если мы, словно дети, плачем, когда нам больно. Ведь от слез сердце становится мягче. Мы нужны Богу естественными, а не вышколенными». «Согласен, людям слезы могут показаться слабостью, но не Богу». Молясь в одиночестве перед сном, Марк вспомнил эти слова Александра Ильича и дал волю слезам. С ними изливались все обиды и боль последних дней. Он плакал, как ребенок, даже не вполне осознавая, о чем. А потом почувствовал, как наполнил душу удивительный мир. Марк понял, что и перед Господом всегда старался соответствовать устоявшимся представлениям о том, как надлежит вести себя мужчине. Вот и не позволял пожалеть себя, даже Богу. А ведь так хотелось, чтобы кто-то любящий просто пожалел и утешил. После этой ночи общение Марка с Богом неуловимо изменилось, словно их сблизила некая общая тайна. Юноша, конечно же, понимал, что Бог и раньше относился к нему так же, как сейчас. Просто он сам этого не осознавал и не чувствовал. А сейчас, открыв самые потаенные и беззащитные уголки души, понял и ощутил его любовь во всей полноте. Это было только начало открытий. Но какое приятное!

0: Вскоре и в институте узнали о перемене убеждений Марка. Не иначе, как Света поделилась с подругами. Сокурсники задавали бесчисленные вопросы. Марк отвечал, еще не до конца разобравшись в себе. Не раз приходили мысли. Не слишком ли велики жертвы? Не отказаться ли от всего? Не вернуться ли к прежней жизни? Но по трезвом размышлении юноша понял. В нем самом произошли такие изменения, что прежним теперь уже не стать. Он увидел настоящую любовь, мудрую, но доверяющую, строгую, но неизменную. И забыть этого невозможно. Такая любовь стоила жертв. Он вспомнил, как однажды Александр Ильич прочитал место из Библии. И слово стало плотью и обитало с нами. «Божье слово стало плотью», — сказал он. «Если люди хотят убедить других, что слышали божественный голос, они говорят, как мусульмане. Магомету был дан знак. Слова Божьи начертаны на облаках. Это слово, которое стало словом, и не более того. Но не так Христос. Он сам стал знаком. Божий знак – младенец в яслях. Слово стало плотью. Человек, услышавший слово, которое стало плотью, теряет вкус к слову, ставшему просто словом, потому что он вкусил реальность. Христос творил дела в реальном мире, а не в мире идей и мечтаний. Через дела человека открылось сердце Божье. Я не слишком сложно говорю? Нет, я все понял. Бог не желает, чтобы его последователи верили в нереальную мечту или учение. Он хочет, чтобы мы любили на деле, а не на словах, так? Да. Хотя Библия всякий раз открывается нам с разных сторон. И, думаю, впоследствии, читая эти же строки, ты поймешь и другие истины. Писание так многогранно. Александр Ильич задумался. Потом улыбнулся так светло, что Марку стало хорошо от этой улыбки. И продолжил. Бог любит нас всегда. И когда мы чувствуем это, и в том случае, если забываем о его любви и грустим. На его любовь мы можем положиться всегда, даже если он наказывает нас. Важно помнить об этом, и тогда ощущение счастья будет жить в нас даже в самые трудные минуты. Бог не перестал трудиться и по сей день. Научись наблюдать за тем, как Он трудится в тебе и вокруг тебя. И увидишь Его характер и отношение к тебе. Если хочешь, я расскажу тебе о том, чего человек сам сделать не способен. Человек не ищет подлинной правды. Часто она горька, хоть и очень полезна. Люди предпочитают ей более или менее правдоподобную иллюзию. А если человек все-таки говорит, что желает знать правду обо всем, значит, Бог начал в нем свою работу. И еще. Без Божьей помощи человек никогда не задумывается о смысле жизни и о Боге. Если ты увидел, что кто-то интересуется этим, значит, Бог уже начал в нем свою работу. Люди боятся жить в реальности, предпочитая ей свой, выдуманный мир. Если он напоминает реальный, значит, человек более или менее счастлив. Если разительно не схож, его обитатель чувствует себя несчастным, и все больше погружается в собственные иллюзии. Никто из нас не обладает истинной и полной картиной мира. Но если человек захотел жить в реальности и знать правду обо всем, знай, это сделал в нем Бог. Одно в реальном мире прекрасно, другое – грустно. Но его преимущество в том, что законы этого мира устойчивы. На них можно опираться. Наши иллюзии имеют столько же недостатков и достоинств, но они изменчивы. И это больно. Больно, когда мы стараемся положиться на что-то или кого-то и разочаровываемся. Я знаю, что говорю очень путанно, но со временем тебе это станет понятнее. Первая иллюзия, которая ударила по тебе и причинила боль, это уверенность, будто отец никогда не скажет «не желаю тебя видеть». Вторая живет в тебе сейчас. Ты думаешь, что отец никогда на самом деле не любил тебя. Я прав?
1: Да.
0: Тихо проговорил Марк, пряча глаза. Это тоже неправда. Иллюзия, противоположная первой. Правда же в том, что он любит тебя. Но в нем живет какой-то страх или боль, которую ты всколыхнул своим поступком и словами. И отец выгнал тебя, защищаясь от этой боли. Конечно, неправильно. Но разве можно ожидать от человека осмысленных поступков, когда ему наступили на воспаленную гнойную рану? Думаю, он уже раскаялся, но позвать тебя не позволяет гордость. «Очень сомневаюсь», — подумал Марк. Он от всей души захотел научиться любить так же, как Иисус. Его поразила история о встрече Христа с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Сначала Марк возмутился, почему эти праведные люди взяли только ее? Почему не привели и любовника? Когда он спросил Александра Ильича, тот ответил, что никогда не задумывался об этом. Но в законе Ветхого Завета сказано, что надо побить камнями обоих. Марк долго думал над словами Христа. «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Ведь Иисус не только не осудил ее за явный грех, но и дал понять, что Он святой и чистый сердцевидец, знает, она может не грешить. А ведь никто из тех, кто привел эту женщину, не верил, что она способна измениться и не повторять греха. Им она представлялась падшей безвозвратно. Да, Христос видел ее грех, даже самый хорошо спрятанный, видел лучше, чем кто-либо. Он знал все, даже самые тайные грехи, но именно Он сказал: «Иди и впредь не греши». Христос видел в ней не только худшее, но и все самое лучшее. И, не акцентируя внимание на том, что есть в ней плохого, Он дал женщине силы развивать лучшие стороны ее характера. То же Он делал и с учениками. «Значит, я могу надеяться, что и со мной Иисус всегда будет поступать так же. Как здорово! Я хочу научиться у Христа поступать так, как Он!» Эти мысли явились для Марка откровением. Ему было больно и трудно простить Свету. Юноша не мог поверить, что она способна измениться и стать менее гордой и амбициозной. Но случай, описанный в Евангелии, показал, как нужно относиться к девушке. Марк много молился. ему открывался океан прекрасных мыслей, чувств, поступков. Так хотелось иметь все это в собственном характере. Но как подобное осуществить? И все сильнее, все настойчивее Марк просил Бога о помощи, о поддержке и мудрости. Он чувствовал рядом того, кто обладал всеми этими качествами, отчего растерянность и неуверенность исчезали, а в душе поселялся мир. Иногда хотелось просто укрыться в его объятиях и остаться там навсегда, наслаждаясь покоем, любовью и радостью от того, что ему ты нужен всяким, хорошим и плохим, грустным и веселым, таким, какой есть. Это было маленькое и в то же время такое огромное чудо, которое со дня покаяния Марк ощущал в себе всегда. Юноша стремился никогда не огорчать Христа, и у него же просил силы для чистой жизни. Временами это казалось ему смешным, но иного выхода он не видел. Зависимость от Христа казалась Марку мизерной платой за то счастье, которое останется с ним на всю жизнь, ничтожной жертвы, чтобы никогда не видеть боли в глазах Христа, боли за его, Марка, грех. «Да, теперь я твой сын, и хочу, чтобы ты радовался, глядя на меня. Но только ты можешь это сделать. Я так испорчен, что у меня у самого ничего не получается», — молился Марк.

Однажды юноша попросил нового знакомого из церкви, Сашу, позвонить его родителям. Марк чувствовал, что мама не согласна с мнением отца, но не могла противоречить ему в тот вечер. Слишком неожиданным оказалось для нее решение сына. «Если ответит папа, спроси что-нибудь и положи трубку. А если мама, передашь мне». «Ладно. А с отцом не хочешь говорить?» «Вряд ли он сам захочет. Хотя я до сих пор не могу понять, что с ним произошло. Он, конечно, бывал со мной строг, но чтобы так быстро и неожиданно принимать решение, никогда такого не случалось. Обычно он подолгу думает и взвешивает все за и против. Маму иногда это даже раздражает. Но в тот раз...» К счастью, трубку подняла мама. «Мама, это я!» «Сынок, где ты?» В ее голосе послышалась невольная дрожь. «У меня все в порядке, не волнуйся. Как ты? Как папа?» «Я очень ждала твоего звонка. Все произошло так стремительно. Я выбежала за тобой, но ты уже ушел. Хотела вернуть тебя. Ведь на улице было так холодно, а ты легко одет». «А что сказал бы папа, если бы я вернулся?» «Я и не думала об этом». «А что он сейчас говорит?» «Запретил мне даже разговаривать с тобой, если позвонишь». «Что у тебя было в комнате вместе с книгой, которую ты читал?» «Вместе с Евангелием?» «Да. Что лежало там еще?» «Отец был в ярости. Он говорил о какой-то брошюре». «Не помню. Кажется, действительно брошюра. Наше отношение к греху или что-то вроде этого. Я ее даже не прочитал». «Я хочу поговорить с тобой, но не могу позвать домой. Это просто невыносимо. Почему я должна выбирать между вами?» «Не знаю, мама. Я не узнаю отца. Что с ним?» «Сама не знаю. И боюсь потерять вас обоих». «Не переживай, мама. Я не в обиде. Я люблю тебя. Может, встретимся где-нибудь в городе?» «Завтра я работаю до обеда, а отец вернется домой только вечером. Так когда?» «Давай после занятий». «Так ты в институт все-таки ходишь? А то я переживала, что бросишь». «Я не собираюсь бросать, если они сами меня не выгонят». Они договорились о встрече, и Марк повесил трубку. Сердце пело от радости. Мама! Ее любовь оказалась выше всех предубеждений и страхов. Безмолвная молитва вознеслась к Богу, дающему утешение в любом испытании. На следующий день они встретились и проговорили несколько часов. Расстались незадолго до того, как должен был вернуться с работы отец. На сердце у Марка стало чуть теплее. Хоть мама во многом не согласна с ним, хоть и бунтует против его увлечения, все же любовь в ней победила. А вот папа... Что же с ним происходит? Слишком бурно он реагирует на евангельскую весть. Что-то сильно тревожит его совесть. Почему он так возненавидел именно эту маленькую, потертую брошюру? Из названия понятно, о чем она. Жаль, руки не дошли просмотреть. Может, стало бы понятнее отцовская ярость? А может и нет.
Какой же грех так тревожит его? Ведь папа – человек слова, порядочный и честный. Марку вспомнилась вдруг картина. Фарисеи, праведники, учителя закона Божьего кричат неистово: «Распни!» Что-то сильно тревожило их совесть, и они боялись раскаяния и разоблачения. «Не хотел бы я думать, папа, будто тебе есть что скрывать».

0: В церкви Марк познакомился со сверстниками и, даже не освоившись окончательно в их кругу, понял, что с этими людьми ему будет хорошо. Год близился к концу. Молодежь готовила праздничную программу. Стихи, песни. Приходилось много репетировать. Однажды, проведя часа три в доме одного из братьев, всей гурьбой вывалились на улицу и стали разбиваться по группам, кому в какую сторону, чтобы девушкам не пришлось идти в одиночку. И тут кто-то подставил Марку ножку. Подскользнувшись, юноша мягко упал. «Чьи это шуточки?» Не зная, обижаться или смеяться, спросил он, лежа в сугробе на краю тротуара. «Не знаем», — ответил слаженный хор. Марк принял игру и, чтобы не остаться в долгу, ловко подсек двоих, стоявших поближе.
1: Вы прослушали первую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне –

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Савл по дороге в Дамаск. Еще будучи мальчиком, Савл покинул отчий дом в Тарсе и пришел в Иерусалим, чтобы изучать законы иудейской религии. Возмужав, он стал очень ревностным фарисеем. Савл очень строго подчинялся предписаниям закона и искренне верил в него. Ему казалось, что Иисус и его последователи отходят от закона. Из-за любви к закону Савл возненавидел всех, кто, по его мнению, не выполнял закона, вплоть до мельчайших деталей. Особенно ненавистны были ему все верующие в Иисуса Христа. Савл жестоко гнал последователей Иисуса в Иерусалиме. Он сделал их жизнь настолько невыносимой, что многие верующие были вынуждены бежать в другие города, спасая свою жизнь. До Иерусалима стали доходить вести, что учение Иисуса распространяется по всей стране. Чем больше иудейская знать стремилась искоренить молодые ростки нового учения, тем с большей силой оно разрасталось. Это привело Савла в негодование. «Я непременно покончу с этой безумной религией», — говорил он. Обратившись к первосвященнику, Савл и спросил у него полномочия поехать в Дамаск, чтобы разыскивать и вылавливать последователей Иисуса. Савл собирался расправляться с ними на месте или, связав, приводить в Иерусалим. Первосвященник написал письма в синагоге Дамаска, сообщая о прибытии Савла и повелевая содействовать ему в поисках и гонениях на верующих в Иисуса. Савл отправился с письмом в Дамаск в сопровождении нескольких друзей. Туда же поспешили и посланцы последователей Христа, чтобы предупредить верующих о том, что Савл едет, дабы учинить над ними расправу. Савл и сопровождавшие его люди двинулись на север от Иерусалима, проходя через многие города и селения. Наконец они приблизились к Дамаску. Был полдень. Савл и его друзья уже видели впереди великую Дамасскую стену. Внезапно их остановило яркое сияние, сходившее с небес. Савл упал на землю. Его спутникам показалось, что прогремел гром, но Савл услышал голос с неба. «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Трепеща от страха, пораженный Савл воскликнул: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против меня». Савл сразу же вспомнил, как жестоко он обходился с людьми, которые верили в Иисуса. «Что же мне теперь повелишь делать, Господи?» «Встань и иди в Дамаск», — сказал ему Иисус. «Там тебе будет сказано, что следует делать». Савл поднялся с земли, глаза его были открыты, но он ничего не видел, ибо яркое небесное сияние ослепило его. Сопровождавшие его были сильно напуганы. Они повели дрожащего от страха Савла в город Дамаск, где остановились в доме Иуды.

Савл становится последователем Иисуса. Три дня миновало, но зрение не возвращалось к Савлу. Он был в сильном смятении и не мог ни есть, ни пить. Мысли о встрече с Господом по дороге в Дамаск не давали ему покоя. В Дамаске жил один верующий по имени Анания, которому было видение от Бога. «Анания, — сказал Бог, — вставай и иди на прямую улицу. В доме Иуды спроси человека по имени Савл Тарсянин. Он теперь пребывает в молитве, и в видении ему явился человек по имени Анания, который возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анании было странно слышать такие слова и трудно в них поверить, ибо каждый верующий знал и боялся Савла из Тарса. «Господи, — сказал Анания, — от многих слышал я о том, как преследовал этот человек всех верующих в Иерусалиме. Затем же и сюда прислали его первосвященники». И ответил Господь: «Иди и выполни все, что я повелел. Я избрал Савла, чтобы через него проповедано было имя мое языческим народам и царям земным, как и сынам Израилевым. И я покажу ему, сколько он должен пострадать ради имени моего». Больше не сомневаясь, Анания выполнил все в точности, как сказал ему Бог. В доме Иуды он нашел слепого Савла. «Брат Савл, — сказал он приветливо, — Господь Иисус, явившийся на твоем пути в Дамаск, послал меня к тебе, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Лишь только Анания возложил руки, словно пелена спала с глаз Савла, и он прозрел. Первым долгом Савл хотел креститься. В его сердце уже не было ненависти. Друзья принесли ему поесть, после чего он почувствовал себя окрепшим. В течение нескольких дней он пребывал с верующими в Дамаске и проповедовал в синагогах о том, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Осень 1967 года была холодной и дождливой. Сильный ветер безжалостно гнал по небу хмурые серые тучи. Они темнели и плакали обильными слезами. Гром что-то повелительно приказывал тучам и хлестал их молниями. Костик сидел на подоконнике и грустно смотрел на небо. Он выглядел гораздо меньше своих 10 лет. Худой и бледный, с большими глазами, под которыми режали глубокие тени, мальчик, не отрывая взгляда от окна, вспоминал события этого года. Год выдался тяжелым. Христиане переживали сильные гонения. Милиционеры врывались в молитвенные дома и отбирали у верующих Библии, сборники песен, христианские журналы и другие книги. Многих братьев арестовывали и сажали в тюрьму за то, что они рассказывали людям о Боге. Отец Костика тоже находился в заключении. Мальчик очень хорошо помнил суд, на котором он присутствовал как старший ребенок в семье. Судьи обвиняли папу в том, что он проповедовал Евангелие, а Костик никак не мог понять, что же в этом плохого. Каждый человек должен услышать весть об Иисусе Христе. Каждый грешник должен узнать о том, что за свои грехи он попадет в ад. Именно поэтому я старался всем раздавать Евангелие и рассказывать о добром и милосердном Боге, смело говорил папа на суде. Судьи, казалось, его не слушали. Костик помнил, как папу выводили из зала суда и как он, повернувшись, громко сказал: «Сынок, позаботься о маме и о младших. Ты в доме теперь за старшего». Костик посмотрел на папу и утвердительно кивнул. Ему очень хотелось плакать, но он изо всех сил сдерживался. Вечером с семьей осужденного проповедника посетил дядя Игорь, диакон церкви. Мама с дядей Игорем долго о чем-то разговаривали на кухне, а потом позвали к себе Костика. «Такие дела, брат. Ты теперь в семье за старшего остался». Дядя Игорь разговаривал с Костиком, как со взрослым. «Ты должен помогать матери по дому, должен малышей подбадривать и, конечно, не запускать учебу в школе. Мы со своей стороны будем вам помогать. Когда вернется твой отец, он будет радоваться такому сыну. Да, Костик? И ты не стыдись. Твой отец осужден не как вор или убийца. Он страдает за Господа, за проповедь Евангелия, за то, что раздавал людям Слово Божье». От слов дяди Игоря у Костика на душе стало легче. «Держись, брат!» Диакон пожал мальчику руку и быстро вышел из дома. Капли дождя стучали в окно и быстро скользили вниз по стеклу. Но Костик не плакал вместе с дождем. Он твердо решил, что не будет этого делать. Папа обязательно вернется, и тогда у них будет все хорошо. Мальчик решительно соскочил с подоконника и стал собираться на занятия в воскресную школу. Занятия с детьми в церкви проводил дядя Игорь. Сегодня он рассказывал о том, как Бог дал людям Священное Писание. Моисей взошел на высокую гору и разговаривал там с Богом 40 дней. А потом Бог дал Моисею 2 каменные плиты. Они называются скрижали. На них были написаны 1 заповеди. «Дети, кто знает, сколько заповедей было написано на скрижалях?» 10! Послышался дружный ответ. Ах, сколько чудес совершал Бог когда-то! Костик очень любил такие истории и поэтому внимательно слушал. Дальше дядя Игорь рассказывал о том, как в средние века сохраняли и вручную переписывали книги Священного Писания, как переводили Слово Божье на разные языки. Услышали дети о том, что самой первой в мире напечатанной книгой была именно Библия. Слушая дядю Игоря, Костику очень захотелось иметь свою Библию. Эх,
Да хотя бы Новый Завет иметь, чтобы самому дома читать. Уж он бы его берег. Прятал бы так, что ни один сыщик не смог бы найти и забрать у него эту дорогую книгу. А еще, дети, за границей есть такие издательства, которые выпускают Новые Заветы и даже Библии карманного формата. Люди много трудятся, чтобы напечатать как можно больше Библий и раздать их всем желающим. Костика заинтересовал рассказ дяди Игоря. «А где можно достать такую книгу?» – спросил он после урока, когда помогал дяде Игорю прибирать комнату. «Знаешь, Костик, это вообще-то очень сложно. Но для Бога нет ничего невозможного, правда? Это просто замечательно, что у тебя есть желание читать Библию. Давай помолимся, чтобы Бог послал тебе свое слово». Костик и дядя Игорь тут же встали на колени. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня появился свой Новый Завет и чтобы папа скорее вернулся домой. Аминь!» – помолился Костик. Хмурые осенние дни закончились, и наступила зима. Небо нарядилось в светло-голубое платье и постелило на землю белый пушистый ковер. Березы и липы оделись в кружевные платья, елки и сосны закутались в снежные шубы. Костик снова сидел на подоконнике и писал папе письмо. Он очень подробно описывал свои дела в школе и дома. Писал и о том, что каждый день просит у Бога одну маленькую, но такую нужную ему книгу. Очень важную книгу, о которой знают все христиане. Костику нравился их с папой секрет. Ему было приятно думать о том, что тот, кто проверяет папины письма, наверное, не найдет ничего запрещенного в том, что он пишет отцу. А вот папа обязательно догадается, что Костик имеет в виду. Дети, приближается один из самых главных христианских праздников. «Кто знает, что это за праздник?» – спросил дядя Игорь у ребят на очередном занятии. «Рождество! Рождество!» – весело ответили дети. «Да, вы правы, это Рождество. Давайте будем молиться, чтобы власти не помешали нам провести собрание». «И о подарках?» – робко попросил кто-то. Дядя Игорь улыбнулся. «Да, конечно, будем молиться, чтобы все дети могли получить подарки». Каждый день Костик молился о том, чтобы у него был свой собственный Новый Завет. Утром и вечером, а иногда и днем он просил. «Господи, пожалуйста, пошли мне твою книгу, я ее буду беречь и аккуратно читать». Иногда Костику казалось, что именно завтра придет дядя Игорь и вручит ему эту удивительную книгу. Иногда Костик думал, что Бог на его молитву не ответит. Ведь даже у них в церкви была всего одна Библия. У многих проповедников не было своего Нового Завета. Так почему же он, Костик, должен получить такую редкую и нужную всем книгу? Тогда Костик вспоминал истории из Библии, в которых описывается, как Бог помогал людям, отвечая на их молитвы. Мама знала о желании сына и часто повторяла: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Да, мама, я помню», – вздыхал Костик. «Просто так уже скорее хочется». «Мама, а как Бог пошлет нам Евангелие?» «Костик, я не знаю. Бог по-разному может ответить на твою молитву. От тебя только требуется верить, молиться и терпеливо ждать». Праздничное рождественское богослужение прошло замечательно. Никто не омрачил радости верных Богу христиан. Дети читали стихи, пели, и каждый из них в конце собрания получил долгожданный подарок. Младшие братья и сестры Костика сразу, как только пришли с собрания, начали шуршать пакетами, лакомиться сладостями. А Костик отнес свой подарок на кухню и положил на стол. «Господи, благодарю Тебя за подарок, но мне так хочется, чтобы Ты послал мне Библию.
— помолился он. В это время кто-то постучал в дверь. «Вот, это вам посылка от друзей!» Дядя Игорь поставил на пол большую коробку. Отказавшись от чая, он быстро вышел на улицу и исчез в темноте. «Еще подарки! Еще подарки!» Радостно запрыгали вокруг мамы малыши. «Тихо!» — ласково сказала мама. «Не надо кричать!» «Мама, ну открывай же скорее! Давай посмотрим, что в ней!» Мама открыла коробку и стала выкладывать на стол ее содержимое. «Ух ты! Какое платье!» — восторженно пропищала младшая сестра Костика. «И туфли! Ой, и кофточка!» «А это тебе!» Мама протянула другой дочери юбку и сарафан. «А нам, а нам!» Нетерпеливо повторяли младшие братья. «И вам, по милости Божьей!» Весело ответила мама, раздавая детям одежду, которую прислали заботливые братья и сестры. Мальчики получили брюки и свитера, и довольные сели разглядывать новую одежду. «Да тут еще и продукты!» От благодарности у мамы на глазах появились слезы. «Давай я помогу тебе все убрать», — предложил Костик. Он хозяйственно стал складывать в шкаф пакеты с крупами, сахаром, орехами, кофе, какао и другими продуктами. Наконец коробка опустела. На самом дне лежали детские ботинки. «А это кому?» — спросил один из братьев Костика. «Наверное, отдадим кому-нибудь», — ответил другой. «У нас ведь в семье нет малыша». Ботинки были набиты газетной бумагой. «Странно. Ботинки маленькие, а такие тяжелые», — удивилась мама. Вытащив газету из одного ботинка, она нащупала в ней что-то твердое. Развернув бумагу, мама увидела половину маленькой книги. На первой странице было написано: «Новый Завет и Псалтырь». Костик быстро достал газету из второго ботинка и, еще не веря своим глазам, увидел другую половину Нового Завета. «Я так рада, что Бог услышал твои молитвы, и у тебя теперь есть свой Новый Завет», — торжественно произнесла мама. «Запомни этот момент, сынок. Бог всегда слышит нас и отвечает нам, когда мы верим и терпеливо ждем ответа». Костик держал в руке долгожданную книгу, и его сердце было переполнено благодарностью Богу. Позже дядя Игорь, сшивая обе половинки Нового Завета на сапожной машинке, сказал Костику: «Да, брат, чудесно ответил тебе Бог. Береги его книгу и никогда не забывай ее читать». В ночном небе светили яркие звезды, ласково заглядывая в окна домов. Костик лежал на кровати и мысленно разговаривал с папой. «Когда ты вернешься домой, мы вместе будем читать Новый Завет. Мы все молимся, чтобы ты скорее вернулся, и это обязательно произойдет, ведь Бог всегда отвечает на молитвы. Нужно просто очень сильно верить и терпеливо ждать».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем чтение 7 главы, где Иеремия обличает иудеев, полагавших, будто простое посещение храма достаточно для того, чтобы найти благословение в глазах Бога. Но я хочу сказать вам, что ложное или фарисейское поклонение Богу — это проблема не только людей того далекого времени. Сегодня люди по-прежнему думают, будто большие религиозные собрания очень важны. Мне такие мероприятия не очень нравятся, потому что я по натуре не такой человек. Я не люблю съезды и конференции, а есть люди, которые, наоборот, их любят, потому что ошибочно принимают коллективный энтузиазм, царящий на таких грандиозных мероприятиях, за воздействие Святого Духа. Меня, конечно же, никто не будет любить за то, что я сейчас скажу, но я говорю, что такие вещи не имеют отношения к пробуждению. Настоящее пробуждение преобразует жизнь, а нынешние массовые евангелические мероприятия к преобразованию жизни людей не приводят. Они только создают видимость активной христианской жизни их участников. Здесь не лишним будет вспомнить урок истории. Веслиевское духовное пробуждение в Англии изменяло жизнь людей. В стране практически прекратилось производство спиртного, изменились условия работы на фабриках, были пересмотрены законы о детском труде. Это было поистине духовное движение, которое отразилось на жизни людей. А как изменяется духовная жизнь сейчас от того, что десятки тысяч человек придут на стадион и послушают какого-нибудь заезжего проповедника? Заводы по производству спиртных напитков и табачных изделий от этого работать не перестанут. А мне давно хочется стать свидетелем таких же ощутимых результатов духовного движения, какие наблюдались, например, во времена Уэсли. Как здорово было бы увидеть глубокие духовные преобразования жизни, скажем, в нью-йоркском гетто, ведь настоящее пробуждение способно изменить жизнь даже там. А от разных социальных реформ, которые придумывает американское правительство, толку никакого. Ведь сразу становится ясно, что в результате просто кто-то наживется на собранных деньгах, и больше ничего. Именно такие попытки изменить положение общества и обличал Иеремия. Он предупреждал своих соплеменников о том, что без искренней веры никакие богослужения в храме не приведут к желаемому результату, и все восторженные голоса, восклицающие «Какой храм! Сколько народу пришло на поклонение!» лишь пустой звук, который не может найти благоволение в глазах Божьих. Могу себе представить, как относились окружающие к этому юноше, стоящему в воротах храма и возвещающему Божье слово обличение. Могу представить себе, как он был одинок и как ему было тяжело. Но он преданно говорит то, что велел ему Бог, и его пророческое служение отчасти способствовало пробуждению народа. Давайте обратимся к тексту 7 главы и прочитаем 16 стих, где Бог повелевает Иеремии. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Итак, Бог сказал Иеремии, «Не надо просить за этих людей, пока они не обратятся ко мне». Это ужасные слова. Бог говорит, что даже молиться бесполезно, ибо этот народ слишком далеко ушел от Бога. А если иудеи твердо отказываются возвратиться к Богу, они пропали. В связи с этим замечу, что, на мой взгляд, иногда нам не стоит молиться о благоденствии наших ближних. Как-то раз я навещал одного моего прихожанина в больнице и молился за него. А его сосед по палате тоже попросил меня за него помолиться. Я спросил, христианин ли он, и он сказал, что верит в Бога. Я сказал, что одна только вера
Существование Бога не делает его христианином. Затем разъяснил ему благую весть и предложил поверить в жертву Господа Иисуса Христа. Он ответил, что не может этого сделать, но все равно хотел, чтобы за него помолились. Тогда я сказал ему: «Друг мой, я помолюсь за тебя, но не так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я молился о твоем выздоровлении. Я же буду молиться о твоем спасении и только об этом. И я до сих пор считаю, что надо поменьше просить у Бога о благоденствии окружающих и побольше умолять Его о том, чтобы они спаслись. Так вот, я еще раз напоминаю вам о том, что Бог повелел Иеремии. Не надо просить, чтобы эти люди не были порабощены. Молись о том, чтобы они вернулись ко мне. Ты сообщил им мое слово и рассказал о моем отношении к их поступкам. А это самое главное». И таковы были слова Бога. Вам они, наверное, не очень-то нравятся, ибо здесь лежит камень преткновения для всех нас. Бога интересует не столько то, ходите ли вы в церковь по воскресеньям, сколько то, как вы себя ведете по понедельникам. Искренность христианина проверяется его каждодневным хождением. Обратите внимание также на 23 стих 7 главы, где Бог дает такую заповедь: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Бог снова ясно заявляет, что ему нужно повиновение. Ходить в храм — дело хорошее, но оно не заменяет заповеди покорности. Сегодня одни ходят в церковь, чтобы других посмотреть и себя показать, а кто-то просто сидит там с закрытыми глазами. Это действительно так во многих случаях. И такие люди на самом деле не поклоняются Богу. Их жизнь не меняется. Они по-прежнему сплетничают, злословят о других христианах, живут по-мирски, подобно современникам Иеремии, которые приносили жертвы Ваалу. Да, они ходят в церковь, но ведь важнее всего пример, который они являют миру. А их жизнь не свидетельствует о Господе. Послушайте далее стихи 26 и 27, где Бог говорит: «Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят». Иеремия провозглашал свое послание, хотя его никто и не слушал. Но Бог сказал ему, что его задача — говорить, нести Слово Божье, даже если отклика не будет. Нам, друзья мои, не обязательно подсчитывать результаты своих трудов. Важно быть верными Богу и Его Слову, не быть отступниками в своей жизни. Прочту вам также стихи 29 и 31. «Остриги волоса твои, брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Иннамовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Бог называет этих людей родом, навлекшим гнев его. Иерусалим будет строго наказан. Тофет — это возвышенность в долине Энном, где языческому богу Молоху приносили в жертву младенцев. Обличающее обращение Иеремии продолжается в главе 8. Послушайте стих 9. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их?» Главный грех этих людей заключался в том, что они отвергли слово Господа. И это же основной грех Америки. Нам кажется, что раз с экономикой у нас все в порядке, то и проблем нет. Но многие уже начинают понимать, что с экономикой все может быть и хорошо,
Да вот с нами все не так, как надо. После Второй мировой войны мы поспешили вооружиться атомной бомбой. Конечно, она нам была нужна, чтобы защищаться, но мы забыли, что любой народ, любая церковь, любой человек гниет изнутри. А важно не то, что происходит снаружи, а то, что происходит внутри. По этой причине пророка Иеремию волнуют прежде всего чувства людей, и он делится своими тревогами в стихах с 20 по 22. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Бог дал своему народу возможность спасения, а люди отвергли ее. Следующая, 9 глава, начинается со скорбной жалобы Иеремии, которому больно видеть, как народ отвергает нежную заботу Бога. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Вот как тяжело было ему. Как он мог передать народу такие слова? Он ведь не был суровым и бесчувственным человеком. Он не любил критиковать и осуждать окружающих. Когда он произносил свои страшные речи, слезы струились у него по лицу. Его собственные пророчества разбивали ему сердце. Столетия спустя израильтяне видели, как Иисус плакал над Иерусалимом, и вспоминали Иеремию, пророка-плакальщика. Некоторым казалось даже, что Иисус — это вернувшийся к ним Иеремия. Прочту вам второй стих 9 главы. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Иеремии хотелось удалиться в пустыню, чтобы не видеть греха своего народа, не видеть, как этот народ гибнет. Послушайте также стихи 23 и 24. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Это чудесные стихи. Их часто цитируют отдельно. Но не забывайте, они говорятся людям, отвергнувшим Слово Божье. Чем гордится, например, американский народ? Очевидно, он верит в человеческий разум, в богатство и могущество. Но не надо забывать, что его сила не в специалистах и финансовых воротилах. Его сила не в экономике, не в хитрости политиков и не в том, что у страны есть ядерное оружие. Сила страны и народа заключается в духовных и моральных ценностях, в наших характерах, в наших помыслах. А всему этому в современных школах не учат. Американцы вырастили грубое, черствое поколение, не имеющее никакого представления о нравственности. Мы сбились с пути, в точности, как народ Иеремии. Америка пока еще держится, но, поверьте мне, мы покатимся под гору. Я знаю, что сегодня такие речи непопулярны. Боюсь, что так я не привлеку на свою сторону богатых и влиятельных людей. Но не то же ли самое было и с Иеремией? И я рад, что могу сравнить себя с ним, потому что по-прежнему надеюсь на пробуждение в этой стране. Бог устами пророка дает нам мудрый совет. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Мы отчаянно нуждаемся в группе руководителей, которые знали бы и понимали не только современную безбожную философию. Нам нужны люди, знающие Бога, знающие Его Слово и исполняющие Его.
Наша страна сегодня нуждается в возвращении к Богу. Мы должны отказаться от своего лицемерия, от мудрствования и от иллюзорной веры в свою мудрость. Мы хвалимся своими достижениями, но крайне нуждаемся в искреннем желании жить во славу Божию. И я думаю, что совет Бога подходит не только для иудеев или американцев, но и для любого другого народа. Речь Иеремии у ворот Дома Господня завершается в следующей, 10 главе. В ней же начинается следующий раздел книги, рассказывающий о реформах и о пробуждении после обнаружения книги закона. Обнаружение книги закона произвело громадное впечатление на царя Иосию. Он понял, как низко пал народ, не оправдавший надежд Бога. Царь был искренне взволнован, глубоко тронут, и эта находка коренным образом перевернула его жизнь. Иосия побудил людей вступить в завет с Богом и служить ему. Из 10 главы мы узнаем, что люди заменяли Бога идолами. Люди всегда склонны заменять Бога чем-либо другим. Все, кто не поклоняются истинному живому Богу, чем-то его заменяют. Иногда человек сам становится своим Богом, и сегодня очень многие люди поклоняются самим себе. Другие поклоняются деньгам и любыми правдами и неправдами стремятся к богатству. Третьи обожествляют славу и готовы пожертвовать честью ради какой-нибудь недостойной цели. Существует множество заменителей Бога. И пророк Иеремия напоминает об этом в 1 и 2 стихах 10 главы. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Сегодня люди ведут себя точно так же, как и во времена Иеремии. Пытаются согласовать свое поведение с гороскопами. Они хотят знать, под каким знаком родились, и всякую прочую ерунду. Мало того, гороскопы и предсказания печатаются у нас в прессе, как нечто серьезное. А вот Бог предостерегает. Не страшитесь знамений небесных. Друзья мои, астрология, которая у нас так разрекламирована, это самое обыкновенное язычество. Послушайте стихи 3 и 4. «Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось». Некоторые полагают, что обвинение, выдвинутое Иеремией против идолопоклонников, можно отнести к современному обычаю украшать новогоднюю елку. Это надуманное и смешное объяснение. Иеремия говорит не о елке, тем более, что в его время никаких елок не украшали. Он говорит о поклонении своего народа идолам. Уставы народов — пустота, тщета, бессмыслица. Иеремия явно имеет здесь в виду идолопоклонство, и он с горькой иронией высмеивает идолопоклонство своих единоплеменников и напоминает, откуда берутся языческие боги. Люди идут в лес, срубают дерево, придают ему форму, украшают золотом и серебром и скрепляют гвоздями. Это их бог. Друзья мои, здесь говорится, конечно же, не о нашей рождественской елке. Однако, если вы станете на колени перед елкой и будете поклоняться ей, то пророк Иеремия вас тоже осудит. Но лично я не знаю ни одного человека, даже не спасенного язычника, который поклонялся бы рождественской елке. Она служит для украшения, а потом ее выбрасывают в мусор. Гораздо опаснее поклонение самому празднику Рождества, когда хождение по магазинам, покупка подарков и застолье мешают нам вспомнить о том, чье рождение мы должны отмечать в этот день. Обратите внимание на 6 стих 10 главы. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик,
и имя Твое велико могуществом. Господа нельзя ни с кем сравнивать. Как смешно уходить от живого истинного Бога и поклоняться предметам или слушаться гороскопов. А потому Иеремия пророчествует в стихах 11 и 12. «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Языческие боги не творцы вселенной, это мертвые боги. Вселенную сотворил наш Бог, Бог живой. И звезды находятся на своих местах, потому что Бог захотел поместить их туда. Он не спрашивал совета у нас с вами, это Его вселенная, и только Он достоин нашего поклонения. Конечно, теперь мы можем смеяться над древними людьми, которые делали себе деревянных богов. Мы называем себя умными и культурными, и при этом тратим миллионы долларов на предсказания судьбы по звездам, на гадальщиков, хиромантов и тому подобную чертовщину. Если мы действительно стали такие умны, как считаем, то почему бы нам не поклоняться живому Богу? А в заключении нашей беседы, друзья, я прочту вам 23 стих 10 главы, где пророк делает такое признание. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Так давайте же будем помнить об этом в нашем каждодневном хождении по Божьему миру и прислушиваться к истинам, которые доносит до нас Библия. Слово великого Бога. Мы ничего не можем прибавить к ней, ничего не можем убавить. Все, что там написано, обязательно к нашему исполнению. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2019 год.
2: Проза. Елена Чепилка. «Отражение неба». Эта история произошла в Америке. Хотя, мне кажется, подобное могло случиться везде, где есть Церковь Иисуса Христа и искренние дети Божьи. Линда металась в беспокойном сне на узкой деревянной койке. В свои 23 она словно прожила несколько жизней, и их тяжелый груз болью сдавливал ее сердце и усталостью пульсировал в висках. Тюремные стены были подобны гробнице. Ей не хватало воздуха и хотелось плакать.

0: Только не было слез. Не было слез. Воспоминания увлекли в прошлое, где были и счастье, и боль, и пустота, и где она потеряла Бога. Семья ее была небольшой, но дружной. Проповедник – отец, любящая нежная мама, заботливая старшая сестра и она, Линда. Они жили в небольшом уютном городке, где все друг друга знали. Дети ходили в школу, радовали родителей хорошими оценками, а по воскресеньям все вместе спешили в церковь. Все в мире казалось таким безоблачным и простым, пока однажды не заболела мама. Так в 12 лет Линда узнала, что значит страшное слово «рак». С того времени словно все перевернулось вверх дном. Дом, семья, судьба. Началась борьба со страшной болезнью. 2 года отчаяния и страха опустошили сердце Линды. Ей казалось, она молилась днем и ночью, умоляя Христа исцелить ее маму. А та все чаще и чаще говорила детям о небе. Взгляд ее лучистых синих глаз был удивительно спокойным и каким-то неземным. Линда часто просила отца: «Папочка, сделай что-нибудь. Ты же так веришь в Бога. Попроси у него, папа, он тебя услышит». Отец нежно прижимал дочь к себе, целовал ее мокрое от слез лицо, и она чувствовала на своих щеках его крупные горячие слезы. Старшая сестра Линды, Мэри, тоже плакала и молилась, а мама с каждым днем становилась как-то легче, чище, светлее, словно постепенно преображалась в небожителя. Линда смотрела на нее и понимала, что мама уходит в тот далекий неведомый мир, о котором всегда говорила детям, о котором учили в церкви, который стал целью для многих людей на земле. Когда мамы не стало, Линда сломалась. В ее ушах еще долго звучал слабый материнский голос. «Я вас буду ждать, дети. Идите за Иисусом, и мы обязательно однажды встретимся. Не обижайтесь на Него из-за меня. Каждому из нас дано на земле свое время. Я была счастлива. Господь дал мне вас, папу, нашу церковь. Мне есть за что благодарить Господа. Мы обязательно встретимся у Его ног». Линда не хотела думать о встрече на небе. Ей нужна была мама здесь и сейчас. Сквозь слезы она прокричала в пасмурное небо после похорон: «Я не буду больше с тобой разговаривать! Ты забрал у меня маму! Я больше не хочу ходить в церковь! Не хочу слышать о тебе! Не хочу!» 2 следующих года в семье казались Линде кошмаром. Каждая вещь в доме напоминала о маме. Девочке казалось, что в любой миг она вновь увидит ее живой, а все случившееся было лишь страшным сном. Но реальность была жестокой и непоправимой. Вскоре Линда замкнулась в себе. Она перестала молиться, читать Библию и посещать церковь. Напрасно сестра и отец пытались ее успокоить и утешить. На сердце девочки словно кто-то положил тяжелый холодный камень. Линду начал раздражать отец. Всякий раз, когда она видела его читающим Евангелие, ее охватывала злость. Тогда она кричала ему: «Что дали тебе эта твоя книга и вера? Почему ты допустил смерть мамы?» Отец пытался оправдаться и приласкать дочь, но все напрасно. Вскоре ее боль и отчаяние вылились в настоящую ненависть к отцу и сестре, которая продолжала верить в Бога. Линде было 16, когда она впервые встретилась с Биллом, парнем намного старше ее. Он был таким простым и внимательным, с ним было легко. Когда Линда рассказала ему о своей боли, он предложил ей наркотик, А девушке так хотелось забыться, отвлечься от тяжести на сердце и просто научиться жить без мамы. Через несколько месяцев Линда стала наркоманкой. А потом она сбежала с Биллом из дому, оставив короткую записку на письменном столе отца. «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Так начались ее скитания. Иногда они с Биллом ночевали в ночлежках для бродяг, иногда в домах у странных людей. У них не было постоянного адреса. Один город сменял другой, но жизнь всюду была одинаковой. Наркотики, блуд, драки, страх перед полицией. Иногда Линде становилась отвратительной даже сама мысль о своей жизни. Вспоминалась мама, ее святая чистота. В такие минуты хотелось умереть из-за ненависти к самой себе. Но смерти Линда боялась. В глубине сердца она знала, какая страшная вечность ожидает ее утопающую в грехах душу. Иногда девушка звонила отцу, но лишь поздно ночью, чтобы оставить ему сообщение на автоответчике. Оно всегда было одним и тем же. «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Иногда Билл был к ней очень жесток. Порой он избивал ее до потери сознания, а потом отчаянно плакал, умоляя о прощении. И она прощала. Ведь кроме него у нее никого не было. А он был таким же несчастным, одиноким и измученным своим грехом человеком. Их жизнь была адом. Адом на земле живых. Однажды осенним вечером, когда Линда была одна в гостиничной комнате, которую Билл снял для них на несколько дней, в дверь ворвались полицейские. Они сделали обыск и стали задавать ей вопросы о Билле, об их совместной жизни. Девушка говорила правду, но понимала, что ей не верят. А потом Линду привезли сюда, в эту чистую, но такую неуютную комнату. Впереди ее ожидал следственный процесс по делу о продаже наркотиков. Билла арестовали, когда он сбывал очередную партию дорогостоящего зелья. Линда металась на кровати, словно в бреду. Каждая клеточка тела требовала дозы наркотика. Казалось, она вот-вот сойдет с ума. Нет, здесь ей никто не поможет. Никто.
1: «Мама! О, если бы ты была рядом, мама!» — кричала Линда, глотая слезы. «Мамочка, почему ты ушла от меня? Почему? Боже, что такого я тебе сделала, что ты забрал у меня мать, и теперь я здесь? Боже, ответь мне, ответь!»
0: Неожиданно ее укрыла пелена мягкого света. Казалось, будто она потеряла сознание или погрузилась в глубокий сон. Боль в теле мгновенно утихла. Из этого нежного сияния доносилось пение хора, прославляющего Христа. И вдруг Линда увидела спокойное лицо, самое родное на свете. Ясные синие глаза искрились любовью и счастьем.
1: «Мама!» — шепнула Линда, боясь очнуться. «Мама!»
0: «Вернись к отцу!» Тихо прозвучал спокойный до боли знакомый голос. Образ мамы исчез, а в сознании Линды еще долго отчетливо звучало прекрасное пение. Знакомые с детства слова псалма грели ее холодное, окаменевшее от боли сердце. Утром Линда проснулась отдохнувшей. Впервые за последние годы она спала так спокойно. Потом она попросила администрацию тюрьмы сообщить отцу, где она находится. Как ей было страшно и стыдно смотреть в отцовские глаза. Но она так ждала с ним встречи. И вот Линда в комнате для свиданий. Вошел отец. Она с трудом его узнала. Сгорбленные плечи, поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу и возле глаз. Но глаза все те же, полные жалости, сочувствия и любви.
1: В них не было осуждения. В них не было и тени упрека и обиды. «Папочка!»
0: Его дрожащие губы снова и снова целовали ее мокрое от слез лицо. А она чувствовала, как на ее щеки струятся его крупные горячие слезы. «Не плачь, девочка. Теперь мы снова вместе. Навсегда. Ты ни в чем не виновата. Просто с нами случилась беда. Но впереди нас ждет общее небо. Я это знаю. Иисус любит и ждет тебя. Он готов простить и помочь». Они еще долго плакали и молились вместе. Им никто не мешал, словно само небо защищало эти любящие друг друга души. Линду оправдали, так как она никогда не участвовала в продаже наркотиков. После курса реабилитации девушка вернулась домой к отцу и сестре, которая к тому времени уже была замужем. От нее Линда узнала, как бессонными ночами отец отчаянно молился о ней Богу, как каждый день ожидал ее возвращения домой. «Прости меня, папа», — прижимаясь к отцовской груди, шептала Линда. «Прости». А отец только ласково улыбался своей младшей дочери сквозь слезы счастья. Потом они вместе пошли на кладбище. Целуя мамин портрет на могильной плите, Линда тихо шептала: «Я люблю тебя, мамочка. Однажды мы будем вместе, я обещаю». Воскресным утром Линда была в церкви. Ее встречали тепло и с любовью, и она чувствовала себя самой счастливой на земле. Все минувшие годы церковь усердно молилась о Линде и с надеждой ждала ее возвращения. После служения Линда еще долго сидела на деревянной церковной скамье в молитвенной комнате и говорила с Богом. Ей было что сказать ему. А когда она вышла на улицу к сестре и отцу, они увидели в глубине ее синих лучистых глаз отражение ясного неба.

слове вечном. Иоанн Златоуст. Слово о любви. Прекрасно сказал Господь: «Бремя мое легко». Матфея 11:30. В самом деле, какое бремя или какой труд отпустить прегрешения брата, легкие и ничтожные, и тем приобрести прощение своих собственных грехов и скорое оправдание? Не сказал Господь: «Я требую от тебя денег, или тельцов, или козлят, или поста, или бодрствования, чтобы ты не стал отговариваться. Этого у меня нет, это я не могу». Но что легко, доступно и просто, того именно Он требует, говоря: «Прости брату твоему согрешение его, и я прощу тебе твои согрешения». Ты простишь небольшие долги, может быть, несколько оболов или хотя бы 100 динариев, а я прощу тебе 1000 талантов. И ты только простишь, ничего от себя не прибавив, а я и грехи тебе прощу, и исцеление, и царство тебе дарую. И самый дар твой я тогда приму, когда ты примиришься с врагом твоим, когда не будешь питать против кого-либо вражды, когда солнце не зайдет во гневе твоем, когда со всеми ты будешь иметь мир и любовь. Тогда и молитва твоя будет приятна мне, и на доме твоем будет почивать мое благословение, и ты будешь блаженствовать. Если же с братом твоим ты не хочешь примириться, то как тебе от меня ожидать прощения? Мои слова попираешь, а прощения требуешь? Я, владыка, приказываю, а ты не обращаешь внимания. Как же ты, раб, осмеливаешься приносить Богу молитву ли, жертву ли или начатки, имея на кого-либо вражду? Как ты отворачиваешь лицо твое от брата твоего, так и Бог отвращает очи свои от дара твоего и от молитвы твоей. Бог есть любовь, а потому все совершаемое без любви Ему не угодно. В самом деле, как может принять Бог от убийцы молитву или дар, или начатки, или плоды, если он прежде не покается по-надлежащему? Но ты, конечно, возразишь мне: я не убийца. Я же докажу тебе, что ты убийца. Вернее, обличит тебя Иоанн Богослов, утверждающий: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». 1 Иоанна 3:15. «Не будем же, братья мои возлюбленные, дорожить ничем, кроме любви. Не будем ни о чем, кроме нее, заботиться. Пусть никто не имеет вражды против другого, пусть никто не воздает злом за зло. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Ефесянам 4:26. Но оставим должникам нашим все их прегрешения. В самом деле, что за польза, дети, если кто-то всем обладает, а любви спасающей не имеет? Если кто устроит большой пир для царя и властей, возможно, с большей роскошью, чтобы ни в чем не было недостатка, а соли у него не окажется, разве не расстроится вследствие этого весь пир? Конечно, расстроится. И устроитель пира таким образом и издержки понесет, и труды его пропадут даром, сверх того осрамится перед зваными на пир гостями. Так и здесь. Что за польза трудиться на ветер? Без любви всякое дело и всякая заслуга нечисты и несовершенны. Хранит ли кто девство, постится ли, бодрствует ли неусыпно, молится ли, питает ли нищих, приносит ли, как ему кажется, дары или начатки или плоды, строит ли церкви или другое что-либо делает, без любви все это ни во что не вменяется в очах Божьих. Не жди в таком случае благословения Божьего. Послушай, что говорит апостол: «Кто питает вражду на брата своего и между тем делает приношение Богу, это все равно, как если ты приносил в жертву собаку, приношение его не лучше платы блудницы». Сравни Матфея 5:23-24, Исаии 66:3, Второзаконие 23:18. «Не делай никогда ничего без любви, потому что любовь покрывает множество грехов. О, каким благом мы пренебрегаем! О, каких благ и какой радости лишаемся, не утвердившись в любви! Ее не пожелав приобрести, Иуда удалился из лика апостолов, оставив свет истинный. Возненавидев своего учителя и братьев, он погрузился во тьму.
Потому и верховный апостол Петр говорил о нем: «Отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Деяния 1.25. С другой стороны, Иоанн Богослов говорит: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна 2.11. «А если ты скажешь, что хотя брата своего я не люблю, но Бога люблю», Иоанн и тут обличает тебя в таких словах: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». 1 Иоанна 4.20. Итак, кто имеет любовь ко всем братьям, кто не питает вражды против кого-либо, кто исполняет заветы апостола: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4.26, тот любит Бога, тот ученик Его, сказавшего: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» Иоанна 13.35. Очевидно, ученики Христовы познаются по этому признаку, по истинной любви между собой. А кто ненавидит брата своего, тот хотя бы и думал про себя, что любит Христа, лжет и самого себя обманывает. Так и апостол Иоанн говорит, что «имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» 1 Иоанна 4.21. В другом месте Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя», и чтобы показать силу любви, прибавил: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22.37, 39.40. Необыкновенное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот тем самым исполняет весь закон. Итак, любовь есть исполнение закона. Римлянам 13.10, говорит апостол. О несравнимая сила любви! О неизмеримая сила любви! Ничего нет ценнее любви ни на небе, ни на земле. Потому-то апостол Павел, познав, что ничто не равняется с любовью, во все концы вселенной объявил в своих писаниях: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» Римлянам 13:8. «И душу друг за друга полагайте». Вот эта любовь есть глава всех добродетелей, соль добродетелей. Любовь – исполнение закона, любовь – верное спасение. Она некогда возобладала в сердце Авеля, она сделала Ноя кормчим, она содействовала патриархам, она спасла Моисея, она Давида сделала жилищем Святого Духа, она вдохновляла пророков, она укрепила Иова. И почему не сказать сильнее? Она Сына Божьего низвела с небес к нам на землю. По любви бестелесный воплощается, безначальный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим. Любовью устраивается все дело спасения. Упразднена смерть, низложен дьявол, Адам возвращен в рай, Ева стала свободной. Любовь сняла проклятие, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство Небесное. Она, уловив рыбаков, сделала их ловцами людей. Она воспламенила и укрепила мучеников. Она населила пустыни. Она наполнила горы и пещеры псалмопением. Она побудила мужей и жен идти путем узким и тесным.

Из поэтических тетрадей. Князь Константин Романов. Псалмопевец Давид. О царь, скорбит душа твоя, томится и тоскует. Я буду петь, пусть песнь моя твою печаль врачует. Пусть звуков арфы золотой святое песнопение утешит дух унылый твой и облегчит мучение. Их человек создать не мог, не от себя пою я. Те песни мне внушает Бог, не петь их не могу я. О царь, незвучный лязг мечей, ни юных дев лобзанья не заглушат тоски твоей и жгучего страдания, но лишь души твоей больной святая песнь коснется, мгновенно скорбь от песни той слезами изольется, воспрянет дух унылый твой, о царь, и торжествуя у ног твоих, властитель мой, пусть за тебя умру я. Сентябрь 1881 год. Надпись на Евангелии. Пусть эта книга священная, спутницей вам неизменною, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной доли земной, пусть в ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистою вашей душой. 1883 год. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой. Любя, надеясь кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. 1886 год. Маркову. Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлою душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто среди невзгод уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, бестрепетной стопой и весело, и радостно идет своей стезей. Блажен, кто не склоняется перед судом молвы, пред мнением толпы людской не клонит головы, кто злыми испытаниями и горем закален, исполненный отвагою, незыблем и силен, прибудет тверд и мужествен средь жизненной борьбы,
стальною наковальнею под молотом судьбы. 1885 год. Молитва. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистую кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. 1886 год. Из Апокалипсиса. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Откровение, глава 3, стих 20. Стучася, у двери твоей я стою. Впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы с очей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать. Я сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою. 1883 год.

0: Эссе. Любовь Сергеева. День Победы. Эпиграф. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Весна в этом году была ранняя. Уже к Пасхе, пришедшейся на начало апреля, погода установилась сухая и теплая, что не характерно для нашего климата. Вечерами улицы заполнялись гуляющими горожанами. По набережной Верхнего озера, под присмотром родителей, разъезжали на трехколесных велосипедах и самокатах дети. По аллеям парка гуляли степенные мамочки с колясками. На лавочках сидели пожилые дамы и читали пухлые романы. Стайки смешливых девчонок в ярких платьях порхали от одного фонтана к другому. Мальчишки демонстрировали скорость и ловкость на скейтбордах и роликовых коньках. Сам воздух был насыщен радостным ожиданием. Впереди лето, каникулы и отпуска. А буквально через несколько дней — первомайские праздники. Кстати, о последних. К ним город предстал во всей красе. Распустились листья на деревьях, зацвели каштаны и сирень, клумбы пестрели высаженными в открытый грунт анютиными глазками, тюльпанами и крокусами. Фонарные столбы были украшены красными флагами и триколором. На центральных площадях появились плакаты с изображением маршалов Победы Жукова, Рокоссовского и Василевского. Фасады городской ратуши и главный корпус университета затянули огромными полотнищами, на которых были изображены сотни фотографий людей в военных гимнастерках. Буквально через несколько дней многочисленная колонна «Бессмертный полк» двинется по центральному городскому проспекту Ленина, а над ней будут парить на деревянных шестах вот такие же фотографии дедов и прадедов, в честь которых на всех автомобилях уже красуется надпись «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Она позвонила поздно вечером и некоторое время не могла вымолвить ни слова. Я слышала из телефонной трубки глухие рыдания, которые ей никак не удавалось подавить. Наконец раздалось: «Папу опять увезли в реанимацию. Только что. Помолитесь, пожалуйста». Последнее слово утонуло во всхлипываниях. Мы помолились. Уже лежа в постели, выключив настольную лампу, я вновь подумала о том, кто сейчас находился в палате интенсивной терапии. Представила его лицо, худое, в глубоких морщинах, длинные пальцы перебирают складки под одеяльника, глаза различают свет лампы над столиком дежурной медсестры. Тишина больницы изредка прерывается чьими-то стонами, чуть слышным звяканьем открываемой ампулы и шелестом листвы за окном. Вспомнилось наше знакомство, состоявшееся несколько лет назад, немногочисленные встречи с долгими неспешными чаепитиями, рассказы о былом, любимая работа, дом, полная чаша, друзья-товарищи. И вздох о настоящем. Старость, физическая немощь, болезни. Он часто выходил из-за стола, чтобы покурить на балконе. Его силуэт на фоне фиолетового неба был смутно виден сквозь тюль. Папе лучше. Его уже перевели в обычную палату. Сегодня была у него. Он даже проводил меня до конца коридора. Хотел и по лестнице спуститься, да я не разрешила. Ну вот, в который раз он выкарабкался, подумалось мне. Года три назад ситуация была такой же критичной. Надежды не оставалось, но с тех пор он отметил не один день рождения. Даст Господь, и до следующего доживет. Меньше 2 месяцев осталось. Однако радость оказалась преждевременной. «Папа опять в реанимации!» Подавленное рыдание.
1: Вы можете отвезти меня к нему? Нужно передать салфетки, памперсы.
0: Город стоит в многокилометровых пробках, поскольку центральные улицы перекрыты из-за парада военной техники. Праздные горожане высыпали на главную площадь, чтобы увидеть, как громыхают по старинной брусчатке танки и ракетные комплексы, сфотографировать на фоне БТР ребенка в берете десантника, подержать в руках автомат. Это 9 мая, праздник, ставший самым главным в стране. «Ну не реви», — говорю я ей, пока машина, а вместе с ней и мы, плавимся в жарких лучах солнца, стоя в пыли и духоте длиннющей автомобильной пробки. «Не надо расстраивать отца слезами». Банальные слова, которые мы все произносим в подобных случаях.
1: «Не буду», — продолжает она рыдать.
0: Пробравшись часа через два через краснознаменные улицы, мы, наконец, припарковали автомобиль в тени старых яблонь, что растут в больничном дворе. Их белые цветы завяли и опали на потрескавшийся асфальт. Как рано в этом году. Мы идем по пустынным светлым коридорам. Никого. Выходной день. Подходим к запертой двери со звонком и смотровым глазком. Позвонили. Проходит несколько минут. Слышен звук отпираемого замка, и на пороге появляется медсестра. Она сурово посмотрела на нас, сердито буркнув: «Слушаю!
1: Можем мы посетить Владимира Григорьевича?»
0: «Нет, это реанимация!»
1: «Мы привезли салфетки, бумажные полотенца, быть может, еще что-то надо?»
0: Страж отделения смягчается. «Нет, больше ничего. Кстати, вы можете пройти к врачу, который накануне оперировал вашего отца». Мы вновь идем по безлюдным переходам и лестницам, находим нужный кабинет и стучим в дверь. Молодой мужчина в белом халате и шапочке склонился над столом, что-то пишет.
1: «Мы бы хотели узнать о состоянии больного».
0: Следует недолгий, но обстоятельный отчет о диагнозе, проведенном лечении, ходе операции, много медицинских терминов, анатомических подробностей, но вывод предельно ясен. Счет идет на часы. «Честно говоря, я не понимаю, почему он до сих пор жив», — задумчиво говорит хирург, скорее себе, чем нам. «В таком состоянии все обычно заканчивается через 2-3 часа, а тут вторые сутки. Странно». Потом он спохватывается, что рядом сидит безутешная дочь, и профессиональным тоном перечисляет: «В настоящее время осуществляется поддерживающая терапия, вводятся обезболивающие, все направлено на то, чтобы облегчить состояние пациента».
1: «А можно к нему?»
0: «Конечно, конечно. Пойдемте, я вас проведу». Мы стоим с двух сторон у постели и держим каждое в руке по сухой холодеющей ладони. Черты лица заострились, морщины обозначились еще резче, в глубоко запавших глазах боль и страх. Взгляд перебегает с наших лиц на кафельные стены, белый потолок. Кажется, что он видит еще кого-то, невидимого для нас. Говорить не может, лишь беспомощно шевелит губами. «У вас несколько минут», — строго предупреждает медсестра и склоняется над своими записями за столом.
1: Несколько минут. Что сказать, если с этими минутами убегают последние мгновения жизни? Вспомнить прошлое? Сказать что-нибудь фальшиво-бодрое? Или о том, что любим его? Все не то. Слова рождаются сами собой, будто кто-то невидимый говорит их. Времени мало. Вы уходите в вечность. Необходимо примириться с Творцом, чтобы встреча с Ним стала радостью и обретением небесного дома. Повторяйте за нами слова молитвы. Повторяйте, как только можете, вслух или про себя. Просто шепчите, как получится. Он услышит обязательно. Готовы?
0: Руки и ноги заходили ходуном. На лице отразилось страшное волнение. Взгляд силился выразить то, что высказать невозможно. «Иисус, прости меня!» В глазах умирающего, устремленных на нас, сконцентрировались все жизненные силы, которые еще остались в этом теле. Казалось, все члены уже умерли, живы только глаза. Но сколько в них жизни!
1: Каждое слово молитвы отражалось в них, будто он фотографировал плывущие по воздуху фразы, которые произносили мы, пытался повторить вслух, но губы не слушались его. «Аминь!» — раздались в тишине палаты наши голоса. Медсестра коротко взглянула на нас. «Чего только не услышишь в реанимации!» Но мы смотрели на того, кто только что родился вновь. Покой и радость отражались на старческом лице. Слабая улыбка тронула онемевшие губы. Увлажненные глаза отражали небесный свет, что светит по ту сторону смертного порога. «Вам пора уходить!» «До свидания, папа!» Вновь автомобильные пробки, духота и пыль. Толпы людей на тротуарах. Парад закончился. Трехлетние малыши в гимнастерках и пилотках, сшитых на заказ в модных ателье, сидят в колясках, сжимая в руках воздушные шары. Раскрасневшиеся от яркого солнца женщины с подкашивающимися ногами в туфлях на высоких каблуках, явно натирающих пятки, устало бредут, промокая бумажными платочками вспотевшие под слоем косметики лица. Мужчины на ходу пьют пиво из жестяных банок, придерживая на плече небольшие деревянные транспаранты с фотографиями воевавших предков. День Победы подходил к концу. В салоне автомобиля резко прозвучал телефонный звонок. Номер реанимации. На несколько секунд палец замер над кнопкой с зеленой трубкой. Мы знали, что сейчас услышим.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Любовь и прощение. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Известный проповедник проводил евангелизационную кампанию в одной из стран. Многие люди обратились к Господу и приняли Иисуса Христа в свои сердца. Во время своей последней проповеди проповедник обратился к собравшимся и спросил: «Что вам дали эти богослужения?» Встала негритянская девочка, ее лицо сияло. Она не была оратором и смогла сказать лишь несколько слов. «Во время этих богослужений я приняла Иисуса Христа в свое сердце, и Его любовь дала мне силу и возможность простить убийц моего отца». Любовь Иисуса Христа делает людей способными прощать не только ближних, но и врагов наших. В этом сущность христианства. Любить врагов, благословлять их – это вершина христианской любви. Это цель, которой необходимо стремиться каждому христианину и христианке. Высока добродетель – любовь к врагам. Велик подвиг души христианской, прощающий ближнему обиду, воздающий ему добром за сделанное зло, вместо ненависти к нему, сердечно любящий его, молящийся за него к Богу. Но велика и награда за такой подвиг на небе и здесь, на земле. Евангельская заповедь о любви к врагам и образ Христа, прощающего распинавших его людей, высочайшие и непревзойденные идеалы добра. Воскресший из мертвых Сын Божий не разыскивает своих недавних врагов, чтобы покарать их, а являет себя ученикам и беседует с ними о Царстве Божьем. Никакая другая заповедь Иисуса Христа не нарушается так часто, как заповедь о любви к нашим врагам. Хотя эта заповедь и содержит в себе столько прекрасного, и выполнение ее несет с собой огромную силу и влияние на людей. Любовь к врагам естественна для христианства, и все мы должны стремиться проявлять ее. В борьбе с врагами у христианина не должно быть другого оружия, способа или средства, кроме истинной любви.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чем ночь темней. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь: путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Книга пророка Исаии, 40 глава, 26 и 27 стихи.
2: А вот и место нашего последнего ночлега, радостно сказал папа, указывая на видневшееся вдали село. В третьей избе от края живет сестра нашего дедушки.
3: «Смотрите, какие яркие звезды!» — обратила внимание Света. «У нас в городе они не такие!»
1: А вот и третья изба от края. Но почему же окна ее не светятся? Неужели бабушка Даша забыла о договоре с папой и легла спать или уехала куда-нибудь? Опасения подтвердились. Изба была закрыта на замок. Соседка, вышедшая на лай собаки, сказала, что 2 дня назад бабушку Дашу увез к себе на машине зять. Что оставалось делать усталым путникам? Они молча сели на скамью возле изгороди и стали смотреть на ночное звездное небо. Вдруг отец тихонько запел. Эту песню дети еще не слышали, но она им сразу очень понравилась, особенно припев. «Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Потом они помолились, прося помощи у Бога, ведь все были голодны и нуждались в отдыхе. Через некоторое время вдалеке послышался шум движущейся машины, и вскоре показались светящиеся автомобильные фары. Машина приближалась и, наконец, остановилась возле сидящих на скамье.
3: «Ой, мои родненькие, извините меня, машина сломалась по дороге. Пойдемте скорее в избу, милые», — причитала бабушка Даша, радостно обнимая гостей.
1: Как видите, все окончилось благополучно. К тому же яркие звезды на черном бархате неба запечатлели в детских сердцах еще один важный урок доверия Богу.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

милость Господа. Сделаю все, что ты сказала мне». Книга Руфь, 3 глава, 5 стих. Мы знаем очень мало про обычаи того маленького израильского городка, в котором жили Руфь и Наимень. Но в 3 главе книги Руфь для нас есть интересные сведения об этом. Как вы помните, Наимень была невесткой Руфи, и обе женщины потеряли своих мужей. Возвращаясь в Вифлеем, Наимень и Руфь поняли, что совершенно не ясно, что ждет их в будущем. Так было, пока на сцене не появился Вооз. Этот давно потерянный родственник щедро и милостиво помог двум женщинам, дав им еду со своего поля. Теперь оцените поступки этих любивших друг друга женщин. Каждая заботилась о другой, Филиппийцам 2:4, и каждая искала лучшего для другой. Любовь не ищет своего, 1 Коринфянам 13:4-5. Наимень хотела лучшего для Руфи. Наимень заметила растущий интерес, появившийся у Руфи и Вооза друг к другу. Она не думала о том, что кто-то мог занять место ее умершего сына, место мужа Руфи. Наимень увидела в этом замужестве счастливое будущее для своей невестки, поэтому эта более мудрая и опытная женщина подсказала младшей, как поступить по обычаям ее страны, чтобы Вооз взял ее в мужья и стал ее опорой. Наимень сказала Руфи: «Как именно надо выглядеть?» «Умойся», — сказала она ей, — «помажься, надень на себя нарядные одежды». «И как именно поступить?» «Когда он ляжет спать, откроешь у ног его, и он скажет тебе, что тебе делать». Руфь хотела лучшего для Наимени. Руфь знала, что Вооз мог и хотел помогать пожилой и нуждающейся Наимени. Руфь тоже хотела, чтобы у Наимени была опора на старости лет. Поэтому младшая женщина послушно последовала наставлениям Наимени и предложила себя в жены Воозу. Наимень и Руф представляют

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Гертруд Берг, я сделала аборт. Насколько я помню, детство мое было благополучным, отмеченное особым расположением к горячо любящей меня бабушке. Так как мои родители оба работали, большую часть времени я проводила у бабушки, которая после смерти моего деда переехала к нам. Это была любвеобильная женщина, благочестивая католичка, и вечерами она регулярно молилась со мной, держала перед сном мою руку и охотно откликалась на все мои нужды. Бабушка заботилась о том, чтобы я регулярно посещала церковь, а это случалось по воскресеньям всей семьей, и два раза на неделю, когда я посещала детские богослужения. В церковь я ходила охотно, и это стало моей потребностью, не оставившей меня, когда бабушке, страдавшей артериосклерозом, пришлось оставить нас и перебраться к другой дочери, которая не работала и имела время ухаживать за ней. Таким образом, я уже в детстве научилась со всеми своими заботами и страхами приходить с молитвой к Богу, во всем доверяться Ему и благодарить за Его помощь. Школа доставляла мне много радости. Учение давалось легко, а поэтому мне трудно было согласиться, когда родители не разрешили мне посещать гимназию. Я часто возмущалась этим, но не могла противостоять аргументам матери. Она считала, что не сможет заработать средства, необходимые для оплаты обучения в гимназии. В конце концов, ведь наша семья рабочая. В юношеские годы я скорее находила общий язык с отцом, чем с матерью, хотя она хорошо относилась ко мне и моей старшей сестре, и как семья мы жили очень дружно. Мальчиками я стала интересоваться довольно рано, сначала это выражалось лишь в мечтах, которые затем улетучивались, будучи, вероятно, следствием чтения плохих книг, которые я читала запоем. Когда мне еще не было 15 лет, у меня уже был первый друг. Он был на 5 лет старше меня, и озабоченный отец настоятельно просил его не заходить слишком далеко. Поэтому ласки, которыми мы обменивались, были в определенных границах, хотя иногда я боялась потерять контроль над своими чувствами. Со временем эта дружба распалась, несомненно, потому что после долгих дискуссий с родителями у меня все же появилась возможность продолжать образование, и передо мной таким образом открылись совсем новые перспективы. 11 августа все кончилось мирно. Так гласила запись в маленькой книжечке, в которую я решила заносить важнейшие события своей жизни. В течение 2 лет я сосредоточилась на образовании, и у меня не было ни времени, ни интереса заводить друга, как это делали многие другие девочки моего возраста. Но тут в мою жизнь вошел Филипп. Он изучал экономику и каждый день ехал тем же поездом, который доставлял меня в школу. Если я шла в плавательный бассейн, то могла быть уверена, что спустя некоторое время он будет случайно недалеко от меня. Он не был мужчиной моей мечты, но любезностью и настойчивостью, с которой он все время приглашал меня, он, наконец, заинтересовал меня. Филипп был веселым, несколько легкомысленным, но, тем не менее, надежным человеком. В 21 год он был на 4 года старше меня и уже имел опыт с девушками. Поэтому для него было естественным, что он требовал от меня все больше, и я таким образом оказалась между страхом и любопытством. До сих пор я имела ясное представление о половых отношениях, ибо через воспитание, полученное мною, мне были даны твердые моральные основы. Правда, я считала тогда, что никогда не выйду замуж, не убедившись сначала, существует ли между нами и сексуальная гармония. Поэтому я не могла долго отклонять притязаний Филиппа, и скоро он имел на меня права, что мне отчасти не нравилось, но, с другой стороны, я не могла отказывать, потому что все больше желала его. Теперь я глубоко убеждена, что все внебрачные половые отношения являются грехом и толкают особенно девушку в глубокие конфликты. В большинстве случаев они связаны с периодически возвращающимся страхом перед нежелательной беременностью. Многие психологи сомневаются в том, что молодые люди способны эмоционально, разумно пойти на интимную связь. Чувство взаимного расположения никогда не должно являться основанием для сексуальных вольностей, могущих привести к истинной радости и полноте только под защитой и покровом брака. Но вернемся к нам с Филиппом. Я снова находилась под страхом забеременеть, и Филипп получал от своей матери крайне сомнительные советы, вроде выпить красного вина, принимать горячие ванны, ездить по ухабистым полевым дорогам. А если все это не поможет, то она знает, где можно купить специальные таблетки. Мне было ужасно стыдно за родителей Филиппа. Последовав всем этим советам и наглотавшись таблеток, я почувствовала, что все было напрасно. Я не была беременна, просто месячные задержались. Врач, к которому я затем обратилась, прописал мне противозачаточные средства с указанием, что если в дальнейшем я захочу иметь ребенка, мне следует через 2 года прекратить их принимать. Вот тогда-то я и забеременела. Именно я, у которой в голове носились честолюбивые планы, которая искала славы, развлечений и приключений. Ребенок. Конец всех мечтаний. Что подумают обо мне родственники, друзья, учителя, весь город? Какой стыд! Что мне делать? Реакция Филиппа была такой, как я и ожидала. Он не хотел ребенка. После учебы он обязался прослужить 2 года в армии, а у меня еще не было профессии. Было только одно решение – ты должна отделаться от ребенка. Я была в отчаянии. Я знала, что аборт – грех, но как мне теперь поступить? Кто оплатит все это? И что будет, если во время аборта что-то будет не так? Эти и многие другие вопросы мучили меня, и я очень боялась уколов, болей и всяческих осложнений. Я отгоняла мысли о несправедливости, которая постигла меня. Будущее и уважение к людям были для меня важнее. Ко всему этому Филипп и его родители ни о чем больше и слышать не хотели, как об аборте. Кроме того, я была не той невесткой, какую они желали бы. Их больше устраивало бы, если бы жена их сына была побогаче. Сначала я ничего не говорила своим родителям, потому что мне это было крайне неприятно. Прежде всего, мне было стыдно перед своим отцом. Когда мы, наконец, посвятили моих родителей в это дело, отец был единственным, кто восстал против аборта и заявил, что никогда не даст на это своего согласия. Мне и сегодня еще жаль, что нам, наконец, с трудом удалось уговорить его согласиться. Я чувствовала свою вину в том, что заставила поступить отца против своей совести. Мать Филиппа раздобыла адрес врача, с которым мы проконсультировались. Она все взяла в свои руки и, к тому же, сначала побеседовала с врачом, который ничего не должен был знать и который все же, по ее настоянию, дал ей адрес одного своего коллеги. По телефону мы договорились с ним о времени приема, но он потребовал сначала справки от домашнего врача об общем состоянии моего здоровья. Далее он дал нам адрес одного психиатра, желавшего побеседовать как со мной, так и с моим отцом и Филиппом. Посещение нашего старого домашнего врача далось мне тяжело, так как он знал меня с детства. Я знала, что справку я смогу получить, только прибегнув ко лжи, а поэтому я соврала, что Филипп обманул меня, и что я никогда не хотела иметь от него ребенка, и никогда не хотела выйти за него замуж. Я получила справку. Солнечным апрельским днем мы с Филиппом и моим отцом поехали в Мюнхен на психиатрическое обследование. Сначала в кабинет позвали меня, я снова говорила о Филиппе только отрицательно и в особенности подчеркивала, что мне хотелось продолжать учебу, чтобы получить профессию. Филипп слишком примитивен для меня по своему уровню развития, я никогда больше не хотела иметь с ним дело. Когда подошла очередь Филиппа, он подчеркнул, что ни в коем случае не хочет быть привязанным ко мне, и эта любовная история для него так и так кончена. Последним вышел из кабинета отец. Но он ничего не желал говорить о своей беседе с психиатром. Было ясно, что его вынудили играть роль, которая ему была крайне противна. Только позднее он рассказал мне о доводах психиатра. Филипп и я настолько разные по характеру, что счастливая связь исключена, и, кроме того, у него сложилось впечатление, что Филипп ненадежный и легкомысленный человек. Мне обязательно следовало учиться, чтобы получить аттестат. Результатом нашей лживой игры явилось то, что мне выдали необходимую справку от психиатра. Через несколько недель, наконец, дело дошло до главного. По требованию врача, который должен был делать аборт, я поехала с Филиппом в Мюнхен, ничего не евши, с сердцем, наполненным страхом. Филипп доставил меня к врачу. Старая неприветливая медсестра привела меня в пустую, выбеленную комнату и сказала, чтобы я раздела одежду, оставшись только в рубашке, и ожидала. Затем она оставила меня одну. Я стояла, дрожа от холода и страха. «О, Боже, помоги мне! Я не могу иначе!» — молилась я перед совершением такого тяжкого греха в моей жизни. Мне показалось вечностью, пока, наконец, пришел врач, старый суровый человек. Он сделал мне укол, который должен был утомить меня, но укол не действовал, и я дрожала всем телом, меня сводила судорога. По моему лицу врач видел, что я боялась. Но, наконец, все было позади. Перед тем, как войти во врачебную практику, Филипп просил, чтобы я поинтересовалась, был бы это мальчик или девочка. Несмотря на то, что мне неприятно было задавать этот вопрос, я все же спросила врача. Единственным ответом был брошенный на меня укоризненный взгляд старого человека. Только в эту минуту я осознала, что если спрашиваешь об этом, то речь идет о человеке. Мне было плохо. Врач, как мне показалось, с презрением отнесся ко мне. Но разве я заслужила лучшего? Я хорошо понимала его. После операции мне нужно было 2 часа лежать на кушетке. Затем Филипп приехал за мной и уплатил, согласно договору, 900 марок. Я все еще не отошла от наркоза и на лестничной клетке потеряла силы. Филипп притащил меня к машине, и меня стало рвать. После этого об аборте не упоминалось. Но он повредил моей душе и телу, так что пришлось лечиться и предпринять выскабливание. Физически я снова окрепла, но морально мне пришлось претерпеть еще много мук. Через 3 года после этого аборта, тем временем мы были помолвлены, я снова хотела сделать перерыв в приеме таблеток, ведь я хотела потом иметь детей. Я очень любила детей и мечтала о том, чтобы когда-нибудь попозже у нас была большая семья. Это позже наступило раньше, чем мы ждали. Я снова забеременела, хотя и не окончила еще своего обучения, но уже ни в коем случае не хотела делать аборт. Мы с Филиппом поженились и переехали в небольшой город. В конце лета у нас родился здоровый мальчик. Первую ночь после родов я была несказанно счастлива и не думала о сне, и только от всего сердца благодарила Бога. В первые месяцы ребенок доставлял нам очень много радости. Но однажды мне в руки попался журнал, в котором сообщалось о том, как жестоко матери и отцы обращаются с детьми, а некоторые дети даже становятся жертвами своих родителей. На меня напал панический страх. Чем я была лучше этих родителей? Разве я не убила своего ребенка? Разве я не убийца? На меня напал страх перед самой собой, и я увидела себя в свете, в котором никогда не видела раньше. У меня наступило отвращение к самой себе. Нормально ли я? Могла бы я еще раз сделать подобное? Моя жизнь вдруг изменилась. Я смотрела на себя, как на детоубийцу. Я была в каком-то дьявольском кругу докучавших меня мыслей, лишавших меня радости, любви, жизнерадостности. Начались депрессии. Я боялась долго оставаться одна. Прежде всего, я не хотела быть ночью одна со своим ребенком. Я панически боялась, как бы не сделать больно своему любимому ребенку или не сделать что-нибудь с собой. Совсем плохо было то, что я не могла больше радоваться, смеяться, чувствовала себя нелюбимой и считала, что я не заслужила любви. Филипп, естественно, заметил происшедшие во мне перемены и приписал все тому, что я была слишком обременена ребенком, хозяйством. Поэтому он старался предпринимать со мной поездки, чтобы я могла рассеяться, и предлагал мне как можно больше разнообразия. Это было очень неспокойное время в нашей жизни, когда мы не упускали возможности отпраздновать то или иное событие, отвлечься алкоголем. Таким способом я пыталась успокоить свою совесть и прогнать страх. Но он снова подстерегал меня и нападал на меня, как только я оставалась одна. Поэтому я предпринимала все возможное, чтобы не оставаться одной. Когда моему мужу по долгу службы приходилось ночевать вне дома, я уговаривала свою подругу, чтобы она ночевала у меня. Такое состояние длилось 2 года, пока у меня не появилось желание иметь 2-го ребенка. Может быть, тогда я не буду так предаваться своим мыслям. Через 2,5 года после рождения нашего сына у нас появилась маленькая девочка. Насколько счастлива я была при рождении нашего сына, настолько несчастна была я, когда родилась дочь. Возможно, это объяснялось тем, что мне пришлось сделать кесарево сечение, и я была серьезно больна. Через 2 недели пребывания в больнице мы с дочерью были снова дома. Мой сын, за которым присматривали родители мужа, очень радовался. Я тоже снова могла радоваться. Малышка и наш очень бойкий сын требовали много времени. Но через несколько месяцев все стало по-старому. Страхи вернулись еще больше, чем раньше. Я часто сидела без дела, думая о себе и своей вине. Я боялась сойти с ума. Никому, даже своему мужу, я не рассказала об истинной причине моих страхов. Я подумывала пойти на прием к психиатру, но знала, что я не скажу ему истинную причину своих депрессий. Мой домашний врач прописал мне одно лекарство. Я попробовала это средство, оно помогло. Страх как рукой сняло, только я чувствовала себя несколько заторможенной. Поскольку я считала, что из-за этого медикамента могу потерять свою личность и самоконтроль, я перестала его принимать. Примерно в это время мы начали строить на нашей родине свой дом. Это длилось 10 месяцев. Строительство занимало все время. Я неохотно рассталась со своими новыми друзьями, однако перспектива жить в новом доме с садом, утешение, что родители совсем близко от меня, облегчили переезд. И тут началось самое тяжкое время. Наш дом стоял одиноко в новом районе, и сыну не с кем было играть. Мужу приходилось уезжать в командировки на несколько дней, так что мои депрессии участились. Иногда я не могла ясно мыслить. В этой скорби я начала молиться Богу. Моя религиозная жизнь, потерпевшая крах за последние годы, снова оживилась. Я снова регулярно ходила в церковь. Но и там я испытывала страх, что могу вдруг невольно закричать. Затем наступил вечер, в который я сквозь слезы поведала Филиппу все свое горе, ибо я уже выбилась из сил. Он обнял меня и пробовал успокоить. Он предложил, чтобы я снова взялась за какую-то работу, чтобы отвлечься, но я знала, что это поможет только на короткое время. Однажды, через своего сына, посещавшего теперь детский сад, я познакомилась с матерью одного из его новых друзей. Она была убежденной христианкой и сказала мне, что может предложить мне кое-что для чтения. Так как я с радостью согласилась, вскоре после этого она принесла мне книгу «Иисус. Наша судьба» пастора Вильгельма Буша из Эссена. Эта книга привела меня к Иисусу Христу. В нем я познала того, кто умер на кресте за мои грехи, включая аборт. Я познала Сына Божьего, верного и справедливого, прощающего наши грехи, когда мы раскаиваемся в них. Я познала того, кто делает все новым, не на основании наших дел, а по своей милости. Он был моей помощью и спасением. Всю свою вину и свои страхи я предала в Его руки. Это не было исповедью, какую я практиковала раньше. Это было прощение грехов, которое освобождает. Я приняла решение предать свою жизнь Господу Иисусу. Он стал для меня путь, истина и жизнь. Только через Его избавление я смогла преодолеть все и нашла путь к Богу. Исполненная радости, я теперь читала и изучала Библию, потому что я все хотела знать. Бог помог мне понять Его Слово и принять Его в детской простоте. Я предала свою жизнь, все свои мысли, грезы, все мои слова и поступки в Его руки. Я просила Его водительства и верной своему обетованию. Он выполнил мою просьбу. Но через несколько лет моя вера в Иисуса Христа была подвергнута испытанию. Я заболела раком. Еще до того, как был поставлен точный диагноз, я отгоняла страх мыслью о том, что только недавно прошла профилактическое обследование на рак. Я всецело доверилась Богу. Я была Его детем и знала, что Он защитит меня от всего неугодного. Со времени моего обращения у меня выработалась привычка начинать день с молитвы и чтения Библии. В своих молитвах я приносила пред Бога всех тех, кого любила и которые нуждались в моих молитвах, благодарила Его за доброту ко мне и просила Его заговорить теперь ко мне через Его Слово. В большинстве случаев я читала две страницы из Ветхого Завета и по меньшей мере 4 главы из Нового Завета. Однажды утром я читала из Ветхого Завета что-то про болезнь. К сожалению, я сейчас не помню этого места. И у меня сложилось впечатление, что Бог напоминает мне, чтобы я сходила на прием к врачу. Я отложила Библию в сторону, позвонила своему врачу-гинекологу, и мне было велено прийти на прием на следующее утро. После обследования врач сказал, что опухоль, которая причиняла мне боль, следует в любом случае удалить, хотя он и не считает ее злокачественной. Мне нужно поговорить с мужем и подумать, где пройти операцию. Борясь со слезами, я ушла от врача и поехала к своему домашнему врачу. С Филиппом я не могла говорить, потому что он на несколько дней уехал в командировку за границу, а по телефону я не хотела говорить о своих опасениях. Домашний врач ясно сказал мне, что если опухоль окажется злокачественной, придется сделать операцию. Я вполне понимала возможность заболевания раком. Я пошла домой, упала на колени и настоятельно просила Бога помочь мне, охранить меня и не покидать. Через 3 дня из командировки возвратился Филипп. До этого я ни с кем не говорила о своей болезни. Мне стало легче, когда я все рассказала ему, и уже на следующий день мы договорились о сроках в больницах, куда нам посоветовали обратиться. В первой клинике главный врач на 90% считал, что опухоль доброкачественна и что мне следует прийти через 4 недели, когда он вернется из отпуска и прооперирует меня. Меня вовсе не устраивало, что я еще 4 недели буду вынашивать свои страхи. Поэтому мы поехали в другую клинику. Главный врач приложил немало усилий, чтобы объяснить нам ситуацию. На его вопрос, когда я решусь на операцию, я ответила решительным «сейчас». Операция должна была состояться через день. Когда я вечером сообщила детям, что мне предстоит лечь в больницу, они очень расстроились, так как раньше ничего не знали о моем заболевании. Дочь расплакалась, и мне долго пришлось ее утешать. Мы вместе помолились, и это помогло как мне, так и им. Перед отъездом дочь сунула мне в руку 2 письма. Одно я должна была прочесть до операции, а другое после. Я пришла в клинику спокойная, прошла необходимые исследования и совершила еще одну прогулку. Все это время я почти непрестанно молилась. Это не были неотступные просьбы о выздоровлении, но доверчивая молитва в сознании того, что любящим Бога все содействует ко благу. Что бы ни случилось, все было в Божьих руках. Я знала, что могу вполне довериться своему Господу, и это сознание придавало мне спокойствие и даже делало меня счастливой. В моей комнате были еще 2 больные, одна турчанка, а другая женщина моего возраста. Перед сном я еще долго читала Библию, затем я провела спокойную ночь и проснулась утром без всякого страха перед тем, что меня ожидает. Не испытывать страх перед операцией – это было для меня чудом, так как даже укол мог нагнать на меня страх. Прежде чем меня увезли в операционную, я прочла письмо дочери. Она писала, чтобы я не волновалась, потому что она очень молится обо мне, будет посещать меня и не будет ссориться с братом. Она очень любит папу и в моем отсутствии будет все содержать в порядке. В свои 10 лет она действительно доставила мне этим письмом большую радость. В хорошем расположении духа, доверившись моему Господу, я очутилась в операционной. Относительно длительности операции врач сказал, что в случае незлокачественной опухоли операция продлится 30 минут, а в противном случае потребуется около 2 часов. Когда я снова медленно приходила в себя после операции, я услышала, как кто-то сказал время. Я пробыла в операционной более 2 часов. У меня был рак. Несмотря на то, что я все еще была под наркозом, я заметила, что не смогла сдержать слезы, и кто-то все время нежно вытирал мне лицо мягким платком. Я узнала, что это была женщина-турчанка из моей комнаты. Это был добрый жест, я никогда не смогу его забыть. Когда я совсем проснулась, Филипп тоже стоял у моей кровати. И для него это был тяжелый удар, и я чувствовала, что ему хочется помочь мне своей любовью. Через эту болезнь Бог подарил нам испытание нашей любви. Мы были близки друг к другу, как никогда раньше. Уже по телефону Филипп чувствовал, что он был мне нужен и часто посещал меня по 2 раза в день. Тем временем я прочла и 2-е письмо своей дочери. Это тоже было очень милое письмо, под которым подписался и наш мальчик, и я знала, что они оба очень скучают по мне, а поэтому мне хотелось с Божьей помощью скорее быть снова с ними. Во время моего пребывания в клинике я как никогда в моей жизни почувствовала проявление любви от окружавших меня людей. Медсестры тоже трогательно заботились обо мне, и я чувствовала большую благодарность. Посетителям, приходившим ко мне, я могла говорить о любви Божией, о том, как Он избавил меня от страха, как вел меня все это время и явил себя добрым, милосердным Богом. Иногда я переживала прямо-таки сверхсчастливые минуты, так что сердце было исполнено хвалой и благодарностью. Спустя 2 недели меня выписали из клиники. За время своего пребывания там я проинформировалась о возможных методах лечения рака. Все свои решения, будь то выбор врача или способ лечения, Я приносила вначале Богу. Я уповала и уповаю только на Него, и хочу исполнять Его волю, каким бы путем мне ни пришлось идти. Дома меня встретили с такой любовью, будто я уже очень долго отсутствовала. Дочь нарисовала в честь моего прихода картину и вместе с братом украсила квартиру. Я чуть ли не болезненно принимала эту любовь домашних. Через неделю я уже поехала на первое облучение. Оказавшись одна в помещении под кобальтовой бомбой, я все время не чувствовала себя покинутой. Господь был со мной. Я знала это, и иногда мне хотелось петь песнь хвалы. Мое будущее в Божьих руках. И когда меня беспокоят страхи и мысли, тогда я вспоминаю милости Божии и прошу Его о прощении за то, что в трудные минуты у меня бывает искушение поступать так, будто Его нет рядом, Его, который явил мне столько любви.
1: Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим.
2: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас просите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства». Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным Господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения». Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

хотел бы сегодня один текст Писания предложить нашему общему вниманию. Это 111-й Псалом, первый текст в этом псалме. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Кто такой счастливый человек, если задать вопрос? Кто такой счастливый человек в земном понимании? Как мыслит весь мир? Как понимают люди этого мира? Кто такой счастливый человек? Ну, наверное, это тот, который нашел в своей жизни то, что искал. Кто-то нашел истину в своей жизни. Кто-то нашел смысл в своей жизни в чем-то или в ком-то. Кто-то нашел прекрасную жену, кто-то нашел желаемую, высокооплачиваемую работу. И люди называют таких людей счастливыми. Возможно, кто-то выиграл выигрышный билет. Возможно, друзья, кто-то прошел по конкурсу в какое-то учебное заведение, где на одно место было очень много претендентов. Возможно, кому-то перепало наследство. Возможно, кто-то получил премию или стал чемпионом. И люди называют таких людей счастливыми. Но это мысли, это люди, земные люди. Друзья, а может ли быть состояние что-то выше этого? Может, конечно. И это состояние Библия называет блаженством. Библия называет блаженством. Все люди в этой жизни, они хотят быть счастливыми и ищут пути к этому счастью. Но я хотел бы, чтобы мы, может, поняли эту мысль. Путей к счастью нет. Счастье – это и есть сам путь. Это осознание того, что ты любим и тебя любят. Это осознание того, что ты можешь каждый день быть кому-то полезен. И каждая минута твоей жизни – это сейчас, не когда-то, когда-то ты

настраиваешься жить, это сейчас, это и есть жизнь. Это сейчас, прямо сейчас, это мгновение, это и есть счастье. Знать, что ты возлюблен Богом и можешь любить Его. Может ли быть что-то больше, чем счастье? Конечно, может. Я сказал, что это блаженство. Библия как раз определяет это слово. Практически в Библии мы не находим, за исключением двух или трех моментов, слово «счастливый». А вот «блаженный» мы находим это слово в Писании очень много раз. Бог говорит об этом. Что такое блаженство, братья и сестры? Что такое блаженство? Блаженство, наверное, все-таки это высшая ступень, мера или апогей того, что люди называют счастьем. Если сказать более конкретнее из Писания, блаженство – это действительно осознание того, что ты Богом возлюблен и то, что ты можешь Его любить. Блаженство, друзья, это жизнь в согласии с волей Божией каждый день. Блаженство – это знание истины, которое во Христе. Блаженство – это знать, что ты прощен Богом, и что твои беззакония и грехи отпущены и покрыты. Блаженство – это жизнь, наполненная Божьим присутствием и Его славой каждый день. Если это в моей жизни есть, Библия называет такого человека блаженным. Кто может быть блаженным? Блаженный может быть любой из живущих на этой земле. Бог дает право любому человеку на этой земле стать блаженным человеком. Стать самым счастливым в этом мире. Блаженным может быть муж. Блаженной может быть жена. Блаженным может быть даже раб. Блаженным в сути может быть любой человек. Бог дает на это право. Здесь Давид, исполненный Духом Святым, записал в этом псалме следующие слова. «Блажен муж». Как много в Писании мы встречаем о том, что люди блаженны. Братья и сестры, здесь Слово Божие говорит о том, что блажен муж. В чем суть этого блаженства? Почему Библия называет мужа блаженным? В каком случае этот муж становится блаженным? Давайте мы прочтем эти слова. Блажен муж, боящийся Господа. Это первое условие, которое здесь стоит. И второе. И крепко любящий заповеди Его. Если ты или я боишься Бога, и если ты от всего сердца любишь Божьи заповеди, Писание говорит о том, что ты блажен. Ты муж блажен, потому что исполняешь этих два необходимых условия для того, чтобы быть блаженным. Если бы задать сегодня вопрос женам, у которых есть мужья, скажите, пожалуйста, а какими вы хотите видеть своих мужей? Какими? Чтобы они поправились или сбросили вес. Чтобы они нашли другую работу, которая была бы им, ну, немножко больше денег приносила. Чтобы этот муж стал менее раздражительный или более нежен стал. Какими мы хотим видеть сегодня ваших мужей, своих мужей, жены? Какие требования мы хотим поставить им? Я хотел бы задать вопрос тем, кто хочет выйти замуж. И хотел бы иметь мужа. По каким критериям вы хотите сегодня выбирать себе мужа? Каким он должен быть, этот муж? Скажите, он должен быть богатым или бедным, сестры? Он должен быть высоким или низким? Он должен быть красивым или не очень? Он должен быть атлетическим или такой простой, как может быть и все? Он должен быть настоящим христианином или же, как многие? О, я хотел бы услышать очень прекрасный ответ. Я хотел бы иметь блаженного мужа. Мужа, который боится Господа и который заповеди Божии ставит превыше всего в своей жизни. И вот однажды прозвучал вопрос,
который я читаю в 24-м псалме, 12-м текстом в псалме Давида, сказано так: «Кто есть человек, боящийся Господа?» Что это за человек, что это за муж, который Бога боится? Что это за личность сильная, которая Бога боится? Братья и сестры, очень много примеров в Писании о мужах, которые Господа боялись, которые чтили Его в своем сердце и трепетали пред Ним, и для которых Слово Бога, Его воля была превыше всего. Вспомните Авраама. Мы читаем об этом в 22 книге, 22 главе книги Бытие, когда он зашел на гору Моря и готов был уже принести в жертву сына своего. Ангел сказал ему следующие слова: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Ангел Божий увидел это в жизни, в действиях Авраама, что ради Господа и послушания Его воле, Его слову, Авраам готов был расстаться со своим единственным сыном, а сыном обетования. Вспомните, когда Петр пришел в дом Корнилия, но начинается это повествование в 10 главе книги Деяний апостолов следующими словами, что в Кесарии был некоторый муж, сотник из полка Италийского. Это был человек благочестивый, и о нем сказано детально очень важное: боящийся Бога со всем домом своим. Братья и сестры, я хотел бы спросить сегодня, я являюсь в категории этих людей, этих мужей Божьих, которые Господа боятся? Что значит бояться Господа? Это значит трепетать перед Ним и перед Его Словом. Это значит удаляться от зла. Это значит подчинить себя Богу. Это значит бояться Бога. Почему нужно Бога бояться? Почему? Кто такой Бог, что Его нужно бояться? Почему нужно в трепете ходить перед этим Богом? Почему? Давайте мы прочтем 9 текст 110-го псалма. Заканчивается текст следующими словами. Это одна из причин, почему мы, люди, должны Бога бояться. Мужья и жены и дети. Мы Бога должны бояться. Почему? Потому что свято и страшно имя Его. Вот одна из причин. Вот почему мы должны этого Бога бояться. Потому что свято имя Его. Свято – это значит, оно без греха. Оно обладает абсолютной святостью, потому что это имя страшно, потому что это имя святого Бога. Поэтому этого Господа нужно бояться. Этого Господа нужно бояться, потому что и Он единственный в своем роде. И подобного Ему во вселенной больше нет. Он Творец, Он Создатель, Он Спаситель. И единственный только Он является Богом всех богов. Господь господствующий, Он единственный Бог. Вот почему Его нужно бояться. Потому что послание евреям, 4 глава, 13 текст, мы читаем о том, что все обнажено перед Ним, и нет твари сокровенной от Него. И это место Писания заканчивается следующими словами: Ему дадим отчет. Это единственный Бог, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык будет давать отчет за свою жизнь перед Богом, перед этим единственным Богом. Вот почему наша жизнь перед этим Богом должна быть святой и непорочной. Господа нужно бояться еще и потому, братья и сестры, что у Него очень много благ, которые Он хранит. Кому? К боящимся Его. Посмотрите, что говорит 30-й псалом, 20-й текст. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Еще одна причина, почему мы должны в своей жизни бояться Бога. Если я человек, боящийся Бога, что обещает мне Бог? Делает ли Бог что-то со своей стороны в мою пользу, в мою сторону?
Делает ли он что-то, предпринимает ли, если я свое сердце направил к тому, чтобы трепетать перед этим Богом и бояться Его? Делает ли Бог? Делает. И очень много делает. И реально делает. Посмотрите, что говорит Писание. Об этом много очень повествует книга Псалтирь, сам Давид. Потому что это переживал он в своей жизни. Это был кто? Муж. По сердцу Бога. Это был человек, боящийся Бога. Это человек, который трепетал перед Богом. Если я боюсь Бога, что Господь обещает мне? Посмотрите, 32-й Псалом, 18-й текст, о чем говорит нам. Око Господне над боящимися Его. Да, Бог обозревает всю землю, но особо пристально Он наблюдает за детьми своими, за своей церковью, за теми людьми, которых в сердце страх перед Ним. Следующее, 33-й, возьмите Псалом, это 8-й текст будет. Ангел Божий, Господин, ополчается вокруг боящихся Его. Бог обещает охрану свою, защиту свою, свое покровительство тому человеку, тому мужу, который боится Господа. В 102-м псалме, 11-м текстом мы читаем, что велика милость к боящимся Его. Что это означает? Это означает, что если ты в своей жизни переступишь Божий закон, согрешишь перед Ним, у Бога, если твое сердце страхом наполнено перед Ним, есть много милости к такому человеку. У него есть прощение. Посмотрите, что говорит 144-й, псалом 19-й текст. Он исполняет желания боящихся Его. Оказывается, Бог слышит то, о чем ты молишься. Оказывается, Бог слышит то, о чем ты просишь. И если ты боишься Его, Он исполняет твои желания. Как много молитв у нас неуслышанных. Наверное, есть на то причина. Посмотрим просто в свою жизнь. Давайте мы откроем 127-й псалом. Очень интересное место. Может быть, сегодня в христианстве не особо популярное. Но посмотрите, что говорит 27-й псалом. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Братья и сестры, слово «всякий» можно предпоставить, это как и всякий человек. Но здесь говорится о муже. Блажен всякий муж, боящийся Господа, ходящий путями. Почему? Мы читаем дальше. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Дальше читаем. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. И еще одно место из этой же книги Псалтырь. Это то, что мы начинали, это 30-й Псалом. Посмотрите, что Бог еще обещает. Людям, которые боятся Его. 21-й текст 30-го Псалма. Ты укрываешь их. Кого? 20-го текста мы читали. Как много у тебя благ боящимся Его. Ты укрываешь их под покровом лица твоего. От чего? От мятежей людских. И скрываешь их под сенью от пререкания языков. Братья и сестры, это Бог обещает для того мужа, для того человека, который боится Его в своей жизни. Бог сокроет этого человека от пересудов людских, от пререкания языков. И Бог укроет этого человека от мятежей людских. Этот муж, он никогда не будет участвовать в никаких войнах и революциях, никаких переворотах, ни в государственных, ни в церковных. Этот муж, который Бога боится, и благо, которое Бог дает ему, это он укроет его от мятежей людских и от пререкания языков. Этот человек – муж, боящийся Господа. Братья и сестры, второе условие, о котором сказал Давид в этом псалме, мы читали: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Есть Божий закон, есть Его заповеди, и эти заповеди, они сокрыты в Божьем Слове.
В Божьем Слове сокрыта воля этого Бога, пред которым мы ходим. Эти заповеди, они открывают нам, что нравится Богу и что нет. Эти заповеди, они открывают нам, что приятно Богу и что нет. Братья и сестры, и когда Петр пришел в этот дом, дом Корнилия, то мы читаем в этой главе дальше 35 текстом, что апостол Петр сказал: «Истинно познаю». Что он познал? Что во всяком народе, кто Богу приятен? Боящийся Его. Боящийся Бога приятен Ему. И Писание нам открывает, что есть люди, которые Богу приятны, которые Ему очень нравятся, от которых Он в восторге, которых Он готов благословлять. Это люди, которые сделали следующее. Давайте мы начнем читать первым псалом. Помните, что здесь сказано? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Что дальше говорит псалмопевец? Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь. Слово Божие, Писание говорит нам о том, что эти заповеди, они для нас не тяжкие. В другом месте мы читаем, что они слаще меда и капель сота. Заповеди Божии. Писание нам открывает, что заповеди Божии, Его Слово, это светильник для нас в жизни и свет для нашей стези. Слово Божие нам открывает, что заповеди Божьи мы должны любить. И любить не просто отчасти. Любить не наполовину, а любить, как написал Давид здесь, крепко. Что значит крепко? Дети, что значит крепко папу любить или маму? И мы иногда спрашиваем маленьких: покажи, как ты любишь папу и маму. Они стиснут тебя вот так за шею. И говоришь: ты меня задушишь сейчас. Он говорит: я вот тебя так люблю. Сильно. Сильно до того, что не хочу отпустить. Я тебя так сильно люблю. Братья и сестры, вот может быть в нашей жизни, в сознании, в сердце есть вот это сильное желание любить Божьи заповеди. Блажен муж, крепко любящий Божьи заповеди. Я хотел бы, чтобы мы открыли Второзаконие, книгу, 4 главу. И мы посмотрели 10 текстом. Это Господь возвращает народ израильский через Моисея в историю, когда однажды они стояли у горы, которая дымилась. На этой горе было присутствие самого Господа. Туда восходил Моисей. Помните, что он сказал о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим, чтобы они помнили, не забыли, и научили этому сыновей своих и сыновей своих. О чем это говорит? Что учением не только должны заниматься отцы.

знаете, что для меня самое важное? Шестой текст говорит, и да будут слова сии в сердце твоем. Братья и сестры, вот это самое главное. Чтоб они были в сердце сокрыты. Почему? Потому что в сердце своем сокрыл я слово твое. Для чего? Чтобы не грешить перед тобою. Если эти слова сокрыты глубоко в моем сердце, если я их храню как драгоценность Божию, тогда я живу ими. Тогда я способен, что сделать дальше? Внушить эти слова детям моим и говорить о них, идя, вставая, ложась и так далее. Когда они в сердце моем. Но для того, чтобы они были в сердце моем, эти слова Божьи, я должен Библией дорожить. Я должен Словом Божьим дорожить. Для этого слова я должен находить время. Я должен находить место в моей жизни, чтобы это слово поселялось в мое сердце. Посмотрите, муж блаженный в первом псалме, которого в законе Бога сокрыта его воля, и о законе его размышляет он день и ночь. Господи, у меня так не получается, я честно говорю. Я не размышляю над Словом Божьим день и ночь, потому что ночью как будто я сплю, а днем у меня много работы, и только несколько минут или часов, как у кого, я размышляю над Божьим Словом. Друзья мои, это тогда, когда мы читаем. Но продолжаем ли мы жить этим Словом на протяжении дня? Позволяем ли мы этому Слову преображать нашу жизнь? Если это так, то мы блаженные мужья, блаженные жены, блаженные Божьи дети. Потому что мы крепко любим заповеди Божьи. О чем размышляем мы день и ночь? Вот закончится сейчас собрание. Мы выйдем на улицу. Скажите, друзья, о чем будут наши разговоры? О работе? О кризисе? О рыбалке? Может быть, мы начнем осуждать того или иного проповедника, брата или сестру? О чем мы будем говорить? Может, мы будем говорить о том, что мы слышали? И то, чем наполнено наше сердце, будет говорить наш язык. Помните, что сказал в этом первом псалме псалмопевец? Это Божье обетование. Если ты пребываешь в Божьем Слове и крепко любишь Божьи заповеди, что Бог делает со своей стороны? Что Бог делает для этих людей? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Дорогой муж, какое ты сегодня дерево? Мощное? Укоренившееся в Боге? Или такое хиленькое, не при потоках вод? Который не питаешься от Божьего стола, для того, чтобы потом передать эту истину детям. Какое ты сегодня дерево? И Слово Божие говорит о том, что если ты в законе Божьем твою волю сокрыл, подчинил свою волю Богу, то ты будешь как дерево посаженное при потоках вод. Оно питание получает, и оно посажено где, друзья? На скале. Оно на Христе посажено, это дерево. Корни его глубоко пущены в это основание. И оно получает питание от этого основания. Я хотел бы в заключение, чтобы мы прочитали теперь до конца этот 111-й псалом. Давайте мы прочтем его до конца. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Это как вступление, которое делал Давид. А теперь посмотрите, что обещает Бог. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». Кого Бог называет правым? Те, кто Господа боятся и крепко любят заповеди Его. Эти люди правы пред Богом. Почему? Он оправдал их. Они теперь невиновны. Следующее. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». И если сразу свернуть все на материальный мир, то покажется, что и так. Но, друзья мои, есть другое обилие и другое богатство в христианском доме. Это богатство радушия, теплоты, гостеприимства, уюта и любви и мира. Это там, где, возможно, не шик, не комфорт стопроцентный, но там, что? Мир и любовь. Этим богатством сегодня наполнен мой дом и мое сердце, моя семья. Посмотрите, что дальше говорит псалом. «Во тьме восходит свет правым». Снова же, не всем, но правым восходит свет во тьме. Почему? Потому что Бог освещает дорогу такому человеку. Он указывает ему путь.

0: добрый человек милует, благ он и милосерд, и праведен. Это те качества, которые Богу принадлежат. Но если человек боится Господа, он перенимает все это от Него. И он благ, и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. У него никогда не раздвоенный язык. Он всегда истину будет говорить и отстаивать до конца. И это будет одна истина в его устах, не две. Не убоится худой молвы, чтобы не говорили о нем люди. Но если он прав пред Господом, он не убоится худой молвы. Это человек, муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов. Бог дает ему мужество. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Что напоминает, братья и сестры, вам этот псалом? Мужья, мужья, что вам напоминает этот псалом? Знаете, что он мне напоминает? 31 главу книги притчи. Кому написана 31 глава книги притчи, сестры? Женам. Мужья, 111 псалом написан нам, не женам. Написан нам, мужьям, которые хотят быть или есть блаженными пред Богом. Это наш псалом. О, если бы мы так жили и поступали, мы были бы благословены от Господа. Последнее, что я хочу сказать. Это блаженное состояние, если имеет отец, оно никогда не останется незамеченным детьми и женой. Поэтому Бог ищет мужа по сердцу своему, ищет. Являюсь ли я сегодня этим мужем? Я хочу пожелать себе и всем мужьям, которые сегодня здесь, братьям, любить Господа от всего сердца, бояться Его, любить свою жену и не быть к ней суровым, как Христос возлюбил церковь. Я хотел бы, чтобы моим и твоим главой, брат, был Христос всегда. Я хотел бы, чтобы муж, ты воспитывал своих детей в учении и наставлении Господнем в страхе Божьем. Я хотел бы, чтобы ты был мужем по сердцу Господа. Я хотел бы, чтобы ты был блаженным мужем, который старается во всем подражать Богу, для которого христианство – это не образ жизни, а сама жизнь. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, у которого правильные друзья. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, у которого нет долгов. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, который не променял бы свое общение с семьей на персональный компьютер. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, с которым людям приятно находиться в общении, жить и работать. Я хотел бы, чтобы ты был мужем, для которого жизнь – это служить другим. Господь ищет мужа по сердцу своему. И Он обязательно их находит. Являюсь ли я этим мужем? Если да, то Библия четко определила твое состояние, ты блаженный. Если нет, сегодня есть возможность стать блаженным. Да поможет тебе и мне в этом Господь. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель,

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Анна – пророчица. Имя Анна означает «милость», но в канонических книгах Библии упомянуты только две женщины, носившие это красивое имя, а именно мать пророка Самуила, для которой посвящена отдельная беседа, и Анна, о которой в Евангелии от Луки 2:36-38 так написано. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Обратим внимание наше на некоторые особенности. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова. Слово «пророк» или «пророчица» не означает «предсказатель будущего» или «объявитель укрытого», а «возвеститель воли или правды Божьей». О служении новозаветных пророков и пророчиц апостол Павел так написал. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. А чтобы говорить с влиянием, нужно знать свое место и положение в доме или в народе Божьем. Анна пророчица была дочь Фануилова, о котором мы ничего не знаем, но его дочь сделала для нас честь и сохранила его имя на страницах Священного Писания. А какую честь делаем мы для наших родителей? Анна пророчица была из колена Асирова, удел которого находился на северо-западе земли Израильской, часть которой принадлежит теперь Ливану. Из этого колена не было ни одного судьи или чем-либо выдающегося человека. В царствовании Давида не упомянут даже начальник этого колена. При Соломоне таким был Ваана, 3 Царств, 4 глава, 16 стих. Это колено одним из первых было пленено и переселено в Ассирию, 4 Царств, 15:29. Однако совершенно не исчезло, и Анна знала как свое назначение перед Богом, так и свое происхождение, не забыла свой народ и свой род. В семейной жизни она имела свое горе. Прожила с мужем 7 лет и овдовела. Многие считали это наказанием Божьим, а она приняла это как приближение к Богу. В английских переводах имеется любопытное расхождение относительно ее возраста. В переводах короля Якова, Jerusalem Bible, как и в русском, говорится, что она прожила с мужем 7 лет, и что во время принесения младенца Иисуса в храм она вдова лет 84. В переводах же Today's English Version или Living Bible говорится, что она прожила с мужем 7 лет и 84 года была вдовою к тому времени, когда в храм был принесен младенец Иисус. Если принять этот вполне допустимый и более точный перевод, то она действительно достигла глубокой старости, во всяком случае ей было сверх 100 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. В дни земной жизни Господа Иисуса, кроме внешне набожных фарисеев, были еще более набожные иссеи или есены, о которых очень хорошо отозвался Иосиф Флавий. Эти есеи очень дорожили священными книгами, и благодаря их заботливости в 1947 году и до 1963 год в пещерах близ Мертвого моря найдены древние свитки священных книг, спрятанных Есеями давным-давно. Эти свитки подтверждают имеющиеся у нас книги Ветхого Завета, за исключением книги Эсфири. Но Есеи были настолько возмущены беззакониями, какие творились в Иерусалиме и даже во дворах храма, что отделились от остального еврейства, были прототипом христианских монастырей. Но в Евангелии нет и намека, чтобы Господь Иисус посетил их когда-либо. Анна пророчица знала обо всем, что творилось и в Иерусалиме, и в среде священников, но не соблазнилась, не ушла от своего народа и не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Предписание о дне всепрощения Йом-Кипур. В седьмый месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Левит 16:29. Евреи понимали и понимают, как соблюдение строгого поста раз в году. Но в Библии имеем ряд примеров, когда люди постились в особенных случаях. Царь Ахав о помиловании, 3 Царств 21:17, царь Иосафат об избавлении от находников, 2 Паралипоменон 20:1-15, невитяне о спасении, Иов 3:5-10, пророк Даниил о сокращении страданий народа, Даниила 9:3, Ездра о сохранении в пути от разбойников, Ездрь 8:21. После Вавилонского плена евреи имели дни поста, Захарий 8:19. 4 месяца, 9 дня, по случаю взятия Иерусалима халдеями, Еремии 52:6. 5 месяца, 7 дня, по случаю разрушения храма Навузарданом, 4 Царств 25:8-9. 7 месяца, 3 дня, по случаю убийства Гадолии и его свиты, Иеремии 41:1-2 и 4 Царств 25:25. 10 месяца, 10 дня, по случаю начала осады Иерусалима халдеями, 4 Царств 25:1. Кроме этого, фарисеи постились два раза в неделю от Луки 18:12. По четвергам в память восхождения Моисея на Синай для получения закона и по понедельникам в память возвращения Синая. Господь Иисус сказал фарисеям, что его ученики будут поститься, когда отнимется у них жених, от Матфея 9:15, то есть когда Христа не будет в их среде. Когда Христовы служители молились и постились, то получили указание от Бога отправить для особого служения Варнаву и Савла. Деяния апостолов 13:1-3. Апостол Павел написал, что он часто постится, 2 Коринфянам 6:5 и 11:27, и рекомендовал другим тоже, 1 Коринфянам 7:5. О силе молитвы в Библии сказано очень много. Молитвы Моисея творили чудеса в Египте и на пути в землю обетованную. Молитвы пророка Самуила содействовали восстановлению независимости Израиля. Молитвы пророка Илии привели народ к покаянию и преклонению перед истинным Богом. Разрушение Иерусалима и халдеями было результатом отсутствия молящихся в нем. Через пророка Бог так объявил: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». Езекииле 22:30-31. Христос заповедал своим ученикам: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас» – Матфея 5:44. А любимый ученик его написал: «Если кто видит брата своего, согрушающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти» – 1 Иоанна 5, 16. Апостол Яков в 5 главе в 16 стихе советовал: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Анна пророчица не имела новозаветных наставлений, но Дух Божий вдохновлял ее не столько говорить людям о Боге, сколько говорить Богу о людях, ходатайствуя за них, она постом и молитвою служила Богу. Анна пророчица удостоилась великой чести. Она увидела младенца Иисуса как обещанного Богом Избавителя. Подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Она была разборчива в своих свидетельствах, не навязывала своих убеждений всякому, а говорила о Господе только тем, которые ожидали избавления. Последние слова имеют двоякий перевод. По одному переводу говорила ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть ожидающим иерусалимским жителям. По другому переводу говорила ожидающим избавления Иерусалиме, то есть недовольным существовавшим положением и ожидавшим, что Господь пошлет им Избавителя. А этим Избавителем и есть Господь Иисус, которого Анна пророчица видела как младенца.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2019 год.
2: Проза. Елена Чепилка. «Отражение неба». Эта история произошла в Америке. Хотя, мне кажется, подобное могло случиться везде, где есть Церковь Иисуса Христа и искренние дети Божьи. Линда металась в беспокойном сне на узкой деревянной койке. В свои 23 она словно прожила несколько жизней, и их тяжелый груз болью сдавливал ее сердце и усталостью пульсировал в висках. Тюремные стены были подобны гробнице. Ей не хватало воздуха и хотелось плакать. Только не было слез. Не было слез. Воспоминания увлекли в прошлое, где были и счастье, и боль, и пустота, и где она потеряла Бога. Семья ее была небольшой, но дружной. Проповедник – отец, любящая нежная мама, заботливая старшая сестра, и она – Линда. Они жили в небольшом уютном городке, где все друг друга знали. Дети ходили в школу, радовали родителей хорошими оценками, а по воскресеньям все вместе спешили в церковь. Все в мире казалось таким безоблачным и простым, пока однажды не заболела мама. Так в 12 лет Линда узнала, что значит страшное слово «рак». С того времени словно все перевернулось вверх дном. Дом, семья, судьба. Началась борьба со страшной болезнью. 2 года отчаяния и страха опустошили сердце Линды. Ей казалось, она молилась днем и ночью, умоляя Христа исцелить ее маму. А та все чаще и чаще говорила детям о небе. Взгляд ее лучистых синих глаз был удивительно спокойным и каким-то неземным. Линда часто просила отца: «Папочка, сделай что-нибудь. Ты же так веришь в Бога. Попроси у него, папа, он тебя услышит». Отец нежно прижимал дочь к себе, целовал ее мокрое от слез лицо, и она чувствовала на своих щеках его крупные горячие слезы. Старшая сестра Линды, Мэри, тоже плакала и молилась, а мама с каждым днем становилась как-то легче, чище, светлее, словно постепенно преображалась в небожителя. Линда смотрела на нее и понимала, что мама уходит в тот далекий неведомый мир, о котором всегда говорила детям, о котором учили в церкви, который стал целью для многих людей на земле. Когда мамы не стало, Линда сломалась. В ее ушах еще долго звучал слабый материнский голос: «Я вас буду ждать, дети. Идите за Иисусом, и мы обязательно однажды встретимся. Не обижайтесь на Него из-за меня. Каждому из нас дано на земле свое время. Я была счастлива. Господь дал мне вас, папу, нашу церковь. Мне есть за что благодарить Господа. Мы обязательно встретимся у Его ног».

0: Линда не хотела думать о встрече на небе. Ей нужна была мама здесь и сейчас. Сквозь слезы она прокричала в пасмурное небо после похорон: «Я не буду больше с тобой разговаривать! Ты забрал у меня маму! Я больше не хочу ходить в церковь! Не хочу слышать о тебе! Не хочу!» Два следующих года в семье казались Линде кошмаром. Каждая вещь в доме напоминала о маме. Девочке казалось, что в любой миг она вновь увидит ее живой, а все случившееся было лишь страшным сном. Но реальность была жестокой и непоправимой. Вскоре Линда замкнулась в себе. Она перестала молиться, читать Библию и посещать церковь. Напрасно сестра и отец пытались ее успокоить и утешить. На сердце девочки словно кто-то положил тяжелый холодный камень. Линду начал раздражать отец. Всякий раз, когда она видела его читающим Евангелие, ее охватывала злость. Тогда она кричала ему: «Что дали тебе эта твоя книга и вера? Почему ты допустил смерть мамы?» Отец пытался оправдаться и приласкать дочь, но все напрасно. Вскоре ее боль и отчаяние вылились в настоящую ненависть к отцу и сестре, которая продолжала верить в Бога. Линде было 16, когда она впервые встретилась с Биллом, парнем намного старше ее. Он был таким простым и внимательным, с ним было легко. Когда Линда рассказала ему о своей боли, он предложил ей наркотик. А девушке так хотелось забыться, отвлечься от тяжести на сердце и просто научиться жить без мамы. Через несколько месяцев Линда стала наркоманкой. А потом она сбежала с Биллом из дому, оставив короткую записку на письменном столе отца: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Так начались ее скитания. Иногда они с Биллом ночевали в ночлежках для бродяг, иногда в домах у странных людей. У них не было постоянного адреса. Один город сменял другой, но жизнь всюду была одинаковой. Наркотики, блуд, драки, страх перед полицией. Иногда Линде становилась отвратительной даже сама мысль о своей жизни. Вспоминалась мама, ее святая чистота. В такие минуты хотелось умереть из-за ненависти к самой себе. Но смерти Линда боялась. В глубине сердца она знала, какая страшная вечность ожидает ее утопающую в грехах душу. Иногда девушка звонила отцу, но лишь поздно ночью, чтобы оставить ему сообщение на автоответчике. Оно всегда было одним и тем же: «Не ищи меня, я к тебе не вернусь». Иногда Билл был к ней очень жесток. Порой он избивал ее до потери сознания, а потом отчаянно плакал, умоляя о прощении. И она прощала. Ведь кроме него у нее никого не было. А он был таким же несчастным, одиноким и измученным своим грехом человеком. Их жизнь была адом. Адом на земле живых. Однажды осенним вечером, когда Линда была одна в гостиничной комнате, которую Билл снял для них на несколько дней, в дверь ворвались полицейские. Они сделали обыск и стали задавать ей вопросы о Билле, об их совместной жизни. Девушка говорила правду, но понимала, что ей не верят. А потом Линду привезли сюда, в эту чистую, но такую неуютную комнату. Впереди ее ожидал следственный процесс по делу о продаже наркотиков. Билла арестовали, когда он сбывал очередную партию дорогостоящего зелья. Линда металась на кровати, словно в бреду. Каждая клеточка тела требовала дозы наркотика. Казалось, она вот-вот сойдет с ума. Нет, здесь ей никто не поможет. Никто.
1: «Мама! О, если бы ты была рядом, мама!» — кричала Линда, глотая слезы. «Мамочка, почему ты ушла от меня? Почему? Боже, что такого я тебе сделала, что ты забрал у меня мать, и теперь я здесь? Боже, ответь мне, ответь!»
0: Неожиданно ее укрыла пелена мягкого света. Казалось, будто она потеряла сознание или погрузилась в глубокий сон. Боль в теле мгновенно утихла. Из этого нежного сияния доносилось пение хора, прославляющего Христа. И вдруг Линда увидела спокойное лицо, самое родное на свете. Ясные синие глаза искрились любовью и счастьем.
1: «Мама!» — шепнула Линда, боясь очнуться. «Мама!»
0: «Вернись к отцу!» — тихо прозвучал спокойный до боли знакомый голос. Образ мамы исчез. А в сознании Линды еще долго отчетливо звучало прекрасное пение. Знакомые с детства слова псалма грели ее холодное, окаменевшее от боли сердце. Утром Линда проснулась отдохнувшей. Впервые за последние годы она спала так спокойно. Потом она попросила администрацию тюрьмы сообщить отцу, где она находится. Как ей было страшно и стыдно смотреть в отцовские глаза. Но она так ждала с ним встречи. И вот Линда в комнате для свидания. Вошел отец. Она с трудом его узнала. Сгорбленные плечи, поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу и возле глаз. Но глаза все те же. Полные жалости, сочувствия и любви. В них не было осуждения. В них не было и тени упрека и обиды.
1: «Папочка!»
0: Его дрожащие губы снова и снова целовали ее мокрое от слез лицо. А она чувствовала, как на ее щеки струятся его крупные, горячие слезы. «Не плачь, девочка. Теперь мы снова вместе. Навсегда. Ты ни в чем не виновата. Просто с нами случилась беда. Но впереди нас ждет общее небо. Я это знаю. Иисус любит и ждет тебя. Он готов простить и помочь». Они еще долго плакали и молились вместе. Им никто не мешал, словно само небо защищало эти любящие друг друга души. Линду оправдали, так как она никогда не участвовала в продаже наркотиков. После курса реабилитации девушка вернулась домой к отцу и сестре, которая к тому времени уже была замужем. От нее Линда узнала, как бессонными ночами отец отчаянно молился о ней Богу, как каждый день ожидал ее возвращения домой. «Прости меня, папа», — прижимаясь к отцовской груди, шептала Линда. «Прости». А отец только ласково улыбался своей младшей дочери сквозь слезы счастья. Потом они вместе пошли на кладбище. Целуя мамин портрет на могильной плите, Линда тихо шептала: «Я люблю тебя, мамочка. Однажды мы будем вместе, я обещаю». Воскресным утром Линда была в церкви. Ее встречали тепло и с любовью, и она чувствовала себя самой счастливой на земле. Все минувшие годы церковь усердно молилась о Линде и с надеждой ждала ее возвращения. После служения Линда еще долго сидела на деревянной церковной скамье в молитвенной комнате и говорила с Богом. Ей было что сказать ему. А когда она вышла на улицу к сестре и отцу, они увидели в глубине ее синих лучистых глаз отражение ясного неба.

О Слове Вечном. Иоанн Златоуст. Слово о любви. «Прекрасно сказал Господь: бремя мое легко». Матфея 11:30. В самом деле, какое бремя или какой труд отпустить прегрешения брата, легкие и ничтожные, и тем приобрести прощение своих собственных грехов и скорое оправдание? Не сказал Господь: «Я требую от тебя денег, или тельцов, или козлят, или поста, или бодрствования, чтобы ты не стал отговариваться. Этого у меня нет, это я не могу». Но что легко, доступно и просто, того именно Он требует, говоря: «Прости брату твоему согрешение его, и я прощу тебе твои согрешения». Ты простишь небольшие долги, может быть, несколько оболов или хотя бы 100 динариев, а я прощу тебе 1000 талантов. И ты только простишь, ничего от себя не прибавив, а я и грехи тебе прощу, и исцеление, и царство тебе дарую. И самый дар твой я тогда приму, когда ты примиришься с врагом твоим, когда не будешь питать против кого-либо вражды, когда солнце не зайдет во гневе твоем, когда со всеми ты будешь иметь мир и любовь. Тогда и молитва твоя будет приятна мне, и на доме твоем будет почивать мое благословение, и ты будешь блаженствовать. Если же с братом твоим ты не хочешь примириться, то как тебе от меня ожидать прощения? Мои слова попираешь, а прощения требуешь? Я, владыка, приказываю, а ты не обращаешь внимания. Как же ты, раб, осмеливаешься приносить Богу молитву ли, жертву ли или начатки, имея на кого-либо вражду? Как ты отворачиваешь лицо твое от брата твоего, так и Бог отвращает очи свои от дара твоего и от молитвы твоей. Бог есть любовь, а потому все совершаемое без любви Ему не угодно. В самом деле, как может принять Бог от убийцы молитву или дар, или начатки, или плоды, если он прежде не покается по-надлежащему? Но ты, конечно, возразишь мне: я не убийца. Я же докажу тебе, что ты убийца. Вернее, обличит тебя Иоанн Богослов, утверждающий: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». 1 Иоанна 3:15. «Не будем же, братья мои возлюбленные, дорожить ничем, кроме любви, не будем ни о чем, кроме нее, заботиться. Пусть никто не имеет вражды против другого, пусть никто не воздает злом за зло, солнце да не зайдет во гневе вашем». Ефесянам 4:26. Но оставим должникам нашим все их прегрешения. В самом деле, что за польза, дети, если кто-то всем обладает, а любви спасающей не имеет? Если кто устроит большой пир для царя и властей, возможно, с большей роскошью, чтобы ни в чем не было недостатка, а соли у него не окажется, разве не расстроится вследствие этого весь пир? Конечно, расстроится. И устроитель пира таким образом и издержки понесет, и труды его пропадут даром, сверх того осрамится перед зваными на пир гостями. Так и здесь. Что за польза трудиться на ветер? Без любви всякое дело и всякая заслуга нечисты и несовершенны. Хранит ли кто девство, постится ли, бодрствует ли неусыпно, молится ли, питает ли нищих, приносит ли, как ему кажется, дары или начатки или плоды, строит ли церкви или другое что-либо делает, без любви все это ни во что не вменяется в очах Божьих. Не жди в таком случае благословения Божьего. Послушай, что говорит апостол: «Кто питает вражду на брата своего и между тем делает приношение Богу, это все равно, как если ты приносил в жертву собаку, приношение его не лучше платы блудницы». Сравни Матфея 5:23-24, Исаии 66:3, Второзаконие 23:18. «Не делай никогда ничего без любви, потому что любовь покрывает множество грехов. О, каким благом мы пренебрегаем! О, каких благ и какой радости лишаемся, не утвердившись в любви! Ее не пожелав приобрести, Иуда удалился из лика апостолов, оставив свет истинный. Возненавидев своего учителя и братьев, он погрузился во тьму.
Потому и верховный апостол Петр говорил о нем: «Отпал Иуда, чтобы идти в свое место». Деяния 1.25. С другой стороны, Иоанн Богослов говорит: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». 1 Иоанна 2.11. «А если ты скажешь, что хотя брата своего я не люблю, но Бога люблю», Иоанн и тут обличает тебя в таких словах: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». 1 Иоанна 4.20. Итак, кто имеет любовь ко всем братьям, кто не питает вражды против кого-либо, кто исполняет заветы апостола: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» Ефесянам 4.26, тот любит Бога, тот ученик Его, сказавшего: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» Иоанна 13.35. Очевидно, ученики Христовы познаются по этому признаку, по истинной любви между собой. А кто ненавидит брата своего, тот хотя бы и думал про себя, что любит Христа, лжет и самого себя обманывает. Так и апостол Иоанн говорит, что «имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» 1 Иоанна 4.21. В другом месте Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего, как самого себя», и чтобы показать силу любви, прибавил: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22.37, 39.40. Необыкновенное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот тем самым исполняет весь закон. Итак, любовь есть исполнение закона. Римлянам 13.10, говорит апостол. О несравнимая сила любви! О неизмеримая сила любви! Ничего нет ценнее любви ни на небе, ни на земле. Потому-то апостол Павел, познав, что ничто не равняется с любовью, во все концы вселенной объявил в своих писаниях: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» Римлянам 13.8. «И душу друг за друга полагайте». Вот эта любовь есть глава всех добродетелей, соль добродетелей. Любовь – исполнение закона, любовь – верное спасение. Она некогда возобладала в сердце Авеля, она сделала Ноя кормчим, она содействовала патриархам, она спасла Моисея, она Давида сделала жилищем Святого Духа, она вдохновляла пророков, она укрепила Иова. И почему не сказать сильнее? Она Сына Божьего низвела с небес к нам на землю. По любви бестелесный воплощается, безначальный начинается, Сын Божий делается Сыном Человеческим. Любовью устраивается все дело спасения. Упразднена смерть, низложен дьявол, Адам возвращен в рай, Ева стала свободной. Любовь сняла проклятие, отверзла рай, прояснила жизнь, обещала Царство Небесное. Она, уловив рыбаков, сделала их ловцами людей. Она воспламенила и укрепила мучеников. Она населила пустыни. Она наполнила горы и пещеры псалмопением. Она побудила мужей и жен идти путем узким и тесным.

из поэтических тетрадей. Князь Константин Романов. Псалмопевец Давид. О царь, скорбит душа твоя, томится и тоскует. Я буду петь, пусть песнь моя твою печаль врачует. Пусть звуков арфы золотой святое песнопение утешит дух унылый твой и облегчит мучение. Их человек создать не мог, не от себя пою я. Те песни мне внушает Бог, не петь их не могу я. О царь, незвучный лязг мечей, ни юных дев лобзанья не заглушат тоски твоей и жгучего страдания, но лишь души твоей больной святая песнь коснется. Мгновенно скорбь от песни той слезами изольется. Воспрянет дух унылый твой, о царь, и торжествуя у ног твоих, властитель мой, пусть за тебя умру я. Сентябрь 1881 год. Надпись на Евангелии. Пусть эта книга священная спутницей вам неизменною будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной доли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой. 1883 год. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкою душой, тогда тебе твержу я в утешение: Христос с тобой. Любя, надеясь кротко и смиренно, свершай, о друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой. 1886 год. Маркову. Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлою душой благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, бестрепетной стопой и весело, и радостно идет своей стезей. Блажен, кто не склоняется перед судом молвы, пред мнением толпы людской не клонит головы, кто злыми испытаниями и горем закален, исполненный отвагою, незыблем и силен, прибудет тверд и мужествен средь жизненной борьбы,
стальною наковальнею под молотом судьбы. 1885 год. Молитва. Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, Ты своею пречистую кровью, бескорыстной глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить. 1886 год. Из Апокалипсиса. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Откровение, глава 3, стих 20. Стучася, у двери твоей я стою. Впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучуся у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, к себе кто меня призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы с очей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать. Я сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою. 1883 год.

0: Эссе. Любовь Сергеева. День Победы. Эпиграф. Любовь долготерпит. 1 Коринфянам 13:4. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Весна в этом году была ранняя. Уже к Пасхе, пришедшейся на начало апреля, погода установилась сухая и теплая, что не характерно для нашего климата. Вечерами улицы заполнялись гуляющими горожанами. По набережной Верхнего озера под присмотром родителей разъезжали на трехколесных велосипедах и самокатах дети. По аллеям парка гуляли степенные мамочки с колясками. На лавочках сидели пожилые дамы и читали пухлые романы. Стайки смешливых девчонок в ярких платьях порхали от одного фонтана к другому. Мальчишки демонстрировали скорость и ловкость на скейтбордах и роликовых коньках. Сам воздух был насыщен радостным ожиданием. Впереди лето, каникулы и отпуска. А буквально через несколько дней – первомайские праздники. Кстати, о последних. К ним город предстал во всей красе. Распустились листья на деревьях, зацвели каштаны и сирень, клумбы пестрели высаженными в открытый грунт анютиными глазками, тюльпанами и крокусами. Фонарные столбы были украшены красными флагами и триколором. На центральных площадях появились плакаты с изображением маршалов Победы Жукова, Рокоссовского и Василевского. Фасады городской ратуши и главный корпус университета затянули огромными полотнищами, на которых были изображены сотни фотографий людей в военных гимнастерках. Буквально через несколько дней многочисленная колонна «Бессмертный полк» двинется по центральному городскому проспекту Ленина, а над ней будут парить на деревянных шестах вот такие же фотографии дедов и прадедов, в честь которых на всех автомобилях уже красуется надпись «Спасибо деду за победу» и «Можем повторить». Она позвонила поздно вечером и некоторое время не могла вымолвить ни слова. Я слышала из телефонной трубки глухие рыдания, которые ей никак не удавалось подавить. Наконец раздалось: «Папу опять увезли в реанимацию. Только что. Помолитесь, пожалуйста». Последнее слово утонуло во всхлипываниях. Мы помолились. Уже лежа в постели, выключив настольную лампу, я вновь подумала о том, кто сейчас находился в палате интенсивной терапии. Представила его лицо, худое, в глубоких морщинах, длинные пальцы перебирают складки пододеяльника, глаза различают свет лампы над столиком дежурной медсестры. Тишина больницы изредка прерывается чьими-то стонами, чуть слышным звяканьем открываемой ампулы и шелестом листвы за окном. Вспомнилось наше знакомство, состоявшееся несколько лет назад, немногочисленные встречи с долгими неспешными чаепитиями, рассказы о былом, любимая работа, дом, полная чаша, друзья-товарищи. И вздох о настоящем. Старость, физическая немощь, болезни. Он часто выходил из-за стола, чтобы покурить на балконе. Его силуэт на фоне фиолетового неба был смутно виден сквозь тюль. «Папе лучше. Его уже перевели в обычную палату. Сегодня была у него. Он даже проводил меня до конца коридора. Хотел и по лестнице спуститься, да я не разрешила». «Ну вот, в который раз он выкарабкался», — подумалось мне. Года три назад ситуация была такой же критичной. Надежды не оставалось, но с тех пор он отметил не один день рождения. Даст Господь, и до следующего доживет. Меньше 2 месяцев осталось. Однако радость оказалась преждевременной. «Папа опять в реанимации!» Подавленное рыдание.
1: Вы можете отвезти меня к нему? Нужно передать салфетки, памперсы.
0: Город стоит в многокилометровых пробках, поскольку центральные улицы перекрыты из-за парада военной техники. Праздные горожане высыпали на главную площадь, чтобы увидеть, как громыхают по старинной брусчатке танки и ракетные комплексы, сфотографировать на фоне БТР ребенка в берете десантника, подержать в руках автомат. Это 9 мая, праздник, ставший самым главным в стране. «Ну не реви», — говорю я ей, пока машина, а вместе с ней и мы, плавимся в жарких лучах солнца, стоя в пыли и духоте длиннющей автомобильной пробки. «Не надо расстраивать отца слезами». Банальные слова, которые мы все произносим в подобных случаях. «Не буду», — продолжает она рыдать. Пробравшись часа через два через краснознаменные улицы, мы, наконец, припарковали автомобиль в тени старых яблонь, что растут в больничном дворе. Их белые цветы завяли и опали на потрескавшийся асфальт. Как рано в этом году. Мы идем по пустынным светлым коридорам. Никого. Выходной день. Подходим к запертой двери со звонком и смотровым глазком. Позвонили. Проходит несколько минут. Слышен звук отпираемого замка, и на пороге появляется медсестра. Она сурово посмотрела на нас, сердито буркнув: «Слушаю! Можем мы посетить Владимира Григорьевича?» «Нет, это реанимация!» «Мы привезли салфетки, бумажные полотенца, быть может, еще что-то надо?» Страж отделения смягчается. «Нет, больше ничего. Кстати, вы можете пройти к врачу, который накануне оперировал вашего отца». Мы вновь идем по безлюдным переходам и лестницам, находим нужный кабинет и стучим в дверь. Молодой мужчина в белом халате и шапочке склонился над столом, что-то пишет. «Мы бы хотели узнать о состоянии больного». Следует недолгий, но обстоятельный отчет о диагнозе, проведенном лечении, ходе операции, много медицинских терминов, анатомических подробностей, но вывод предельно ясен. Счет идет на часы. «Честно говоря, я не понимаю, почему он до сих пор жив», — задумчиво говорит хирург, скорее себе, чем нам. «В таком состоянии все обычно заканчивается через 2-3 часа, а тут вторые сутки. Странно». Потом он спохватывается, что рядом сидит безутешная дочь, и профессиональным тоном перечисляет: «В настоящее время осуществляется поддерживающая терапия, вводятся обезболивающие, все направлено на то, чтобы облегчить состояние пациента». «А можно к нему?» «Конечно, конечно. Пойдемте, я вас проведу». Мы стоим с двух сторон у постели и держим каждое в руке по сухой холодеющей ладони. Черты лица заострились, морщины обозначились еще резче, в глубоко запавших глазах боль и страх. Взгляд перебегает с наших лиц на кафельные стены, белый потолок. Кажется, что он видит еще кого-то, невидимого для нас. Говорить не может, лишь беспомощно шевелит губами. «У вас несколько минут», — строго предупреждает медсестра и склоняется над своими записями за столом. Несколько минут. Что сказать, если с этими минутами убегают последние мгновения жизни? Вспомнить прошлое? Сказать что-нибудь фальшиво-бодрое? Или о том, что любим его? Все не то. Слова рождаются сами собой, будто кто-то невидимый говорит их. Времени мало. Вы уходите в вечность. Необходимо примириться с Творцом, чтобы встреча с Ним стала радостью и обретением небесного дома. Повторяйте за нами слова молитвы. Повторяйте, как только можете, вслух или про себя. Просто шепчите, как получится. Он услышит обязательно. Готовы? Руки и ноги заходили ходуном. На лице отразилось страшное волнение. Взгляд силился выразить то, что высказать невозможно. «Иисус, прости меня!» В глазах умирающего, устремленных на нас, сконцентрировались все жизненные силы, которые еще остались в этом теле. Казалось, все члены уже умерли, живы только глаза. Но сколько в них жизни!
1: Каждое слово молитвы отражалось в них, будто он фотографировал плывущие по воздуху фразы, которые произносили мы, пытался повторить вслух, но губы не слушались его. «Аминь!» — раздались в тишине палаты наши голоса. Медсестра коротко взглянула на нас. «Чего только не услышишь в реанимации!» Но мы смотрели на того, кто только что родился вновь. Покой и радость отражались на старческом лице. Слабая улыбка тронула онемевшие губы. Увлажненные глаза отражали небесный свет, что светит по ту сторону смертного порога. «Вам пора уходить. До свидания, папа». Вновь автомобильные пробки, духота и пыль. Толпы людей на тротуарах. Парад закончился. Трехлетние малыши в гимнастерках и пилотках, сшитых на заказ в модных ателье, сидят в колясках, сжимая в руках воздушные шары. Раскрасневшиеся от яркого солнца женщины с подкашивающимися ногами в туфлях на высоких каблуках, явно натирающих пятки, устало бредут, промокая бумажными платочками вспотевшие под слоем косметики лица. Мужчины на ходу пьют пиво из жестяных банок, придерживая на плече небольшие деревянные транспаранты с фотографиями воевавших предков. День Победы подходил к концу. В салоне автомобиля резко прозвучал телефонный звонок. Номер реанимации. На несколько секунд палец замер над кнопкой с зеленой трубкой. Мы знали, что сейчас услышим.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею

Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

0: Евангелие от Матфея, глава 10. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
1: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя.

Евангелие от Матфея, глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче,
ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

трудное было время. Но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений –

Эйкенсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем несколько стихов из второй главы первого послания к Фессалоникийцам. Начиная с 9 стиха, мы читаем: «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работает, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Пожалуй, самые значительные и употребляемые слова в нашей вокабулярии – это слово «мать» и слово «отец». Подумайте о слове «отец». Кому оно неизвестно? Оно говорит нам о силе, авторитете и, конечно, о любви. Отец заботится о том, чтобы обеспечить своих детей всем потребным для их жизни. Он их охраняет и защищает. Но отец также воспитывает и дисциплинирует своих детей. Мы, конечно, говорим о примерном отце. Ведь есть, к сожалению, отцы, которые недостойны называться таковыми. Каждый из нас имеет или имел отца, и когда разговор идет об отце, то невольно мы думаем и вспоминаем своих отцов. О, как те из нас, которые имели верующих отцов, должны быть благодарны Богу за них, ибо они позаботились не только о наших физических и материальных нуждах, но и о вечном благосостояние нашей души. Другое слово – это «мать». Если слово «отец» говорит нам о силе, об авторитете, о защите, о дисциплине и о обеспечении нужд, то слово «мать» говорит о нежности, чуткости, терпеливости, понимании и о любви высшего рода, возможной человеку. С какой долготерпимостью способна мать заботиться о своем ребенке? Она его кормит, одевает, учит, воспитывает. Да, как никто другой, она готова пожертвовать всем ради блага своего ребенка. На что она только не способна? Ведь она уже должна была пройти долину тени смертной, чтобы дать ему жизнь, и прошла она эту долину с любовью и с радостью. И если нужно было, то она готова была бы даже пожертвовать собой для сохранения этой жизни. Но для верующих эти слова «отец» и «мать» особенно значительны, так как они говорят нам не только о их земном значении, но они имеют и духовное значение. Не раз в Слове Божьем служитель Божий изображен как в роли отца, так и в роли матери в отношении наследия Божия, то есть Церкви Христовой. Например, интересно отметить, как апостол Павел сравнивает себя с матерью и с отцом. Верующим в Галатах он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не образуется вас Христос». Тут он в роли матери. А коринфянам он говорит как отец: «Ибо хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В духовном рождении этих верующих он был и матерью, и отцом. Дорогие друзья, какую можно большую пережить радость, как видеть детей, рождаемых через наше свидетельство, через благовествование? Не может быть большей награды служителю Божьему, чем приводить человеческие души ко Христу. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах больше радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Помните притчу о блудном сыне? Что сказал отец, когда младший сын вернулся домой? «Станем есть и веселиться,

0: ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И сказано: «Начали веселиться». Да, нет большей радости для свидетеля Христова, чем когда рождаются в семействе Божие дети через их служение. Но, дорогие мои, не думайте, что только в этом заключается наше служение. Да, Господь нас всех призвал быть ловцами человеков, приводить грешников ко Христу и указать им, как верой в Иисуса Христа они могут стать чадами Божьими. Но, возлюбленные, это только начало. На этом не кончается наша ответственность. Когда ребенок рождается, родители ведь не оставляют его на произвол судьбы. Не так ли? Из всех творений Божьих нет наиболее беспомощного существа, чем новорожденный ребенок. Поэтому что первое делает мать с родившимся ребенком? Вы знаете, она начинает его кормить. И тут мы касаемся основной родительской ответственности, которой ни один родитель не смеет пренебрегать. В своем первом послании фессалоникийцам апостол Павел напоминает верующим, что он был подобно как кормилица среди них, которая нежно обходится с детьми своими. Вы заметили, он занимает тут эту важную роль родителя, кормилицы. Дорогие братья, к этому призвал нас Господь – кормить детей Божьих. Исаия пророчески говорил о Христе, что как пастырь он будет пасти. В английском переводе сказано «кормить стадо свое». А псалмопевец говорит: «Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Да, это первое, что пастырь делает – он обеспечивает овец своих кормом. Когда апостол Павел прощался с эфесскими пресвитерами в Милите, он напоминает им именно об этом служении такими словами: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, то есть кормить церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею». Тут именно узнается верный пастырь от ложного. Верный пастырь кормит Божье стадо, надзирая за ним охотно и богоугодно из усердия. А ложный пастырь, его это вовсе не интересует. Он наемник, и потому обдирает и вымогает стадо. Он совершает свое служение принужденно для гнусной корысти. О, возлюбленные братья, не забудем, что наследие Божие ожидает от нас корма, пищи, и когда мы дадим им эту небесную манну Слова Божие, только тогда наше дело будет иметь успех и прославит нашего доброго пастыря. Манна, которой питал Бог израильский народ в пустыне, была, как сказано в книге Второзакония, дабы показать им, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. От этой небесной манны, Слово Божие, зависит жизнь и здоровье наших общин. Даем ли мы им хлеб жизни, или питаем мы их каким-нибудь суррогатом? Как Симону Петру, так и всем нам Господь говорит: «Паси ангцев моих, паси овец моих». Но что еще включено в служение примерного свидетеля Божьего? Слушайте, что дальше говорит Павел верующим в Фессалониках, начиная с 10 стиха 2 главы 1 послания. Слушайте: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Какой идеальный слуга Божий был апостол Павел! Он не только родил их благовествованием Божьим, он не только был их кормильцем, нежно обходясь с ними, как со своими детьми, но он был для них добрым примером и верным воспитанником. Дорогие братья и сестры, мы хорошо сделаем, напомнив себе, и чем чаще, тем лучше, что наш пример скорее прививается к нашим детям, чем наши наставления. Не думайте, что я уменьшаю значение и необходимость воспитания. Нет, но наше воспитание будет иметь двойную силу, когда дети увидят в нас пример того, чему мы их учим. Вы видите, Павел совокупил пример с наставлением. Верующие не только слышали, но и видели, как следует поступать достойно Бога, призвавшего их в свое царство и славу. Павел говорит, не только вы, но сам Бог свидетель, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. О, не дай Бог, чтобы о нас было сказано то же самое, что Христос сказал о религиозниках того времени. Что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Пасите Божье стадо, какое у вас, говорит апостол Петр, подавая пример стаду. А послушайте, как апостол Павел суммировал служение достойного пастора в своем послании своему юному сотруднику Тимофею. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». О, какой вес будут иметь наши слова, когда наша жизнь будет соответствовать тому, чему мы учим. Дав им добрый пример в святости, в праведности и в безукоризненности, слова Павла не остались без результата. Поэтому, как отец детей своих, он мог просить, увещевать и умолять их поступать достойно Бога, и слова его не оказались праздными, так как в следующих стихах он им мог сказать, что благодарит Бога за них, что они не только приняли слышанное как Слово Божие, но они стали для Павла радостью и венцом похвалы. Хотя бы вкратце проследим, как наставлял Павел верующих. Он их просил, он их убеждал, он их умолял. И все это с одной целью, чтобы они поступали достойно своего звания, как дети Божьи. Вы заметили, Павел не заставлял их, но просил. Это слово сильное слово. Для того, чтобы направить их на правильный путь, он прибегает к самым убедительным аргументам. Верующим в Риме, пользуясь этим же словом в подлиннике, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву Богу живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В Евангелии это слово несколько раз употребляется в молитвенном выражении к Иисусу Христу. Павел не почел слишком унизительным для себя так обращаться к верующим, если только оно достигло бы желаемой цели. Он не только просил и умолял их, но он их убеждал. В подлиннике это значит поощрять. Он знал, что иногда приходится умолять, другой раз поощрять и иной раз утешать. Так слово «убеждать» переведено в других местах. Третье слово, которое в русском тексте переведено словом «умолять», в подлиннике имеет более сильное значение – «заклинать». Когда Павел пишет Тимофею, напоминая ему о служении, которое он получил от Господа, то он именно это слово употребляет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай». Со всяким долготерпением и назиданием. И как примерный воспитанник Павел именно это делал. Для чего? Для того, чтобы они поступали достойно Павла, который привел их ко Христу. О, дорогие друзья, нет. Нет, говорит он, мы не просим и не убеждаем, и не заклинаем вас поступать достойно нас, ваших служителей, но достойно Бога. Это немалое требование. Послушайте, достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Я скажу даже больше. Оно человеку невозможно. Но благодарение Богу невозможно человеком, возможно ему. Бог призвал нас в свое царство. И как возможно стать гражданином его царства? Нужно для этого родиться заново. Христос сказал, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царстве Божьем. Мой друг, когда ты родишься свыше, тогда ты не только войдешь в Царствие Божие, но Дух Святой даст тебе способность поступать достойно гражданина Царствия Божия. Да, дорогие мои, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

до недели, а у нас сегодня только вторник. Ты причиняешь мне больше хлопот, чем все другие дети вместе взятые, и ты должна стыдиться этого». Наташа заплакала. Неужели она на самом деле хуже всех? Вскоре слезы иссякли, и она стала перелистывать Большую Библию. Она дошла до Откровения, и взгляд ее упал на стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Откровение 7:14. Она повторила: «Это те, которые пришли от великой скорби». А что такое скорбь? Когда все улеглись на ночь спать, Наташа тихо спросила свою старшую сестру: «Не знаешь ли ты, что такое скорбь?» «Не знаю, но думаю, что это что-то страшное», — последовал ответ. «Не похожа ли она на темную долину?» — продолжала Наташа. «Во всяком случае, по дороге к небу». «Ты знаешь, у папы есть такая книга, где каждое слово разъяснено. Я сама слышала, как он говорил кому-то. Называется она на букву «С», но дальше забыла», — сонно проговорила Майя. «Может, мне папа расскажет. Завтра я узнаю у него». Наташа уснула с надеждой, что завтра получит ответ. На следующее утро Наташа пришла к отцу. «Папа, найди мне книгу, где все слова объясняются. Она называется на букву «С», — попросила Наташа серьезно. «А зачем тебе эта книга?» — удивился отец. «Я хочу знать одно важное слово. Это слово «скорбь». Отец посмотрел на девочку, но вопросов больше не последовало. После того, как был найден словарь и важное слово, Наташа прочитала: «Горе, страдание». «Все это означает скорбь?» — спросила она. «Да», — ответил отец. «А дети тоже могут иметь скорбь, папа?» «Да, могут, конечно», — совсем рассеянно ответил отец. «Что за странные вопросы?» — думал он. «Значит, у меня она должна быть», — торжественно сказала девочка и вышла, оставив отца в недоумении. Прошла зима, и наступила чудесная пора года — весна. Мама с тетей Олей сидели на кухне и говорили о том, что пора ехать в деревню на лето. Дети прислушались к разговору. На всех, а особенно на старших, это произвело огромное и радостное впечатление. «Я возьму ружье», — заявил Виктор. «Буду ходить на охоту в лес и отстреливать зайцев». «Это очень жестоко. Я поймаю всех зайцев и сделаю ручными», — сказала Наташа. «А я опять выпущу их», — сказал Виктор. Тогда Наташа бросила в него подушку. Начался подушечный бой. Чья-то подушка упала на стол, и ваза с цветами разлетелась на мелкие кусочки. Старшие, предвидя беду, разбежались. Осталась одна растерянная Наташа. Вбежали в комнату мама и тетя, и снова Наташа была наказана. «Не забудь», — сказала тетя Оля, — «что непослушные дети не будут приняты на небе». «И даже если их постигнет большая скорбь?» — спросила девочка. Но тетя Оля уже вышла, не расслышав этого вопроса. В следующие дни только и было разговоров о деревне. Но дни тянулись долго, что детям это показалось несбыточной мечтой. Но вот однажды мама сказала, что дети с тетей Олей поедут в деревню. Сколько было восторга! Наташа старалась быть осторожной, как бы ее в наказание не оставили дома. Все обошлось благополучно, и долгожданный день настал. Неделю спустя наша знакомая компания уже освоилась со всеми окружающими новыми друзьями. «Мы все подробно исследовали, теперь давайте искать приключений». Наташа сидела на дереве и соображала, чтобы придумать. «Какие приключения?» — спросили дети. «Случается, что коровы бодаются, или люди сбиваются в лесу с дороги, или тонут в воде», — ответила Наташа. «Послушайте только, видите те старые сосны на холме? Завтра, когда тетя Оля будет спать после обеда, мы пойдем туда. Только должны взять с собой что-нибудь покушать». Предложение было принято единогласно, с ликованием, и вторая половина дня была посвящена на приготовление. Но план сорвался, так как тетя решила на следующий день посетить кого-то из знакомых и взять с собой двоих старших. Наташа должна была остаться с малышами. «Как я одинока», — думала она. «Виктор всегда с Майей, а эти неразлучные близнецы, только я одна». С такими мрачными мыслями Наташа отправилась одна. Все ей было ново, все восхищало ее. В поле она срывала цветы. Незаметно она подошла к большому забору, окруженному тополями. «Что же это за забор?» — подумала она и тихо открыла ворота. «О, это был чудесный лес с прекрасными памятниками». «Это кладбище?» — догадалась Наташа.
Девочка как будто перенеслась в другую.

0: другое царство. Внезапно она остановилась перед высеченной из мрамора фигурой маленькой девочки. Она лежала, руки были сложены на груди, она держала лилию. Глаза были закрыты, а волосы падали на лоб и плечи. Внизу была надпись: «Память Леночки. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Наташа глубоко вздохнула. Как бы она хотела быть той маленькой девочкой, которая спокойно и прекрасно лежала, освещенная золотистыми лучами солнца. «Боже, я так хочу быть послушной!» — шептала она. Долго стояла так девочка, наконец почувствовала сладкую усталость и села на ближнюю скамейку. Через несколько минут она крепко уснула. Ей приснилась толпа, среди которой была маленькая девочка. Наташа хотела следовать за ней, но не могла встать с места. Потом она слышала чудесное пение. Проснувшись, она старалась понять, где она находится. Неужели все это был только сон? Пение еще звучало в ее ушах. Она увидела молодую женщину, которая гуляла и пела. Голос ее звучал так нежно. «Это ангел», — сказала Наташа про себя. Когда голос умолк, Наташа со слезами побежала домой. Она не замечала ни усталости, ни длинного пути, ведь она видела ангела. О, если бы она могла пройти через скорбь, тогда и она стала бы ангелом. На следующий день пошел дождь, и дети остались дома. Наташа была задумчива и молчалива. Наконец она сказала детям: «Я расскажу вам прекрасную историю». Дети сели поудобнее, и Наташа начала. На небе был праздничный день. Все играли на арфах и были одеты в белые одежды. «Там всегда ходят в белых одеждах», — добавил Виктор. «Не перебивай, я знаю, что говорю», — сказала Наташа. «Значит, все были в белых одеждах. Один ангел подошел к Богу и сказал: «Отпусти меня, пожалуйста, на землю. Я хотел бы маленькой девочке там спеть». «Иди», — ответил Бог. Тогда ангел одел человеческую одежду. «Что же он сделал?» — спросили малыши. «Он одел большую соломенную шляпу и белое платье, но перед тем он снял свои крылья и сложил их». «А куда он их положил?» — спросил кто-то. «Он все завернул в бумагу и спрятал под деревом». «А как его звали?» — последовал вопрос. «Я забыла, у него было какое-то прекрасное имя. И вот он спустился прямо на кладбище и начал тихо петь. Там он увидел маленькую девочку. Угадайте только кого». Все глаза были устремлены на Наташу, у которой голос понизился до шепота. «Дальше!» — воскликнул нетерпеливо Виктор. «Он пел, как на небе. Он пел о тех, кто пришел от великой скорби, а потом снова полетел на небо». При этих словах Наташа закрыла лицо руками и прошептала: «Все, я кончила свой рассказ». Все замолчали. «А потом ангел отыскал свою белую одежду?» — спросил Вова. «Да», — со вздохом сказала Наташа. «Он на небе всем рассказал, что видел маленькую девочку, и что она, наверное, неплохая девочка, и однажды будет на небе». Вдруг Наташа вскочила и бросилась опрометью под стол. «Мышь!» — закричала она. И все бросились к ней. Такой конец принял весь этот серьезный разговор. План о поисках приключений все же не был забыт, и на следующий день дети отправились в путь. Наконец они нашли подходящее место, где и расположились. «А теперь мы должны разойтись и искать приключений. Если мы их найдем, то можем сюда вернуться». «А что, если мы не найдем приключений?» — спросил Вова. «Ты должен искать, пока не найдешь», — ответил Виктор. «В лесу всегда подвергаешься каким-то приключениям и опасностям. Я говорю вам, чтобы вы готовились к чему-то страшному. Вы должны идти по двое. Майя и я пойдем по этой дороге, Андрюша и Вова по той. А ты, Наташа, должна идти одна. Ты одиночка». «Я так одинока всегда», — прошептала Наташа. Андрюша и Вова взялись за руки и со страхом посмотрели на указанную дорогу. «А если мы встретим крокодила?» — спросил Андрюша. И в его голубых глазах отразился страх. «Тогда вы должны его убить и убежать», — сказал Виктор. «А, впрочем, в лесу не бывает крокодилов». «А если мы заблудимся?» — спросил Вова. «Если вы боитесь, то оставайтесь здесь», — сказала Майя. Эти слова придали малышам мужество. Они быстро взялись за руки и храбро пошли по дороге. Наташа тоже пошла странствовать, опечаленная тем, что она была одинока. «Если бы нас было только одним больше, я или лишняя, или у нас одного не достает. Как скучно быть одной!» — С такими мыслями она дошла до красного забора, который загородил ей дорогу. «Здесь должна быть калитка», — размышляла девочка, — «а то мне придется перелазить через забор, а это будет не так легко». «Что-то может быть. Кто знает, может, великан или медведь, а может, принцесса или принц? Я ведь должна найти приключение». Вскоре она нашла калитку и вошла в чудесный сад. Там было столько прекрасных цветов. Наташа села на маленькую скамеечку, сорвала белую ромашку и начала считать лепестки. «Девочка, что ты тут делаешь?» Наташа вскочила. Перед ней стояла пожилая женщина и вопросительно смотрела на нее, одной рукой опираясь на палку. Лицо ее было холодно и неподвижно. Голос звучал строго и повелительно. В голове Наташи роились мысли, была ли это злая или хорошая тетя. Женщина вторично строго спросила: «Ты что здесь делаешь?» Наташа посмотрела на женщину почтительно и сказала: «Я считала лепестки у ромашки». «Кто тебе позволил заходить в чужой сад?» «Я не знала, что этого нельзя делать», — ответила Наташа. «Так что же ты здесь делать хотела?» «Я ищу приключений», — ответила Наташа. «Я приехала сюда со своими братьями и сестрой. Нас пятеро. Виктор и Майя старшие, Андрюша и Вова — наши малыши, а я нахожусь между ними. И зовут меня Одиночка, потому что я никому не принадлежу. Майя и Виктор всегда имеют свои секреты, а я так одинока», — со вздохом произнесла девочка. «У тебя, наверное, есть кукла или что-то другое?» «Я не люблю играть с куклами. Я люблю все живое. Во дворе, где мы сейчас живем, есть большая овчарка. Я иногда с ней разговариваю. А Костя говорит, что она девочек не любит». «Тебе хочется посмотреть мой сад?» — сказала покоренная девочкой женщина. Наташа сразу подала ей свою руку и сказала: «С удовольствием». Женщина повела Наташу в дивный сад. «Здесь как на небе», — сказала Наташа. «Ты можешь сорвать себе цветочек, я разрешаю. Можете ли вы мне подарить одну из таких лилий?» Она получила несколько прекрасных белых лилий, поблагодарила женщину, после чего распрощалась и ушла. Женщина стояла, смотрела ей вслед, глубоко вздохнула, и лицо ее приняло вновь каменное выражение. Наташа поспешила к назначенному месту, но она задержалась, ей нужно было зайти на кладбище. Вот она пришла на тихое кладбище к своей подруге Леночке, которая ей так понравилась. С трудом она дотянулась до памятника, чтобы положить цветы рядом с высеченными из мрамора словами. Ведь это ей она так спешила передать цветы. При этом она тихо говорила: «Вот, Леночка, я принесла тебе настоящие лилии. Когда они завянут, я принесу тебе свежие цветы». Тут Наташа снова услышала чудесное пение и снова увидела женщину. Девочка была растрогана, и ей так хотелось быть такой же, как эта девочка, что она расплакалась. Женщина увидела девочку и подошла к ней. «Девочка, как ты сюда попала? Ты заблудилась? Почему ты плачешь?» «Нет, я плачу, что у меня нет скорби и что я не могу быть такой хорошей, как эта девочка. Вы так чудесно поете, вы, наверное, ангел». Вытирая платочком слезы, проговорила Наташа. «Нет, не ангел. Разве я на него похожа?» — спросила незнакомка. «Я думала, что вы ангел». Девочка быстро взглянула на доброе лицо и снова разрыдалась. «А я думала, что Бог вас послал ко мне, чтобы вы могли мне рассказать, как пройти через скорбь. И я еще хотела знать больше о небе и об этой девочке». Тут она вскочила и сказала: «Ой, я забыла, что меня ждут». Молодая женщина наклонилась и поцеловала ее. «Как тебя зовут, девочка?»
1: «Наташа»,
0: — сказала она. «Мы еще с тобой увидимся, Наташа, и поговорим обо всем. А теперь иди».

На следующее утро во время завтрака постучали. Тетя открыла дверь, и кто-то ей передал корзину, в которой была привязана записка «Наташи-одиночки». «Наташа, открой скорее, это тебе, там, наверное, сладости». «Да тут что-то живое!» — воскликнула Наташа, взявшая в руки корзину и дрожащими руками приподняла крышку. Представьте себе ее удивление, когда оттуда выскочила маленькая черная собачка с белыми пятнами. Дети прыгали от восторга. «Кто же это прислал?» Наташа схватила собачку, прижала ее к себе и воскликнула. «Она моя! И всегда будет моя!» И тут Наташа догадалась, что это прислала та пожилая женщина, которая подарила ей цветы и которой она говорила о своем одиночестве. «Как это чудесно! Я буду звать его принцем!» Вся сияя от радости, сказала Наташа. Принц запомнил все ее время. Вот она впервые отправилась на прогулку со своим принцем. Принц прыгал и бросался то в ту, то в другую сторону. Они пошли на кладбище, и Наташа сказала принцу. «Я покажу тебе маленькую девочку, которой мы несем незаботки. Она лежит тихо, и она очень послушная». Подходя к могиле, девочка увидела молодого мужчину, который стоял, прислонившись к памятнику. Его брови были мрачно сдвинуты, и губы дрожали. Не замечая Наташи, он смотрел на лежащую перед ним мраморную фигурку. Потом он взял увядшую лилию и стал с каким-то удивлением ее рассматривать. Принцу надоело тихо стоять, и он громко залаял. Мужчина резко обернулся и посмотрел на Наташу. «Что ты здесь делаешь, крошка?» Все задавали ей один и тот же вопрос. «Я пришла проведать эту маленькую девочку, но я о ней ничего не знаю. Я ее очень полюбила и принесла ей цветы». «Это ты положила лилии?» «Они совсем уже увяли, и я принесла ей сегодня незаботки. Эта девочка спит? Если бы Спаситель был здесь, он разбудил бы ее, правда? А как вы думаете, не проснется ли она когда-нибудь? Передайте ей от меня эти прекрасные цветы или приподнимите меня». Когда девочка бережно положила цветы, она спросила, «Не можете ли вы мне сказать, прошла ли она через скорбь? Потому что о людях в золотых венцах и в белых одеждах сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Я иногда очень печалюсь, что так сказано, потому что я еще не прошла через великую скорбь, а значит, не могу получить венец и белую одежду». Незнакомец почему-то закрыл лицо руками и быстро ушел, не сказав ни слова. Наташа не знала, как к этому отнестись. Взяла принца на руки и посмотрела еще раз на лежащую незнакомку, освещенную лучами солнца. После этого вздохнула и пошла к выходу. Между могилами ходил совсем седой человек. «Почему ты здесь одна, и что ты здесь делаешь?» — спросил старик. «Опять тот же вопрос», — подумала Наташа. «Нет, я не одна, и я часто хожу вот к этой девочке». «А ты ее знала раньше?» — спросил он. «Нет, но я очень хотела бы знать о ней что-нибудь». «Только что был ее отец», — сказал грустно могильщик. «Это был отец Леночки?» — воскликнула Наташа. Старик кивнул головой и сказал, «Да, он несчастный человек. После смерти девочки он стал безутешным. Да-да, не только для стариков, но и для детей приходится рыть могилы. Этот человек — великий скульптор. Несколько лет назад он рыл могилу для его молодой жены, которая оставила ему двухлетнюю девочку. Он жил для нее, и это была его единственная радость и утешение. Когда она подросла, он купил ей маленькую лошадку пони. И вот она однажды нечаянно с нее упала, и ни один врач не мог ей помочь. После ее смерти одинокий отец заперся в мастерской, никто его не видел, пока он не олицетворил ее в мраморе. Вот это и есть тот памятник, к которому ты ходишь. Многие приезжают сюда только для того, чтобы посмотреть на эту чудесную могилу». Молодого художника несчастье превратило в камень. Да, скорбь и горе — участь каждого человека на земле. Наташа слушала эту речь, затаив дыхание. А при последних словах она пристально посмотрела на старика. «Знаете ли вы что-нибудь про скорбь?» — спросила она. «Знаю ли я?» — воскликнул старик. «Думаю, что знаю. Потеряв всех детей и дорогую жену. Да-да, много скорби я имел в своей жизни. Такова правда судьба людей на земле, но мне дано больше, чем другим». «Тогда вы должны быть совсем готовы к смерти», — сказала она, испытывающая, посмотрев на старика. Старик смутился. «Нет, я в этом не уверен.
Часто заглядывая в какую-нибудь могилку, приготовленную к погребению моих сограждан, я думаю, что я еще не готов. Нет-нет. Но как же так? Если вы прошли через скорбь, то вы должны быть готовы, так сказано в Библии. И девочка серьезно рассказала этот стих, который так глубоко запал ей в душу. Старик ее внимательно слушал. «Вот видите, — сказала Наташа, — ко мне не совсем подходит первая половина, а для вас подходит. Вы уже прошли через скорбь, и значит, конец тоже подходит». «Нет-нет, именно вторая часть стиха не подходит ко мне. Они убелили одежды своей кровью Агнца». «Почему? Только нужно прийти к милосердному Спасителю и просить Его смыть кровью Агнца грехи. Я думаю, это каждый сделать может». Наступило молчание. Старик смотрел вдаль через кладбище. Солнце было на закате. Стояла мертвая тишина, и мир, которым дышало все вокруг, заставил его сердце биться сильно-сильно. Вдруг слезы покатились из его глаз по впалым щекам, а он все смотрел, не замечая ничего. Наташа и даже принц тоже притихли. Вдруг девочка заговорила. «Я так боюсь, что не перейду через скорбь и не получу венца». Старик вздохнул и вытер рукавом слезы. «Когда была жива моя жена, мы все молились, чтобы Господь нас убелил. А теперь...» Старик снова замолчал. «Но ведь я никогда никому не причинял обиды и хочу всегда аккуратно ходить в собрание», — сказал как бы сам себе могильщик. «О, как бы я хотела быть такой, как вы!» — воскликнула Наташа. «Я всегда причиняю кому-либо зло, и все говорят, что я очень плохая. И теперь, когда я приду, то мне опять хорошенько попадет, ведь уже поздно, и никто не знает, где я. Спокойной ночи». При этих словах девочка быстро побежала, а за ней маленькая собачка. Старик повернулся и долго смотрел ей вслед.

Несколько дней спустя тетю пригласили какие-то знакомые. Чай пили в саду, прямо под деревьями. Как это было чудесно! Вдруг Наташа увидела, что к хозяйке пришла та молодая женщина, которую она посчитала за ангела. Она о чем-то поговорила с ней и хотела уходить, как вдруг она увидела Наташу. «О, моя старая знакомая!» — сказала она и подошла к детям. «Это, наверное, твои братья и сестра», — продолжала она. За короткое время незнакомка так завоевала все детские сердца, бегала с ними и играла, будто сама была им равной. Никто не смеялся веселей ее. «Вы гораздо лучше всех взрослых, каких мы знаем», — сказал Виктор на прощание. «Приходите к нам», — наперебой говорили дети. «Мы покажем вам маленьких телят и котят. Приходите обязательно». «Постараюсь», — сказала она и поцеловала по очереди каждого ребенка. «Такая приятная девушка», — сказала хозяйке тетя, когда она ушла. «Ах», — сказала хозяйка, — «это просто чудо, что она может быть так весела. Как тяжело ей дома. Мать ее очень гордая, вечно недовольная, всегда она со всеми в ссоре и всех ненавидит. Сестра ее Зина чрезмерно нервная и капризная, с ней жить невозможно. А эта Верочка является добрым ангелом в их доме. Выносит все капризы матери и сестры. Она имеет чудесный голос, но мать запрещает ей петь дома, так как от этого у нее якобы болит голова. Поэтому она часто уходит куда-нибудь, чтобы в пении отвести свою душу». Наташа слушала, затаив дыхание. «Так значит, вот кто эта чудесная женщина». «Мать не разрешает Верочке никуда выходить, но тем не менее она часто посещает больных. Как только выпадает возможность, приходит сюда, читает нам Библию и поет. Она кроткая, хотя жизнь у нее нелегкая». «Прошла ли она через большую скорбь?» — не выдержала Наташа. «Вот это да!» — всплеснула руками женщина. «Кто бы подумал, что она слушает наш разговор, да еще и задает вопросы».

«Здравствуй, крошка!» — крикнул могильщик, когда Наташа во время своей прогулки подходила к памятнику Линочки вместе с принцем. На лице девочки отразилась радость. «Пойдем ко мне», — сказал могильщик. «Мой дом здесь, я очень одинок. Когда была жива супруга, здесь все было иначе». Он повел ее в маленький домик. Девочка с любопытством осмотрела все, потом села в кресло-качалку и сказала: «Это самое лучшее, что у вас есть». Старик молча смотрел на девочку. Потом она спросила: «Вы много сегодня выкопали могил?» «Нет, что-то уже целую неделю не рыл, но это удивительно большой срок». «Что же вы делали всю неделю?» «Все, что попало. Мел двор, поливал цветы, варил обед». «А вы думали о том стихе, который я вам говорила?» «Да, я все время думаю о нем», — сказал старик. «Я достал свою Библию и стал читать. Я думал, действительно ли я омыл свои одежды в крови Агнца. Я стал искать в Библии, что там сказано об этом. Теперь я знаю, что нет на земле более страшного грешника, чем я». Он замолчал. «Как это ужасно!» — сказала Наташа испуганно. «Вы ведь мне в прошлый раз сказали, что вы очень хороший человек». «Да, но когда я стал читать Библию, я увидел себя в настоящем свете. Я сказал сам себе такое: Яков, ты никогда не старайся убедить себя сам. Ты никогда не слушался голоса доброго пастыря, но шел всю свою жизнь своей дорогой. В те 68 лет, что ты странствовал на земле, ты никогда не следовал за ним. Я открыл Библию, и взгляд мой упал на подчеркнутый моей женой стих. Я тебе его прочитаю». Он встал, взял старую Библию, дрожащими руками нашел нужную страницу и начал читать торжественным голосом: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Я говорил сам себе: Яков, это голос Бога к тебе. Я пал на колени и со слезами просил прощения. С колен я стал новым человеком». Торжественная тишина воцарилась в комнате. Глубокое волнение, с которым могильщик говорил, наполнило Наташу благоговением. «Теперь и вторая часть стиха подходит к вам», — наконец сказала она. «Да», — тихо ответил могильщик. «Мне тетя говорила, что даже самая большая скорбь не может привести нас на небо, а только один наш Спаситель. Но я все-таки убеждена, что никогда не буду принадлежать к белоснежному сонму святых, если не пройду через скорбь, чтобы быть уверенной в том, что попаду на небо», — сказала она. Старик почесал себя за ухом и встал. «Пойдем», — сказал он. Они пошли к могиле маленькой девочки. «Можешь ли ты прочесть эту надпись?» — спросил старик. «Да», — ответила Наташа. «Даже Андрюша и Вова знают этот стих. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». «И это сказал Господь», — продолжал старик. «Там не сказано, что дети, прежде чем придут к нему, должны пройти через скорбь. Если тебе хочется больше знать о печали, то я проведу тебя к старой Марии. Она очень хорошо знает Библию и все тебе расскажет. 12 лет она уже лежит в постели, а потому все знает хорошо». «Что, она очень больна?» — спросила Наташа. «Да, она не может встать». Спустя минуту оба они были на пыльной дороге и вскоре остановились перед низеньким домиком с соломенной крышей. Старик открыл калитку и вошел в дом. «Кто там?» — раздался голос. «Старый Яков», — ответил старик. «Я привел маленькую девочку, которая хочет что-то спросить». При этих словах он повел Наташу к кровати. Прислонившись к подушкам, там сидела старая женщина. Приятная улыбка была на ее лице, а глаза сияли. Наташа протянула руку и сказала: «Здравствуйте. Я пришла сюда, чтобы что-либо узнать о скорби». «Милая девочка», — ответила женщина, — «посади ее на кровать, Яков». «Кто ты?» «Она приехала сюда на лето из города и хочет знать что-то о скорби», — пояснил старик. Старушка положила свою морщинистую руку на ручку девочки и сказала: «Скажи старой Марии, что волнует тебя и твое сердце?» Наташа сразу же высказала свое желание. Хотя Мария не вполне поняла ее, но она ласково сказала: «Да-да, каждый из нас может иметь скорбь, кто больше, кто меньше. Когда я смотрю на мое лоскутное одеяло, то мне приходит мысль в голову, что оно представляет картину нашей жизни. Здесь много света, там темная ночь. Свет же и тень всегда бывает рядом. И если мы не представляем себе, как выглядят следующие кусочки, то об этом знает Бог.
Он творит такой узор, что одно к другому подходит, и темные лоскуты служат для того, чтобы еще прекраснее выдвинуть светлое. «Ах», — сказал Яков, — «я вспоминаю много темных дней в моей жизни, но не было недостатка и в светлых. Таковым был в особенности последний вторник». «Скорбь», — задумчиво сказала старушка, — «припоминая много мест из Библии, где говорится о скорби. Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». И затем мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или нагота, или гонение? Да, для тела скорбь тягостна, но для души она служит благом. «Все люди, кроме детей, имеют скорбь?» — спросила Наташа. «Я думаю, ведь написано, ибо Господь, кого любит, того наказывает». «А что значит наказывает?» «Наказывают отец и мать, ведь они иногда тебя тоже наказывают». «Очень часто», — со вздохом ответила Наташа. «Все это делается для твоего блага, ты должна это знать». «Может быть», — неуверенно сказала девочка. «Скорбь всегда была и остается тайной», — продолжала Марье. «Только тогда, когда близко прижмешься к той руке, которая бьет тебя, чувствуешь благословение. Если же удалишься от нее и дашь возможность дьяволу вернуть тебя в уныние, то ничего другого не почувствуешь, как только боль и горечь». «Да-да, это так», — сказал Яков. «Я часто испытывал это. Вот эта крошка опечалена тем, что не может попасть на небо, не имея до сих пор скорбей». Старая женщина посмотрела на девочку и сказала: «Тебе нечего бояться. Спаситель в свое время пришлет к тебе скорбь, и тогда ты вспомнишь этот стих: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Именно в скорби нас слишком легко покидает вера. Мы в темноте не можем видеть, и тогда мы должны довериться нашему пастырю». «Значит, вы думаете, что я тоже испытаю в своей жизни скорбь?» — спросила девочка. «Да, дорогая моя. Может быть, раньше, чем станешь взрослой, она постигнет тебя. Ведь и у детей скорбь бывает так же велика, как и у взрослых». Наташа после этого мало слушала, что говорила старая Мария и могильщик. Она утешила ее больше, чем кто-либо другой. Покинув ее домик, Наташа сказала могильщику: «Она мне очень нравится. Я бы хотела к ней еще прийти».

0: «Ура! Вера Ивановна передала, что она завтра зайдет за мной. Она пригласила меня к себе. И меня, и принца. Ура!»
1: «Ну, целый день провести со взрослыми – это очень неинтересно», – сказал Виктор.
0: «А я очень люблю ее. Она лучше всех, кого я только знаю из взрослых», – ответила Наташа. Тетя вначале была против, но когда узнала, что Вера Ивановна сама зайдет за ней и обещает привести ее обратно, дала свое согласие. На следующее утро Наташа проснулась раньше всех. Она рассказала принцу, что они должны собираться в дорогу. Тетя одела ей самое красивое платье и туфли, и теперь девочка с нетерпением ожидала прихода Веры Ивановны. У принца на шее красовался розовый бант. Он тоже был в ожидании чего-то интересного. Наконец Вера Ивановна пришла. Радости и восхищению не было конца. Всем было смешно, когда Наташа с важным видом прощалась. Она отправляется в путь. По дороге девочка была молчалива, и вот, наконец, они пришли к белому домику, который был в красивом саду. Вера Ивановна пригласила девочку в красивую светлую комнату и принесла ей угощение.
2: «Вы одна живете?» – спросила Наташа.
0: «Нет», – ответила Вера Ивановна, – «я здесь живу с матерью и сестрой. Моя мама сегодня не совсем здорова, и поэтому я хочу повести тебя к моей сестре. Как ты думаешь, принц будет послушным?»
2: «Конечно».
0: Наташа последовала за ней в другую комнату, где у окна на диване лежала ее сестра. «Я привела к тебе маленькую мою гостью, Зина», — с радостью сказала она. «Это та самая девочка, про которую я тебе давно рассказывала».
2: «Я терпеть не могу детей», — последовал ворчливый ответ. «Что ты мне прикажешь делать с этим ребенком?»
0: Несмотря на эту резкую встречу, она отложила книгу и осмотрела девочку с ног до головы. Серьезное лицо Наташи и внимание, с которым она смотрела на нее, видимо, рассердили Зину, и она сказала:
2: «Как некрасиво, когда дети так внимательно рассматривают взрослых. Ты что думаешь, девочка, я чучело, что ли? Не можешь ли хоть раз для разнообразия посмотреть на что-нибудь другое, а не только на меня? Как зовут тебя?»
0: «Наташа», — робко ответила девочка.
2: «Подай руку», — шепнула Вера Ивановна.
0: Наташа подошла и подала руку. Это весьма благоприятно подействовало на Зину.
2: «Это ведь совсем малый ребенок, Вера», — с раздражением сказала она. «Я воображала девочку гораздо старше, про которую ты мне говорила».
1: «Ну что же ты, Наташа, оставила свой язычок дома или восприняла привычку этого дома? Я лежу здесь с утра до вечера, и никто не потрудится присмотреть за мной или хотя бы меня развлечь. Я хотела бы знать, что делали бы другие, если бы им пришлось так лежать изо дня в день и страдать. Они имели бы тогда больше сострадания к больным и другим».
0: «Вы скоро умрете?» — спросила Наташа сочувственно.
2: «Убери ее отсюда, Вера», — с негодованием сказала Зина.
0: «И не думай больше ко мне приводить этого ребенка, который смеется над моей немощью. Ты ей, наверное, посвятишь сегодня целый день, и мне придется долго ждать, пока ко мне кто-нибудь придет».
2: «Нет», — ответила Вера Ивановна, — «я ей дам поиграть в саду и приду к тебе».
0: Наташа, войдя в сад, сама не поверила своим глазам, ведь она однажды уже видела его.
2: «Я уже здесь была, и вот из этих лилий я получила две в подарок. Вы не знаете здесь женщину, похожую на королеву? Она мне подарила цветы».
0: Вера Ивановна не знала, что и думать. «Когда это было, и как ты сюда попала?» Тогда Наташа рассказала, как она попала в этот сад, ища приключений.
1: «Это, наверное, была моя мама», — сказала с удивлением Вера Ивановна. «Это так на нее похоже, чтобы обратить внимание на ребенка. Я скоро приду, а ты поиграй». Вера Ивановна вернулась в сад спустя полчаса.
2: «Теперь обедать», — сказала она.
1: «А ворчливая тетя тоже будет за столом?» — спросила Наташа.
0: «Тихо, Наташа», — шепнула она. «Не забывай, что она больна. Я думаю, что она будет кушать с нами».
1: «Вот мама, моя маленькая подруга», — сказала Вера.
0: При этих словах сидевшая у окна женщина повернулась, и Наташа сразу же узнала ее. Она надела золотое пенсне, чтобы лучше разглядеть девочку.
1: «О, ведь мы с тобой знакомы», — сказала она.

За обедом Нина говорила больше всех, но ее разговор касался только собственной персоны, ее страданий и мнимой несправедливости, причиняемой ей тем или другим лицом. Наташа сидела напротив и с удивлением смотрела на нее. Удивление, отражающееся на лице ребенка, казалось, еще больше раздражало и злило Зину. Вдруг она испуганно вскочила. «Здесь где-то находится собака. Сколько раз я вам говорила, чтобы не впускали собак в комнату?» – закричала она. «Это принц», – сказала Наташа. «Он за обедом всегда сидит возле моих ног. Он очень хороший и ведет себя прекрасно. Сейчас же уберите его, иначе я ничего не стану есть». «О, Зина, он тебе ничего не сделает». Зина положила ложку и, прислонившись к столу, ответила. «Хорошо, так как на мои нервы не обращают никакого внимания, то я буду молчать и лучше удалюсь в свою комнату. Вы настаиваете, чтобы я обедала с вами. Когда же я уступаю вашим просьбам, то должна терпеть, чтобы эта дряная собачка здесь находилась, пока я чувствую головную боль». Собаку увели. «Там ее накормят и присмотрят. Не волнуйся, Наташа», — сказала Вера. У Наташи после всего этого пропал аппетит, и как только кончился обед, она побежала к хозяйке и сказала: «Могу ли я теперь опять получить своего принца?» «Да, сейчас его приведут. Может быть, ты теперь хочешь немного побыть вместе со мной?» Вера Ивановна была очень удивлена, услышав это от мамы. Она приглашает девочку к себе в комнату, но ничего не сказала. Они вошли в большую уютную комнату. «Это вы прислали мне этого чудесного и красивого принца?» – спросила девочка. «Да», – улыбаясь, сказала женщина. «Я сразу догадалась. Теперь я уже не одинока. Мы с ним всюду бываем вместе. Он такой хороший. Мне так не хочется уезжать обратно в город. Здесь так хорошо. Да у меня теперь столько здесь друзей, что я не знаю, как с ними буду расставаться», — со вздохом сказала Наташа. «А кто эти твои друзья?» «О, это старый могильщик, больная Мария, отец Леночки, Вера Ивановна, да теперь и вы». «Да, хорошие у тебя друзья. О чем же ты с ними разговариваешь?» — улыбаясь, спросила женщина. «Ах!» — сказала Наташа. «С некоторыми друзьями у меня довольно серьезный разговор. Большей частью о скорби». Женщина удивленно подняла глаза. «Это действительно серьезный разговор. Что же ты знаешь о скорби?» «Я знаю, что все люди имеют скорбь. Только у меня ее нет. Старушка Мария уверяла меня, что я тоже получу ее. Она имела много скорби, могильщик тоже, также и отец Леночки». Пожилая женщина низко склонила голову и ничего не сказала. Наташа продолжала. «Я так бы желала знать, вызывает ли такое чувство скорбь, какое испытывал Христос в темной долине. Он вышел оттуда победителем. Я желала бы испытать то, что говорится в моем стихе. Старушка Мария говорила, что это, наверное, со мной случится». «Что это за стих?» «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Как они должны быть радостны, что имели такую скорбь, правда?» — добавила Наташа. Гордая и недоступная женщина взяла ребенка на колени и крепко прижала ее к себе. «Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось увидеть скорбь, чтобы тебе никогда не пришлось видеть несчастье, превращающее сердце в твердый камень». Наташа ответила: «А старушка Мария уверяла меня, что я также могу пройти через скорбь, и сказала, чтобы я тогда не забывала такие слова: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». На этом они расстались. Девочка убежала в сад, оставив растроганную женщину. Остаток дня прошел для Наташи очень весело. Даже Зина, которая лежала на диване, совершенно примирилась с посещением девочки. «Это был чудесный день», — сказала Наташа, покидая гостеприимный дом.

0: Был жаркий июльский день. Дети, уставшие от игры, отдыхали под тенью деревьев. Спустя некоторое время Наташа снова решила отправиться в путешествие. По дороге девочка решила отдохнуть. Прислонив голову к старому дереву, она заснула. Принц сидел на руках. По этой дороге случайно проходил молодой скульптор. Живописная картина приковала его взгляд. Он остановился, вынул свою тетрадь и быстро сделал набросок этой картины. Вскоре девочка проснулась и с удивлением посмотрела на скульптора. «Не бойся, девочка», — любезно сказал молодой человек. «Ты далеко живешь?» Сонная Наташа указала на ближайший дом. «Как ты думаешь, позволят тебе приходить ко мне, чтобы я мог тебя нарисовать?» «Я спрошу об этом у тети Оли», — радостно сказала Наташа. «Я бы хотел сам с ней поговорить. Пойдем». Спустя несколько минут он уже разговаривал с тетей. Сначала она не соглашалась, но когда художник сказал, что сам будет ее сопровождать, тетя дала согласие. После некоторых переговоров все было решено, и Наташа на следующий день в 2 часа должна быть у него. «Я не особенно охотно отпускаю ее», — сказала вечером тетя хозяйке. «Но он так просил, что у меня не хватило мужества отказать. Некоторые дети так застенчивы, а Наташа сама завязывает знакомство с каждым, кто бы он ни был». «О, это очень хороший человек», — сказала хозяйка. «Со времени смерти жены и дочки он живет совершенно один. Может, это хоть немного развеет его. Говорят, что он впал в уныние». Наташа с гордостью заявила Вите и Майе, что ее пригласил художник и будет с нее рисовать картину.
1: «Я тебе не завидую», — сказал Витя. «Я думаю, что он заманивает в свой дом детей и запирает их там».
0: Наташа удивленно посмотрела на брата и заявила смело. «Я этому не верю».
1: «Подожди, побываешь там, и тогда поверишь. Он, может, завтра тебя и не выпустит».
0: «Тогда принц будет принадлежать мне», — с радостью сказал Андрюша.
1: «Принц пойдет со мной», — возразила Наташа. «И если я не вернусь, значит, и он не вернется».
0: На следующий день тетя Оля сама отвела Наташу к художнику. К 5 часам Наташа вернулась. За ужином она не умолкала. «Вы себе представить не можете, как смешно выглядит его комната», — говорила она. «Он изменил свое намерение. Он не рисует меня, но делает из меня фигуру. Он берет белую замазку и закатывает рукава, как мастеровой. Я должна была лежать и делать вид, что сплю. Я обо всем рассказала ему, что Витя мне говорил, и он смеялся над этим. На прощание он мне дал несколько персиков, а на обратном пути у нас был серьезный разговор. Со временем ее посещения стали учащаться. Эти посещения доставляли радость не только художнику, но и Наташе. Хотя в то же время она приносила много грустных воспоминаний. Однажды его вызвали, Наташа осталась одна в комнате. Вернувшись, он нашел ее лежащей на полу и усердно перелистывающую какую-то книгу.
1: «Какую ты книгу себе нашла?» — спросил он.
0: «Это Библия, и я читаю Откровение». «А что же ты понимаешь из Библии, милая?» «Это самая любимая книга для меня. А вы разве не любите ее?» Художник не ответил. Он молча подошел к рабочему столу. Маленькая статуя Наташи была почти готова. «Это прекраснейший памятник», — восхищалась девочка. «Я очень бы хотела иметь такой памятник на своей могиле».
1: «Не говори про смерть», — сказал художник.
0: «Я не боюсь ее. Я только думаю, что я еще не готова к ней. Я буду готова, когда пройду через скорбь. А как вы думаете, собака может тоже перейти через скорбь?»
1: «Нет», — смеясь, ответил художник. Обыкновенно он относился с полной серьезностью к различным вопросам, но этот был таким неожиданным, и он сразу не нашел, что ответить.

Наташа была очень опечалена, когда в один прекрасный день художник в последний раз начал свою работу над гипсовой фигурой, изображающей принца. «Теперь мне не нужно будет больше к вам приходить?» – спросила Наташа. «Приходи, мне очень хорошо, когда ты бываешь здесь». Вернувшись домой, Наташа начала грустить и переживать, что вскоре ей придется расстаться со всеми своими друзьями. «У меня здесь столько друзей», – сказала девочка. «Мне кажется, здесь у меня их было больше, чем когда-либо». «А кого из друзей ты больше любишь?» «Кажется, художника», — ответила Наташа. «Знаете, он такой одиночка, как и я была, пока не имела принца. Он ведь не имеет никого, он совершенно один. Когда бываешь вдвоем, то это гораздо приятнее. Я не знаю, что делала бы, если бы у меня не было принца». Тетя начала уже серьезно собираться в город, что огорчало всех детей. «Я хочу в день перед нашим отъездом заблудиться в лесу», — торжественно заявил Виктор. «Подумать только, опять нужно будет учиться», — сказала Майя. «Я буду жить в полуразрушенной хижине и питаться травами. Иногда убью зайца», — продолжал Виктор. «Никогда в жизни я не была так счастлива, как здесь. Я получила принца. Я не одиночка», — сказала Наташа. «Ты ни о чем другом и не говоришь, как только о принце», — с досадой сказал Виктор. На следующий день в кухню вбежал взволнованный хозяин. «Где дети?» — спросил он. «Они на лугу», — ответила тетя. «Что случилось?» «Я слышал, что здесь появилась бешеная собака. Где Наташа? Нужно запереть принца, а то может случиться большое несчастье». «Бешеная собака?» — воскликнула тетя. Спустя несколько минут все дети были дома, кроме Наташи. Она пошла к ручью. «Мы должны сейчас же отыскать Наташу». Тем временем Наташа, ничего не подозревая, шла к ручью. Вдруг раздался громкий крик. Наташа, перепуганная, стояла посреди дороги. Она не могла свернуть ни влево, ни вправо. Навстречу бешено мчалась овчарка с налитыми кровью глазами. Раздался страшный крик Наташи. Один из мужчин выстрелил. Собака упала и лежала без признаков жизни. На дороге сидела девочка и прижимала окровавленного принца, которого покусала овчарка. Наташа плакала и кричала. «Я не отдам его никому, не отдам». Какое счастье, что ребенок имел ее с собой. Ее нужно сейчас же пристрелить. Один говорил то, другой другое, но она ничего не видела и не слышала. С трудом заставили девочку отдать собаку, обещая ее лечить. Но Наташа видела, что она была почти мертвая. Тетя старалась успокоить возбужденную девочку. Казалось, что она ничего не слышала. Наташа весь вечер плакала и не съела ни кусочка, несмотря на все уговоры. Она так переутомилась, что к великому успокоению тети и всех домашних уснула.

0: Наташа проснулась и по обыкновению протянула руку к корзине, где лежал принц. Но корзина была пуста. Что случилось? Не был ли это только страшный сон? «Майя!» — крикнула Наташа. «Скажи же мне, где принц? Ведь это был только страшный сон, да, Майя?»
1: «Нет, это была правда. Нам так жалко тебя, Наташа».
0: «Значит, это не сон, а правда. Принц мертв?»
1: «Говорят, что принц спас тебе жизнь. Значит, он герой, Наташа», — сказала Майя.
0: «Он спас мне жизнь», — прошептала Наташа и снова разрыдалась. «Теперь я опять одиночка. Теперь я снова везде буду одна. Я еще раз хочу увидеть моего принца».
1: «Но его вчера похоронили».
0: «Как, без меня? И не сказали мне?» Наташа снова была безутешна. Все следующие дни Наташа не принимала в играх участия и одиноко бродила или сидела у могилы принца. Каждому, кто хотел ее утешить, она говорила: «Я снова одинока, не утешайте меня». Однажды пришел художник и увел ее с собой. Затем они посетили старую Марию, которая сказала: «Не сделала ли ты из принца идола? Вероятно, поэтому Бог и убрал его».
1: «Может быть», — тихо сказала девочка.
0: «Наташа», — сказал художник, — «помнишь тот стих, который ты говорила, когда ты впервые...»
1: «Да, это был стих о скорби», — ответила Наташа.
0: «Ты говорила тогда, что желала бы иметь скорбь, чтобы попасть на небо. Потом ты говорила, что ты молилась, чтобы Бог послал тебе скорбь».
1: «Да, старая Мария говорила, что мне, может быть, и недолго придется ждать скорби».
0: «Я думаю, что Бог тебя услышал», — сказал он.
1: «Как так?» — сказала девочка.
0: «Мне кажется, что Господь послал тебе скорбь, чтобы посмотреть, умеешь ли ты переносить ее с терпением, или же будешь говорить, что никогда не будешь веселой и радостной».
1: Наташа широко раскрыла глаза. «Вы, наверное, думаете, что милосердный Бог взял у меня принца для того, чтобы я могла пройти через скорбь?» — спросила она, и глаза ее засветились радостью.
0: Да, так оно и было для Наташи. Это была ее первая детская скорбь, но она не была ее последней скорбью. О нет! В дальнейшей жизни она должна была перенести еще много и гораздо больших серьезных скорбей. Но Наташа знала, к кому обращаться в такие моменты жизни. Она через всю жизнь пронесла свой любимый стих. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Когда ей было очень трудно, она вспоминала, как ей, еще маленькой девочке, говорила старушка Мария: «Когда придет к тебе скорбь, тогда ты вспомни вот этот стих: „Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни“».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокоивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.